0: вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь, от мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет вострадания, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, а нам покаяние

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 10. О страстях. Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист, не сам по себе, а по причине наших страстей. И раз мы желаем выкорчевать из своего сердца колючие сорняки, которые являются образом страстей, и насадить культурные растения, то, конечно, приложим большой труд, и наши руки будут изранены в кровь, а лицо покроется потом. Иногда нас даже будет посещать отчаяние при виде того, сколько еще сорняков и страстей кишит в нас. Но мы с надеждой на Христа, Исправителя наших душ, почтимся каждый день прилагать заботу о земле нашего сердца, трудясь над его очищением. Терпение, скорбь, смирение, послушание, отсечение своей воли – все это содействует его возделыванию. Мы должны затратить все свои силы, и тогда Бог, видя наш труд, придет и благословит его. Так совершается наше преуспеяние. Крепись, ибо труд этот временный и мимолетный, в то время как награда на небе велика. Подвязайся и будь трезвенным в помыслах. Твердо держись надежды, ибо это показывает, что дом построен на камне. Камень же – Христос. Будь кроткой, не гневайся, потому что гнев – плод себелюбия и своеволия, в то время как кротость, напротив, это плод смиренного сердца и отсечения своей воли. Когда человек гневается, ум его теряет рассудительность и, как следствие, теряет равновесие, увлекается неподобающими помыслами и образами. Хотя все страсти уподобляют опьянению, но главным образом святые отцы говорят так применительно ко гневу, потому что, когда человек опьянеет, он теряет свое достоинство и становится смешон для людей, так и гневливый в порыве ярости. Господь наш говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Чтобы обрести мир совести, мы должны усмирить и искоренить зверя гнева, который гнездится в эгоизме. Если случится так, что тебя кто-либо обличит, справедливо или от неуважения, сдержи себя, подави свое внутреннее возмущение, затвори уста и начни про себя творить Иисусову молитву, и увидишь, как тут же задохнется этот зверь. Но для каждой победы необходим подвиг. Знай, что всякий раз, когда ты побеждаешься гневом, ты даешь этому зверю пищу, и, стало быть, в другой раз найдешь его более свирепым. Когда же во время его буйства ты задушишь его вышеизложенным способом, тогда знай, что не дал ты ему пищи, и в последующем его разъярении он будет слабее, в другой раз еще слабее, и так постепенно придет исцеление. Помыслы самомнения и тщеславия опасны и трудны для низложения, но пред смирением Иисусовым они решительно теряют свою силу, ибо сказано: «Истина освободит вас от всякого греха и страсти». Святые отцы пишут: «Когда увидишь, что Пилат и Ирод примиряются, знай, что они замышляют убийство Иисуса. Когда же увидишь, что на тебя ополчаются тщеславие и гордость, знай, что они ищут погубить твою душу. Страх и трепет должны охватывать тебя, когда ты явственно увидишь таковые помыслы, потому что сообразно сим помыслам промысл Божий подготавливает тебе наказание искушениями, дабы научить смиренно мудрствовать. Принуждай себя к смирению. Когда же увидишь, что помыслы эти остаются непоколебимы, возьми плеть и начни бичевать себя. Тогда телесная боль прогонит боль душевную, и Бог, видя таковой твой подвиг, даст тебе и соответствующую силу, потому что Иисус посылает свою непреоборимую помощь в соответствии с намерением и подвигом человека. Подумай, сколько людей до нас проповедовало, писало, рассуждало о догматах. Они наполнили весь мир книгами, как, например, Ориген, который написал огромные тома, привел ко спасению многих людей и множество иных укрепил в вере, дабы они стали мучениками, но в конце сам отпал от Бога и был признан ересиархом. Увы, какое зло порождает в человеке гордость! В ничто вменяет Бог труды гордеца, и это потому, что человек только водопроводный кран, а не источник. И как водопроводный кран может присваивать себе текущую из него воду, если видит, что причиной воды является сам источник? Однако же забвение, самый лукавый учитель души, затмевает истину, ибо если бы душа помнила о ней, то не теряла бы здравомыслия. Откуда произошло падение денницы? Разве не от гордого помысла? И так его злосчастье пусть послужит уроком для нас. Ведь нужно учиться не только на собственных несчастьях, но и на чужом жизненном опыте. Отчего пали некоторые великие подвижники, которые, хотя и отреклись от всего, впали в беснование и на позор всему монашеству возвратились в мир? От того, что посчитали себя лучше и добродетельнее других, и что они якобы совершают великие дела. Не подавай пищи своим страстям уступками, чтобы впоследствии не претерпевать от них страданий и скорбей. Потрудись теперь сколько можешь, ибо со временем, если страсти останутся без внимания, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними». Но если теперь будешь сражаться со страстями законно, как тебе советуем, то освободишься от них, и по благодати Божией будешь чувствовать себя счастливым. Чем быстрее приобретаешь добродетель, тем легче ее теряешь. Чем медленнее и тяжелее она приобретается, тем устойчивее пребывает. Одна тыква высоко разрослась и хвалилась кипарису. «Смотри-ка, за сколько дней я выросла, а тебе уже столько лет, и ты еще так мала». «Погоди», — говорит ей кипарис, — «ты не видела еще ни ветров, ни жары, ни холода». В скором времени пришли невзгоды, и тыква засохла, а кипарис остался на своем месте. Так и опытный человек, и в бурю, и в штиль, он пребывает непоколебимым. Почему? Потому что длительное время соделало в нем постоянство. В начале удаления из мира наше душевное состояние было неустойчивым, но со временем благодать Божия постепенно устрояет спасение и свободу от страстей. Сегодня проявим небольшое понуждение, а завтра благодать Божия начнет действовать сама, и вам не нужно будет понуждать самих себя и приводить себе на память различные спасительные памятования. Живущая в вас благодать, помимо вашего желания, будет приводить их вам на ум. И тогда вы узрите таинство таинств. Вы будете легко приходить к умному ощущению, скажем, памяти смертной или чего-либо другого. Едва открыв глаза после сна, вместо того, чтобы чувствовать сонливость, вы уже сразу будете переживать всю полноту этого созерцания. Тогда вы скажете: «Но как же бывает во мне такое озарение, ведь я только что проснулся». Как бывает? Благодать Божия действует сама, что является плодом постоянства. Но подобное бывает и с грехом. Развращенный человек и днем, и во сне все помышляет о грехе и зле. Как доброе обыкновение, подкрепляемое благодатью Божией, становится в человеке навыком, так и грех, благодаря дурному обыкновению и дьяволу, становится постоянным злом. Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Терпи, и с помощью благодати Божией все пройдет. Ничего не останется, только бы ты подвязался. Если будешь мужественно отражать все, что борет тебя, то искушение не пребудет долго. Плотская брань не оставит тебя на протяжении всей твоей юности, но в соответствии с твоим подвигом она будет уменьшаться и станет терпимой. Страсть же гордости будет бороть долго, до самой старости, но будешь получать отдых от нее сообразно своему подвигу и духовным знаниям, которые станут твоей защитой. Эти две страсти сильнее всех страстей. На них зиждется все здание греха, и одна страсть является составной частью другой. Страшны оба эти льва, но наш Иисус одним своим тихим взором может умертвить их обоих и обратить в пищу хищным птицам. Не гневайся, ибо это показатель себелюбия. Кротость же и великодушие – признаки смирения. Посему, чадо мое, если желаешь умалить и искоренить свои страсти, возлюби смирение и самоосуждение. Только таким способом можно с успехом избавиться от страстей. Если подозреваешь, что другой человек якобы имеет против тебя злые помыслы или что о тебе говорят нечто плохое, такое подозрение, согласно святым отцам, называется ложью разума. Словом, лжет тот, кто, к примеру, вместо того, чтобы сказать, что у него 5 драхм, говорит, что у него 10. Ложью по жизни называется то, когда я, к примеру, вместо того, чтобы признаться, что по нерадению встал позже и опоздал на службу, говорю, я от усталости не мог подняться, потому что много работал днем. Пост – исключительная добродетель. Он обуздывает телесные движения, душе подает силу бороться с чувствами, отравляющими сердце, и приносит сердцу целительное средство от этого отравления. Пост очищает мысленную силу души, увядает всякий злой помысл, в уме рождаются здравые мысли по Богу и просвещающий ум святые помыслы. Просвещенный же ум воспламеняется к большей ревности и духовной теплоте. Главным образом нас должно занимать очищение сердца от страстей и исправление своих недостатков. Те состояния утешения, которые по временам нам дарует Бог, не играют никакой серьезной роли, потому что они приходят и уходят. Ах, эти страсти, как же колючие и извительны их корни! Сколько труда, сколько боли, какие слезы, какие молитвы необходимы для того, чтобы обрести от них малое облегчение, настоящее мученичество. Очень тяжело бороться с блудной страстью, особенно когда она усилена прежними послаблениями. Но Бог умеет избавлять притекающих к Нему со смирением, ибо ведает удобопоползновенность нашего естества. Молюсь, дабы милостивый Бог указал тебе спасительный путь и привел тебя на живоносные и прохладные источники вод, ибо путь спасения суров и труден. Человек исполнен страстей, немощи, своенравия и всякой нечистоты, и чтобы освободиться от этого, он должен вести кровопролитную борьбу. Победив же с помощью Божией, он тем самым примет обручение будущего брака с Агнцем, бесчеловечно закланным жестокими руками, преданные Богом на проклятие. О плотской и невидимой бесовской брани. Хорошо дознав, что он и охотник за нашими душами, везде расставил и раскинул свои сети, не будем предаваться дремоте. И на торжеще, и на площади, и в семейном кругу, и в самой Церкви Божией будем подмечать эти расставленные сети, даже если они искусно прикрыты благочестием. Кто же может избавиться от этих замаскированных сетей и посмеяться над их страшным мастером? Вот великий опыт наших преподобных отцов свидетельствует, что только смиренно мудрее, это высокая и всесильная добродетель, этот меч духовный на корню уничтожает зло и приводит к полному бездействию эти искусительные сети врага. Посему возьмем на себя небольшой труд стяжаний этой спасительнейшей, упраздняющей дьявола добродетели, смирение. Чадо мое, и в радости, и в скорби всегда будь начеку. Ни в радости не выходи из границ, выказывая ее оживлением и смехом. Ни в печали не помрачай лица настолько, чтобы это было заметно, ибо сатана пускает свои помыслы, как стрелы, но зачастую не может понять, приняли мы их в свое сердце. Будучи хитрым знатоком, он посредством прилога, запустив стрелу злого помысла, наблюдает за нашим лицом и всеми движениями нашего тела и по ним определяет, насколько стрела уязвила наше сердце. Если он увидит, что душа уязвлена, тогда сильнее пускает стрелы, чтобы умертвить ее. И если же по известным ему признакам он увидит, что душа не ранена, тогда изменяет тактику. Поэтому, когда у тебя радость, скрывай ее в своем сердце, чтобы дьявол не узнал о ней по твоей невнимательности и не украл ее у тебя каким-нибудь искушением. И в скорби поступай так же, чтобы он не увеличил тебе ее, узнав о ее причине. Когда и в радости, и в скорби ты находишься в ровном состоянии, то дьявол, не ведая точно о том, что происходит внутри тебя, не знает и как с тобой воевать. Мы ходим посреди многих сетей, и дабы избежать их, нам не позволяется жить нерадиво. Соделаем свои очи трезвенными, уподобляясь многоочитым херувимам, чтобы, посмеявшись над злохудожными кознями сатаны, вознестись в духовный эфир на крыльях божественных помыслов и принести живущему на небесах Богу, как благоугодный фимиам, здравие наших душ. Как здоровье чад радует родителей, так и радость нашего доброго Бога Отца заключается в том, чтобы были здоровы наши души. Однажды Макария Великого встречает бес и говорит ему: «Макарий, что ты делаешь более меня, сидя в пустыне? И я живу в пустыне. Ты постишься, я же совсем не ем. Ты стремишься к нестяжанию, я же не имею ничего. Ах, Макарий, в одном ты меня превосходишь, чего я не могу и видеть». «В чем?» – спрашивает Макарий. «В смирении. Оно пожигает меня». И, сказав это, он стал невидим. Итак, восприимем небольшой труд для стяжания этой спасительной добродетели, труд непрестанного прошения к Богу, могущему все даровать нам. И будем верить, что получим ее, когда с болью, терпением и настойчивостью будем стучаться в двери милосердия Божия, которые открываются легко, ключом евангельской обиженной вдовицы. Отринем из себя тяжесть нерадения и почтимся подражать зоркой лани, чтобы в каждом искушении поспешно прибегать к Богу, прося Его помощи, чтобы не спровергнуть иноплеменного Голиафа и прославить державу царства, к которой принадлежим, державу Царства Божия. Всегда молюсь Господу, дабы Он подавал вам правильное суждение. Перед тем, как говорить, подумайте сначала о том, что произнесут ваши уста. У вас еще нет опытного знания ухищрений дьявола, цель которого – никогда не оставлять вас в покое. Когда справа, а когда слева, когда вашими собственными, а когда чужими вещами, он будет занимать вас, чтобы не дать покоя вашей душе, дабы вы не увидели дна, на котором еще так много того, что нужно выбросить. Не занимайтесь ничем, что находится вне вас самих. Станьте глупцами, чтобы быть умными. Станьте неучими, дабы Господь открыл вам свою премудрость. Советы старца некоторым подвижникам, основавшим новое монашеское братство. Не думайте, что дьявол не приметил, или что ему безразлично то, что вы основали братство, то есть выстроили духовный бастион для сражения с ним. Нет, он об этом хорошо поразмыслил, и как некий лис или волк, насколько мог, вооружился против вас коварством. Он пробрался внутрь вашей ограды и теперь губит ваши души. Не оставляйте его более внутри. Поднимитесь и соединитесь в любви, которая лишает его сил. Помыслите о том, что вы все оставили ради Христа, пожертвовали своей юностью, презрели все радости мира, дабы обрести Христа. Пожалейте свои души и не забывайте, что дьявол бодрствует и ищет, кого бы ему поглотить. Этот глубинный змей не может стерпеть того, что вы его попираете и не слушаете. Он завидует и посему приходит, как лукавый лис, сея раздоры и брани, чтобы суметь вас разделить и затем ввергнуть в различные пропасти греха. Без союза с Богом мы не можем сделать ничего доброго. Посему необходимо многое смиренно-мудрее, дабы обрести душевный покой. Никогда лукавый дьявол не прекратит пускать в нас свои рожденные стрелы, всегда будет стараться поработить и овладеть нами. Однако и у нас есть много оружия, несущего ему смерть, особенно же молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», которая буквально пожигает его. Поэтому он старается напасть на нас вероломно, из-за угла. Но Христос своими святыми заповедями просвещает нас в том, как сражаться с ним. Дьявол подтолкнул этого человека воевать с тобой, дабы заставить тебя приступить к святые заповеди Божии. Он хотел через это принести вред твоей душе, но главное, через нарушение божественных заповедей, оскорбить Бога и побороться с ним. Если же мы, несмотря ни на что, подвязаемся в хранении Слова Божия и подвязаемся ревностно, то и свою душу спасаем, и сподобляемся того, чтобы через нас прославился Бог. Прославляющее мя прославлю. Посему, чадо мое, подвязайся с любовью, с терпением, со смирением, чтобы с помощью Божией порвать дьявольские сети. Возможно, через тебя Бог просветит этого человека покаянием. Побеждай благим злое.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В субботу, 19 сентября, в Спасо-Преображенском соборе города Невьянска состоялся 6-й епархиальный хоровой фестиваль имени священномученика Вячеслава Луканина. Для жителей и гостей города прозвучали духовные песнопения, объединяющие участников фестиваля в общей молитве и прославлении Господа. В фестивале, посвященном сохранению памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, приняли участие 14 церковных и светских коллективов. Среди них хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексея Русина, хор Свято-Троицкого собора под управлением Андрея Коробейникова, Уральский любительский хор города Екатеринбурга, а также коллективы Нижнетагильской и Алапаевской епархий. В этот день божественную литургию совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Песнопение за богослужением исполнили участники хорового фестиваля. Отметим, фестиваль посвящен памяти священномученика Вячеслава Луканина, которого современники называли «человеком с бархатным голосом». Пастырь от рождения имел музыкальный талант. В 1901 году юноша был приглашен петь в архиерейский хор, а в 1902 году стал псаломщиком Свято-Троицкого храма Кизиловского завода Соликамского уезда. Здесь он также нес служение регента церковного хора и за усердное служение был удостоен множества грамот и благодарностей. В марте 1918 года был направлен в Невьянск служить и регентовать в Спасо-Преображенском соборе. 16 августа 1918 года диакон Вячеслав принял мученическую кончину, был расстрелян красноармейцами. Диакон Вячеслав Невьянский Луканин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских 17 июля 2002 года. День его памяти отмечается 16 августа. Далее в этом выпуске. С 14 по 20 сентября в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя пребывал ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. 20 сентября, по завершении поклонения мощам святителя Спиридона Тримифунского, епископ Егорьевский Мефодий в сослужении духовенства Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился председатель комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании молебна мощи были вынесены из храма митрополитом Матфеем и епископом Мефодием. После благословения верующих раку принял иерей Евангелос Кутрас, клирик Киркирской митрополии Элладской православной церкви. Во время пребывания святыни в российской столице мощам поклонились более 300 тысяч человек. В период пребывания святыни духовенство Московской городской епархии совершало молебны у раки с мощами и оказало духовную поддержку паломникам, стоящим в очереди. Помощь паломникам оказывали волонтеры движения «Патриаршие добровольцы». Им помогали представители добровольческих объединений «40-40» и «Русская община». Безопасность и порядок во время подхода людей к мощам обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Правительство города Москвы оказало необходимую помощь и содействие в организации доступа к мощам. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского будут принесены в Казахстан. Святыня будет пребывать там с 21 сентября по 10 октября. Поклониться мощам великого угодника Божия можно будет в 8 городах республики. И в завершение выпуска. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Аквилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Вассиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле, паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Это место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная иерусалимская, римско-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с Христа. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Основное дело братства – поддержание православия на Святой Земле, сохранение чтимых мест, окормление православной пасты. Хранители гроба Господня несут службу в Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. Часовня Кувуклия, место гроба Христова, находится в ротонде храма. Это древнейшее место, почитаемое христианами. Сюда стремятся все паломники. Кувуклия разделена на две части. Предел Ангела, где произошло благовествование женам мироносицам о воскресении Христовом, и предел гроба Господня, где находится сама Великая Святыня. Когда в Кувуклии совершается божественная литургия архиерейским чином, тридневная ложа в пределе гроба Господня становится жертвенником, а мраморный пьедестал в пределе ангела с частью отваленного камня служит престолом. Напротив входа в Кувуклию находится храм Воскресения Господня, Кафоклион, кафедральный собор Иерусалимского патриархата. Здесь причащаются паломники, участвовавшие в божественной литургии, которая совершается в Кувуклии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбо всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и вничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 сентября по новому стилю или 10 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память апостолов от 70 Апелия, Лукия и Климента. Мученика II века Варипсава, мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры, пострадавших в начале IV века, благоверной царицы греческой V века Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских IX века, преподобного Павла Послушливого Печерского, подвязавшегося в XIII-XIV веке, святого XV века преподобного князя Андрея в иночестве Иосафа Каменского, собор Липецких святых, новомучеников, священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпицкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глева Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Сафронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобномучеников Милетия Феденева, Гавриила Яцика, мучеников Симеона Туркина, Татьяны Гримблет, священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с очень простым и коротким житием преподобного Павла Послушливого, который подвязался в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря на рубеже XIII и XIV веков. По принятии иноческого образа в Печерском монастыре преподобный

0: до угодников Божьих. Конечно, нам действительно далеко до них. И чем ближе мы будем к святости, тем дальше нам будут казаться святые. Ведь даже величайшие подвижники говорили, что они чувствуют себя последними грешниками на земле. Только вот за благочестивыми разговорами о том, какие святые наши святые и какие мы не святые, часто скрываются самооправдание и духовная лень. Мол, вон преподобные с младенчества были избраны Богом, какие у них были обстоятельства жизни, какие у них были подвиги и таланты. А мы живем, ходим на работу, семья, болезни, быт, день за днем. Куда уж тут до святости? И, глядя на преподобного Павла, мы видим, что до святости в этой житейской круговерти очень близко. Труд и внутренняя молитва – вот что стало основанием для святости преподобного Павла. Но, конечно же, без любви, милосердия, радости, мира, долготерпения тоже не обойтись. Но все эти качества приходят в душу человека со стяжанием Духа Святого. А Дух Святой приходит тогда, когда человек стремится исполнить волю Божию о себе, когда человек безропотно и послушно воспринимает то, что посылает ему Господь, когда человек решительно делает выбор в посланных Богом обстоятельствах, соответственно, Святому Евангелию, когда человек благодарит Господа за то, что у него есть, и особенно за то, чего нет. И все это открыто для каждого из нас. Есть еще одна сложность в ежедневном труде и заботах. Особенно эта проблема актуальна для женщин, которые в семье вынуждены день за днем заниматься уборкой, готовкой, уроками с детьми и тому подобным. Проблема эта в том, что за такую выматывающую работу, от которой даже не отдохнуть, благодарности не дождешься. И плодов-то нет. Сегодня убралась, завтра опять надо. Утром приготовила, вечером все съели. Как тут руки не опустить? Как не возроптать и не сказать? Никому мой труд не нужен, никто его не замечает. Надо помолиться преподобному Павлу и спросить у него, как у него руки не опускались на протяжении всей его жизни. А ведь вы знаете, что святых на земле Господь прославляет через людей. Это люди после смерти подвижника стали его почитать, составили службу и житие. Люди спросили у архиерея благословения на особое почитание. А ведь преподобный Павел просто ответственно нес трудные бытовые послушания. Ведь на протяжении жизни его не особо почитали, иначе бы не дали ему так трудиться, не покладая рук. Кто бы мог подумать, что окружающие замечали все его труды, добросовестно выполненные поручения. Но Господь скрывал от них величие его добродетели. А по смерти его все прозрели и осознали, что бок о бок жили со святым человеком, что теперь за них он предстоит пред престолом Божиим. Братья и сестры, у каждого из нас полно ежедневных обязанностей, исполнение которых уже давно никто не замечает и не ценит. Но про них не должны забывать мы сами. Мы должны помнить, что эти-то никому незаметные дела открывают нам калитку к святости. Эти дела мы должны выполнять с особой радостью и, конечно, с молитвой. Раз этих дел никто не замечает, значит, их замечает Господь. Значит, через добросовестное выполнение самых незаметных для людей дел в нашу жизнь приходит благодать Святого Духа. А за дела заметные и с мирской точки зрения значительные, награду мы получаем здесь, на земле. Пусть же подвиг преподобного Павла станет для нас примером в наших ежедневных заботах. Будем помнить, что через труд с молитвой мы созидаем в нашем сердце Царствие Небесное. Преподобне Отче Павле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе по делам молодежи обсудили возможные варианты сотрудничества в сфере патриотического воспитания детей и молодежи и приобщения юного поколения к православной вере, а также создание и работу коллегии скаутских и подростковых православных организаций. Екатеринбургское отделение Братства православных следопытов на встрече представлял начальник Совета ВПС России Всеволод Сергеевич Кривцов. Встречу возглавил исполняющий обязанности председателя синодального отдела, председатель ВПС иеромонах Филарет Зубов. В совещании также приняли участие заместитель председателя отдела иерей Алексей Соловьев, руководитель сектора по взаимодействию с епархиями иерей Василий Родионов, секретарь отдела иерей Александр Гордюшин, а также ответственные сотрудники отдела, представители Организации российских юных разведчиков, Ассоциации Витязей, Национальной организации Витязей и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На встрече принято решение о создании при синодальном отделе по делам молодежи коллегии скаутских и подростковых православных организаций России для обмена опытом, обсуждения и решения проблемных вопросов, реализации возможных направлений сотрудничества, что в конечном итоге должно способствовать более успешному обучению и воспитанию подрастающего поколения в православной вере и преданности своему Отечеству. Решено также направить в ближайшее время письмо в администрацию парка «Патриот» для проведения на его территории Большого Георгиевского парада в 2027 году. Обсуждены варианты празднования 35-летия создания БПС и объединения вокруг этой даты всех скаутских отрядов. Также впервые обсудили проведение крупнейшего слета скаутов в 2028 году и приняли решение начинать подготовку уже сейчас. Запланировано проведение конференции руководителей БПС в рамках рождественских чтений 2027. Важным результатом встречи стало также подписание положения о наградах. Теперь БПС располагает действенным инструментом оценки большого труда инструкторов, наставников и следопытов. Необходимо отметить и порядок подписания документа. Отец Филарет внимательно ознакомился с ним и предложил утвердить безотлагательно. Отметим, екатеринбургская дружина БПС, созданная на Среднем Урале в 2009 году, сегодня является одной из наиболее активных в России. В регионе действует более 20 отрядов в 14 населенных пунктах области. Далее в этом выпуске. 16 сентября сербский патриарх Порфирий принял в храме святого Саввы в Белградском районе Врачар 60 учеников 7 и 8 классов школ из Герцеговины. Школьники из Требенье, Белечи, Гацко, Невесенье и Берковича провели неделю в Сербии по случаю празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага. Во время своего пребывания в Сербии дети посетили Белград из Смедерева, а затем встретились с патриархом Порфирием в храме святого Саввы во Врачаре. В программу визита вошли дети, отличающиеся в школе в предыдущем учебном году, а также в различных конкурсах, где они завоевали почетные награды. Этот визит – возможность для детей из Герцеговины познакомиться с Сербией, ее культурным и духовным наследием, а также по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага. Еще раз почувствовать важность связи сербского народа по обе стороны реки Дрина. Этот проект реализуется уже пятый год подряд, и в его рамках школьники из Сербии ежегодно в мае посещают своих сверстников в Герцеговине, которые организуют для них экскурсию по местным святым местам. После торжественного приема в приходском храме церкви святого Саввы во Врачаре для гостей было организовано угощение. И в завершение выпуска. с 18 по 29 сентября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска проходит Симеоновский фестиваль. Его программа приурочена к пребыванию в соборе частицы мощей Блаженной Матроны Московской и престольному празднику – перенесению мощей праведного Симеона Верхотурского, который отмечается 25 сентября. В программе концерты, литературные встречи, экскурсии, благотворительная ярмарка и другие культурные, просветительские и духовные события. В эти дни можно будет посетить и музей истории православия на Южном Урале, где расскажут о жизни и традициях почитания Блаженной Матроны Московской. Частица мощей святой будет находиться в Свято-Симеоновском соборе до 29 сентября. Поклониться святыне можно ежедневно с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими сопами очищуся, омышими по честне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и се обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискакамя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христиане, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 26 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В своем поучительном слове святитель Феофан Затворник на это евангельское зачало пишет: «Если не отпустите другим согрешения против вас, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших, сказал Господь. Кто не отпускает другим, праведник или тот, кто сознает себя праведным. Такому ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других ли? Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим. Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет, всячески ревнуй праведности, но при всей твоей праведности сознавай, что ты раб неключимый, и сознавай помыслом нераздвоенным, то есть не так, что напереди стоит мысль о своей неключимости, а позади прячется чувство праведности. Но полным сознанием и чувством имей себя неключимым. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается, тогда как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить. И не того еще стоишь, мало тебе этого, и простишь, а простивший сам удостоишься прощения. Так всю жизнь. Прощение за прощение, а на суде за это будет тебе всегда.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября в храме во имя преподобного Серафима Саровского поселка Буланаш состоялась божественная литургия. Богослужение совершил настоятель храма, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей Игорь Аксенов. День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби стал для прихода особым. Он соединил молитвенное предстояние и живое прикосновение к страницам отечественной истории. Вместе с прихожанами в божественной литургии приняли участие атаман хутора Артемовский и кадеты спортивно-патриотического клуба «Сотник». Их присутствие наполнило службу особым смыслом. Ведь подвиг иноков-воинов напоминает нам о том, что верность Христу и любовь к Отечеству неразделимы. По окончании литургии участники богослужения познакомились с житием преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби, а также с историей одного из дней воинской славы – Куликовской битвы. Особое внимание было уделено участию в ней иноков. Их подвиг – пример того, как сила духа и твердость в вере способны укреплять народ в самые трудные времена. Такие встречи помогают не просто узнавать историю, но и видеть в ней духовные уроки для сегодняшнего дня, вдохновляться примером святых и стремиться к созиданию добра в своем служении и труде. Далее в этом выпуске. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию. Состав делегации, сопровождающий предстоятеля Русской Православной Церкви, входят управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Иванович Державин. В аэропорту города Астрахани святейшего владыку встречали губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин и митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Из аэропорта святейший патриарх Кирилл направился в новопостроенный храм святого благоверного князя Александра Невского города Астрахани. И в завершении выпуска. Добровольцы завершили восстановление Кильдинского северного маяка на острове Кильдин в Мурманской области, пишут новые известия. Построенный в 1953 году, маяк и сегодня продолжает светить белым проблесковым огнем и служит действующим навигационным ориентиром на подходах к Кольскому заливу. В летних экспедициях участвовали 119 добровольцев из 20 российских городов. Для восстановительных работ использовали 300 литров краски, 3 тонны штукатурки и 1,5 тонны металла. Это уже четвертый маяк, которому вернули исторический облик волонтеры проекта «От родника до океана. Маяки». Движение «Мы вместе». С 2023 года добровольцы участвовали в восстановлении Кашкаринцевского, Териберского, Водоигубского и Кильдинского северных маяков на побережьях Белого и Баренцева морей. В следующем году добровольцы планируют отремонтировать Цыпноволокский маяк на полуострове Рыбачий Мурманской области. Также с 2027 года инициативу по восстановлению маяков начнет развивать Вологодская область. Следующий объект проекта – Петропавловский маяк на Онежском озере. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня в нашей студии гость, который доказывает, что старинная русская кухня – это не просто история, а невероятно яркий, живой и современный вкус. У нас в студии Алексей Виноградов, шеф-повар в седьмом поколении, победитель битвы «Шеф», вице-президент Международного альянса кулинаров, эксперт по старорусским рецептам и гордость Новой Москвы. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
1: Алексей, вы перенимали тонкости мастерства у легендарного историка русской кухни Максима Сырникова и являетесь постоянным хедлайнером знаменитого гастрофестиваля «Селигерский рыбник». Сегодня мы поговорим о кулинарных генах, секретах идеального пирога и возрождении наших традиций. Алексей, а вы шеф-повар, как я сказала, в седьмом поколении. Расскажите немножечко об истории.
2: Это очень долгая история, расскажу честно. Мы уже записывали всю историю, у нас есть на Яндексе. Я скажу про первого своего прапрапрадеда, еще раз, который был знаменит еще при Елизавете II, когда у него были свои магазины и рестораны. Елизавета II хотела, чтобы он был у нее шеф-поваром при ее дворе, а он ей отказывался и говорил, что я приеду к тебе только поготовить званые ужины, и все. А все свое добро не брошу.
1: Вы родились в Троицке.
2: Я родился в Москве, но корни у меня очень много с Украины. По маминой и папиной линии все являются поварами, которые из времен были шеф-кондитерами, шеф-поварами именно в данной отрасли.
1: Когда вы были ребенком, какое было ваше любимое блюдо и кто его готовил?
2: Мое самое любимое блюдо было это борщ, и готовила его бабушка. Мама очень сильно обижалась. Я по цвету определял, кто готовил суп, приходя домой. Если готовила мама, я закрывал кастрюлю. Я это, извините, есть не буду.
1: А в чем же секрет такого борща?
2: Ну, во-первых, секрет это в традиции, это в свекле. Все знают, что борщ это украинское блюдо. И никогда в жизни борщ не был красным цветом. Он всегда был бордовый. Мама, как варила, как для москвичей, он был всегда красным. Бабушке он был бордовым. И поэтому да, я даже не пробовал, я по цвету определял, кто варил борщ.
1: Мальчик рос-рос, школа, а после школы, по окончании?
2: Ну, скажем, я со школы, у меня были очень большие проблемы, меня выгнали из школы, со справкой прослушал. И после этого родительский комитет мой, папин, мамин, собрался и сказал, что ты пойдешь работать. Сначала меня устроили посудомойщиком, потом я перерос в каринчика и потом стал поваром. То есть прошел все круги. Но, скажу честно, в Москве на повара я не учился. Уже в зрелом возрасте я закончил немецкую школу «Айсбанс» отлично.
1: А расскажите, пожалуйста, о своем первом месте работы.
2: Первое мое место работы – это было столовая ТМЗ и МПО «Молния». Я был заготовщиком на двух заводах.
1: ТМЗ – это Тушинский машиностроительный завод?
2: Да. И МПО «Молния», где меня устроили. Я был сначала там заготовлен.
1: Алексей, вас знают как верного исследователя старорусской кухни. Огромную роль в вашем становлении как мастера сыграл легендарный шеф-повар, ресторатор и историк кулинарии Максим Сырников, ушедший от нас летом 2026 года. Какую самую важную кулинарную или жизненную мудрость передал вам Максим Павлович Сырников?
2: Ну, он, во-первых, научил меня любить русскую кухню, научил меня не просто, воспроизводить, изучать. Он меня научил к тому, что да, там, когда я подходил именно к русской кухне, чтобы я учил ее истоки. Вот это вот для меня самое главное. Я к нему пришел, честно скажу, после 8 лет прожитых в Германии. И сейчас я понимаю, что немецкая кухня очень схожа с русской кухней во всех ее направлениях. От наших предков до нынешних времен. Правда, русские, но российские повара по-другому работают с ней. У нас более меньше экспериментов с теми продуктами на данный момент, как работают немцы. Но я думаю, мы это наверстаем, и у нас есть к чему стремиться.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, о конкурсах, которые были в вашей жизни, и как вы познакомились с Максимом Сырником?
2: Конкурсов у меня было вообще по жизни очень много. Я являюсь единственным в России поваром, который выиграл Олимпиаду поваров в Германии. Это раз. Выиграл, как вы все уже, наверное, слышали, битву шефов на пятнице. Было очень интересно поучаствовать в телепередаче.
1: Максим Сырников всегда ратовал за аутентичность. И как вам удается балансировать между строгим историческим рецептом и вкусами современного гостя?
2: Ну, скажем, есть те блюда, которые я готовлю именно идентично, как готовил Максим Павлович Сырников, потому что, ну, скажем так, я участвую за многие города, и многие рецепты я ищу в летописях. Я поднимаю рецепты именно со дна, как подумал Максим Павлович Сырников. И здесь повернуть рецепт. Вкус должен оставаться один и тот же, как был у наших предков, так и у нас.
1: Как должна какое-то блюдо должно быть какого-то определенного вкуса?
2: Ну, скажем так, если бы сделать в данный момент все блюда из старой русской кухни, у вас, ну, скорее всего, вы отсекете себе 30% народу, который будет ходить в наш ресторан. Чтобы ходило больше народу, вы, как шеф-повар, должны понимать, что вы должны делать для них что-то. Понятно, что есть блюда непресекаемые, это такие, как таранчук, это котлеты Пожарского. А есть блюда, с которыми можно играть. Это бестроганов, это тот же, скажем, Наполеон.
1: И грамотно подачу делать, играть и ингредиентами, и, конечно, приучать к вкусам, любить хорошее. Чувствуете ли вы себя хранителем дела Максима Сырникова? Какую главную кулинарную идею своего учителя вы транслируете сегодня?
2: Конечно, чувствую, скажу честно. И главная моя кулинарная идея – это довести до людей, до нового поколения поваров, что старая русская кухня, она есть, будет всегда вкусной, полезной, качественной, если вы будете ее правильно готовить.
1: А есть ли у вас семейные рецепты? Помогают ли они в тандеме с теми знаниями, что вы получили от мастера?
2: Да, конечно. Да, есть рецепты. У меня дома есть старая русская печь, как у Максима Павловича. Поэтому, да, там много блюд, которые я делаю для своего ресторана. Сначала я экспериментирую на своих родных, это вот именно в русской печи.
1: Алексей, мы с вами познакомились в этом году в начале августа на Селигерском рыбнике. Фестиваль стал настоящим гастрономическим брендом Тверской земли. Вы регулярно принимаете в нем участие и восхищаете гостей своим мастерством. Расскажите немножечко о своем участии.
2: Ну, во-первых, мы приезжаем туда, чтобы поддержать Максима Павловича Сырникова, чтобы показать на фестивале, как правило, скажем, ну, тверскому народу, что у них существует традиция, потому что, да, там селигерская рыба одна из самых лучших вообще в России. Судак просто бомбический. Угорь, сумасшествие, снеток, бомба.
1: Понимаю, что это так исторически сложилось, что это традиция, когда снеток кушают, то пахнет свежим огурчиком. Но все-таки я обратила внимание еще, когда Максим Сырников в своей передаче рассказывал о селигерском судаке, что он нежный и что он жемчужный. И я сделала такой вывод, что как бы Селигер, Северное озеро, там температуры низкие, и что рыбка набирает жир и светится жир. Права ли я?
2: Я скажу «да», потому что вот скажу еще раз, в этом году, когда мы ездили по Селигеру, участвовал в конкурсе, его выиграл ресторан у Антона, который предоставил нам именно запеченного судака, где мы впятером съели весь 5-килограммовый судак, просто не оставив там ни одной кости, где реально на одном судаке мы вычеркнули 3 разных блюда. Вот это было бесподобие. Это вот одна рыба, и когда ты кушал один, второй, третий кусок, ты понимал, рыба совершенно разная. И это вот, да, это был настоящий судак, который был выловлен только вечером, а утром нам его готовили.
1: А расскажите немного об идее создания такого фестиваля. Кто решил создать? Чья это идея была?
2: Решил создать Максим Павлович Сырников. И первый фестиваль, насколько я знаю, они были вообще сроки на его деньги. Он хотел показать вообще всему миру, всей России, что Селигер очень богат своей рыбой, своими пирогами, но сумасшествием. Потому что тогда каждый регион что-то имеет. Торжок, скажем, пожалуйста, котлет, кто-то еще. А Селигер знаменит селигерскими пирогами. И почему нет? Селигерская рыба, судак, да, там вот еще раз сумасшествие.
1: Говоря об ухе, как она готовится? Идеальная уха?
2: Идеальная уха, запомните раз, всегда, уха готовится, ее называют там тройная уха, это не из-за того, что вы положили от 3 до 5 видов рыбы, а тройная уха, как правило, это из тройного бульона, это петух, индейка и рыбный бульон. Вот это вот готовится настоящая рыбацкая уха, в которую входит только лук, пшено и рыба. Иногда добавляли сюда помидоры, но это уже ближе к 18 веку.
1: Вы на Селигере угощали народ очень вкусным супом. Называется он колья. Я специально приехал на селигерский рыбник не только покушать судака, но и испробовать необычные блюда. Расскажите, пожалуйста, что это за суп?
2: Колья – это вообще, скажем, удивительный суп. Первое упоминание этого супа – это 14 век. Колья был приготовлен местными рыбаками, которые готовили с корнеплодами, которые были лук, морковь, репа, рыба, соленые огурцы, огуречный рассол. Колья, чтобы вы понимали, это прадедушка всех российских супов. С этого супа началась вся история вообще супов на Российской Федерации. Потом, в 18 веке, этот суп уже переименовали и делали для царей, когда готовили из говядины и из утки, добавляли туда свеклу, добавляли обязательно сливу, чтобы давало вкус, но при этом ее мариновали в огуречном рассоле. Вот это вот, да, это вот суп для меня один из лучших супов вообще в Российской Федерации, ну, в России, который можно было придумать и сделать. Я, наверное, голову поклоню тому человеку, кто это вообще придумал. И, ну, пока я не нашел, кто это сделал суп. Как вы считаете? Ну, вообще, да, русская кухня, она богата. Богата была всеми пряностями, всеми заводами. Соленых огурцов у нас вообще было 1 000 000. У каждой семьи 100 и 300 рецептов. Здесь сыграл изюминку, что мы с рыбой, да, одну вариант подкоптили, другую просто пожарили. И, конечно, да, большую роль сыграла слива соленая. Это тоже один из подходов старой русской кухни, когда сливу собирали летом, ее или мариновали, или засаливали, и потом ее обязательно добавляли, неважно, или это рыбный суп, или мясной суп для ощущения, да, там, она придавала припус, ну, скажем, насыщенность картошки, то же самое, которой не хватает в обычном супе.
1: Как интересно, что сливы не вялили, а именно или солили, или мариновали.
2: Да, ну, скажем так, при вялении она теряет свой вкус, а при солении она сохраняет, и маринование она сохраняет очень вкус, и долгий свойств вы могли замариновать, и через полгода ее спокойно использовать суп, она остается такой же вкусной, такой же богатой своими полезными качествами, как и обычный продукт.
1: А вот в настоящую уху идет пшено. И считается, что первый бульон идет с мелкой рыбки, а потом уже варят хорошую.
2: Ну, изначально варят кости. Изначально варят вообще индиго, потом петух. После этого варятся кости рыбные. После их достают, кидают все, что там, крупу, там, лук. И потом добавляют уже рыбу.
1: Так чем же все-таки колья отличается от рассольника и отличается от ухи?
2: Ну, во-первых, ее изначально не готовили, скажем так, никогда как уху или какой-то другой суп на улице. Ее готовили именно вот в русской печи. При этом все овощи запекаются в русской печи. Они должны быть печеными. Вот это вот самая фишка именно колеи. Уха, или, как вы говорите, рассольник, это уже уха, это готовилось на улице с подручных средств. Рассольник, то же самое, это уже 80-е годы, 15 век, когда готовили рассольник, тоже должен быть ускоренный процесс, чтобы он быстрее приготовил. А колея, это все способ томления, это способ обогащения супа, где каждый продукт женится, и когда ты его пробуешь, ты понимаешь, съешь то или иное.
1: В чем, по-вашему, главный секрет настоящего селигерского рыбника? Какое тесто и какая рыба подходит идеально?
2: Для меня это судак или снеток. Это вот две рыбы точно. А тесто, ну, конечно же, ржаной муки.
1: Селигерский рыбник – это не просто конкурс, это традиционный праздник и праздник традиции. Что вас больше всего вдохновляет на этой площадке?
2: Отношения людей, гостей. Что с каждым годом люди стараются все невзгоды, которые были у них в те годы, которые вот выступают, да, приберечь, сделать что-то новое, пойти на какой-то прорыв. Последние годы, вот, ну, мы уже 10 лет на Селигере, и последние годы, с каждым годом, это все видно сильнее и сильнее, что люди стараются, что у них получается более вкусные пироги. Сейчас скажу честно, что выбрать какой-то из этих пирогов очень сложно. Просто очень сложно. Уровень курсантов сумасшедший, реально, просто сумасшедший. Большое вам спасибо, что вы печете дома такие сумасшедшие пироги и готовите их в массу, чтобы люди понимали и гордились вот именно, что у нас на Селигере есть вот такие пироги. Нигде, нигде в Российской Федерации таких нет. Только если я хочу вот реально покушать селигерский пирог, я еду на Селигер. Больше нигде я не смогу поесть такой обалденный вкусный пирог. Я отличу от любого пирога, скажем, судак, рыбу или еще что-то. Но именно судак, ту любовь, которую вы впитываете в свои пироги, это большое вам огромное спасибо, что вы несете свои традиции, бабушек, дедушек, показывайте это нам, показывайте гостям, которые приезжают на этот сумасшедший праздник. Вы большие молодцы, огромное вам спасибо.
1: Говоря о судаке и снитке, а вместе они никак не монтируются?
2: Ну, для меня нет. для меня нет, потому что сниток – это более суховатая рыба, а судак – она многогранная рыба, где в одном куске ты можешь попробовать три раза в блюдо.
1: Насколько критично для старорусской кухни использовать именно местные продукты, например, селигерского снитка или судака, и можно ли повторить этот вкус в других условиях? То есть это будет другое?
2: Нет, конечно, нет. Я правильно думаю, я считаю, что зачем повторять, ну, скажем, в Туле приготовить селигерский пирог и судака, ну, это будет ерундой полнейшей. Потому что судак выращен и выловлен именно в Селигере вкуса одному. Такого вкуса нету больше нигде в Российской Федерации.
1: Алексей, на фестивале вы делитесь опытом с сотнями людей. Какой миф о русских пирогах вам приходится развенчивать чаще всего? Лично я считала, что мясные пироги чисто русские.
2: Это большая ошибка считать, что русские пироги бывают чисто мясные, капустные. Еще раз. Крестьянская кухня, она была одна, ну, из нищих, давайте так. Мы могли всю жизнь прожить на Волге, ни разу не попробовать осетрины. Ни разу. Вам было проще отдать ее царю. А ваша жена доставала оттуда
1: визигу.
2: Визигу делала вам пирожки там с рисом из визиги, с чином из визиги. Это было вкусно. Так же, и вот сейчас, я вот скажу, что русские пироги, они шли все обязательно с добавкой. С добавкой, с крупой. Поэтому вы видите, когда вот это, тут из кулебяка, готовится еще бы пирог, то добавляется там рис, капуста, блины, что это не для того, чтобы показать, какие мы богатые. Нет, а для того, чтобы насытить народ, который там был, скажем, голодным. И мужчина, когда выходил на работу, он выходил в 6 утра, а потом у него был обед до 2, и потом ужинал в 8 вечера. Вот он за это время должен был насытиться тем, чтобы полдня стоять при жаре и делать адскую работу. Поэтому, да, у него должны были быть силы. Просто поев пирог с мясом, ну, поверьте, через 30 минут вы будете опять голодным.
1: Вы живете и работаете в Троицке. Этот округ сочетает в себе динамику столицы и уют загородной жизни. Есть ли у жителей Троицка свои особые гастрономические предпочтения? Насколько охотно местная публика пробует блюда старорусской кухни?
2: Скажем, это проблематично все. Это очень тяжело, что Троицк, это считается все-таки новая Москва. Люди московские заевшиеся, и перейти сразу на старорусскую кухню им очень тяжело. Поэтому да, там, мы бьемся с моей командой поваров, чтобы приучить их именно к старорусским годам, чтобы они понимали, что, ну, кто хочет, что нас увидеть, что вот ели наши предки. Да, у нас есть меню. Там блюдо старой русской кухни и есть новое преображение европейской кухни. Ну, чтобы гости выбирали.
1: А вот мы сегодня с вами встретились на 15-м гастрономическом фестивале «Русское поле». Расскажите, пожалуйста, о своем вкладе.
2: У меня был небольшой, скажу честно, в 21-м году я первый раз участвовал на фестивале «Русское поле». Правда, его проиграл, скажу честно. Проиграл своему коллеге, девчонке из Смоленска, которая приготовила смоленскую кашу с раками. Мне дали второе место за то, что я восстановил рецепт каши Белевской 1114 года. Об этом уже написано в интернете, кто хочет, может прочитать. Я перевернул историю, доказав всем историкам, что А как они думали, что именно внук Чингисхана взял Россию. А в этой летописи было написано, что сам Чингисхан брал Россию, и именно город Белев платил ему крупой дань, чтобы он этот город не сжег.
1: Итак, Алексей, вы жили в Германии, вы работали в Москве, сейчас вы в Троицке. Я понимаю, что вас притягивает свобода и более масштабные проекты. И, скорее всего, вы мечтаете и на Селигере, чтобы фестиваль был таких же масштабов, как и в Москве, вот здесь, на Поклонной горе.
2: Да, конечно, я очень хочу, чтобы... И мечтаю, чтобы вот именно фестиваль, который сейчас проходит на Парке Победы на Русское поле, был таким же масштабным на середине, чтобы люди приезжали туда со всех окраин, радовались публике, гостям, радовались тому, что там происходит. Сейчас там хорошо, но когда проходит у тебя 3000 человек, и 30 тысяч. Разница, я думаю, большая. Я очень, конечно, честь нашего учителя, конечно, Максима Павловича Сырника. Он тоже об этом мечтал. И он вывел этот праздник на федеральный уровень. И я думаю, что теперь с каждым годом мы его ученики должны поддерживать тот стиль, тот статус, который он задал на этом Селигере, и восстанавливать его лучше, лучше и лучше.
1: Блиц-опрос. Главное блюдо русской кухни для вас – это?
2: Алья.
1: Ржаная или пшеничная мука для пирогов?
2: Ржаная.
1: Специя, без которой старорусская кухня невозможна?
2: Алья.
1: Лучший отдых после тяжелой смены на кухне?
2: Селигер.
1: Вы имеете в виду рыбалку или просто...
2: Возле Селигера поплавать.
1: Ваш девиз как шеф-повара?
2: Идти всегда вперед, но никогда не забывать смотреть назад, чтобы увидеть, кто наступает тебе на пятки.
1: Наш кулинарный экскурс подходит к концу. Сегодня мы убедились, что за каждым великим вкусом стоит огромная история. Уважение к учителям и искренняя любовь к своей земле. Алексей, огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете и развиваете традиции русской кухни и привносите их в наши дома и рестораны. Что бы вы пожелали слушателям?
2: Ну, во-первых, я пожелаю любви, счастья, удачи, познания своих старых традиций, чтобы вы их не забывали, что дают вам бабушки, прабабушки, чтобы те блюда, которые живут в их сердцах, вы передавали своим детям, внукам, чтобы старая русская кухня, она не умирала, а наоборот должна развиваться, и мы должны понимать, каждый знать, что и как мы питались, как лечились. Неважно. А вот именно старая русская традиция. Поэтому у нас были предки здоровыми и сильными.

Доброе утро, дорогие друзья! Свою работу в прямом круглосуточном эфире продолжает православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 23 сентября. 10 сентября по старому церковному календарю идет 17-я седмица по Пятидесятнице. В Православной Церкви мы сегодня совершаем память мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого Печерского в Дальних Пещерах, преподобного князя Андрея в Иночестве и Асафа Спаса Кубенского, апостолов от 70 Апеллия, Лукия и Климента, мученика Варипсава, благоверной царицы греческой Пульхерии, память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, собор Липецких святых, память священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших, сказал Господь. Кто не отпускает другим, праведник или тот, кто осознает себя праведным, такому ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других ли? Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непременно грозит праведным судом Божьим. Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет, всячески ревнуя праведности, но при всей твоей праведности, сознавая, что ты раб неключимый, и сознавая помыслом нераздвоенным, то есть не так, что впереди стоит мысль о своей неключимости, а позади прячется чувство праведности, но полным сознанием и чувством имей себя неключимым. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается, тогда как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить, и не того еще стоишь, мало тебе этого, и простишь. А простивши, сам удостоишься прощения. Так всю жизнь, прощение за прощение, а на суде за это будет тебе все прощения». Дорогие друзья, это были мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам доброго дня, хорошей среды и помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей православный календарь в 9 часов 25 минут псалмы царя Давида, в 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10 часов 30 минут приглашаем вас в нашу радиошколу православия на урок «Добротолюбие». Его проведет священник Константин Карипанов. В 11 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию беседу с Екатериной Антоновой о таком искусстве, как набойка по ткани. В 11 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» продолжаем слушать отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут главы книги «Заступники земли русской», автор Дмитрий Емец. Глава называется «Земля наша велика и обильна». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга», сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». 13 часов 10 минут предлагаем вашему вниманию интервью с вышивальщицей из Сележарова Людмилой Герасевой. В 13 часов 40 минут в цикле «Детям о Боге» библейские рассказы читает Алексей Рассашанский. В 14 часов 20 минут беседы о вечном в программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Тема беседы «Как относиться к мощам святых» беседует Виктория Кауган. В 15 часов 10 минут мы повторим интервью с Екатериной Антоновой. В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь. Затем в нашем эфире в повторе цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 17 часов 20 минут вас ждет встреча с гостем нашей студии, писателем Светланой Рыбаковой. Речь пойдет о ее книге «Русичи». В 18 часов 10 минут для ребят сказка «Скорый гонец». В 18 часов 30 минут литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве в цикле «Православие и культура. Золотой век меценатства в России».
В 19:10 мы повторим главы книги «Заступники земли русской». В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Сегодня прозвучит рассказ «Рождение великого чувства». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мы желаем вам всего самого доброго, мира и любви. И оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 20 сентября, в канун празднования Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Вознесенском храме Уральской столицы. Высокопреосвященнейшему владыке сослужили помощник руководителя службы протокола Екатеринбургской епархии, старший священник Вознесенского архиерейского подворья иерей Иоанн Черных, клирики храма, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии иерей Серафим Кадура, иерей Вадим Смоляков, иерей Никита Андреев, протодиакон Михаил Никонов, протодиаконы Игорь Романенко и Дмитрий Тарантин. Песнопение исполнил хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Оксаны Анатольевны Бондарец. За богослужением была совершена лития с освящением 5 хлебов, вина и елея. Самое лучшее, о чем помыслить и попросить в такой день: «Господи, Пресвятая Богородица, помогите и мне, каждому, чтобы это сказал, чтобы в моей жизни подобная праведность проявлялась, чтобы в моих словах не было зла, в моих мыслях не было нечистоты, чтобы короткое время моей жизни я посвящал тому же, чему посвящала Божия Матерь, богомыслию, обращением сердца к Творцу и Сыну Своему», — напутствовал верующих митрополит Евгений. Далее в этом выпуске. С 31 июля по 19 августа знаменитая чудотворная гавайская Иверская икона Божией Матери «День памяти 6 октября» впервые посетила Болгарию. За это время великая святыня побывала в Софии, Рильском монастыре, городе Лович и других местах. Во время посещения гавайской иконой Софийской больницы произошло чудо исцеления одной пациентки. Этой историей поделился с верующими митрополит ловичский Гавриил Динев, сообщает ловичская епархия. По словам архипастыря, женщина с тяжелой травмой мениска, находившаяся на лечении в одной из больниц болгарской столицы, молилась перед чудотворным образом о помощи и исцелении. На следующий день она снова подошла к иконе, на этот раз, чтобы благодарить Божию Матерь за благодатную помощь и неожиданное существенное улучшение ее состояния. И в завершение выпуска. 17 сентября в школе номер 11 города Североуральска состоялась духовно-просветительская встреча с учащимися 10 классов. Урок провел клирик храма святых апостолов Петра и Павла и иерей Вячеслав Кондрин. В центре беседы оказались важные для каждого человека темы – семейные ценности и христианское понимание брака. В качестве примера верности и любви священник обратился к житию благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Вместе с ребятами отец Вячеслав размышлял о том, из чего складывается крепкая семья, какие традиции передаются из поколения в поколение, почему так важны взаимопонимание, поддержка и уважение между близкими. От семейных отношений разговор перешел к вопросам повседневной культуры общения. Иерей Вячеслав рассказал старшеклассникам о вреде нецензурной брани и о том, как слово способно ранить душу. В ходе диалога священник дал практические рекомендации, как выстраивать общение так, чтобы избегать конфликтов и не причинять боли окружающим. Особой и непростой частью встречи стала тема профилактики суицида среди подростков. Ее обсудили с духовной точки зрения. Отец Вячеслав постарался донести до ребят мысль о ценности каждой человеческой жизни и о том, какую внутреннюю опору дает вера в трудные моменты. Беседа прошла в формате открытого диалога. Школьники активно задавали вопросы, делились своими размышлениями, и разговор получился искренним и содержательным. Такие встречи помогают молодежи задуматься о главных жизненных ориентирах и увидеть, как традиционные духовные ценности могут стать надежной основой для личного и семейного счастья. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 сентября по новому стилю или 10 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память апостолов от 70 Апелия, Лукия и Климента. Мученика II века Варипсава, мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры, пострадавших в начале IV века, благоверной царицы греческой V века Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских IX века, преподобного Павла Послушливого Печерского, подвязавшегося в XIII-XIV веке, святого XV века преподобного князя Андрея в иночестве Иосафа Каменского, собор Липецких святых, новомучеников, священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпицкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глева Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Сафронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобномучеников Милетия Феденева, Гавриила Яцика, мучеников Симеона Туркина, Татьяны Гримблет, священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с очень простым и коротким житием преподобного Павла Послушливого, который подвязался в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря на рубеже XIII и XIV веков. По принятии иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно проходил самые тяжелые послушания, на которые его посылал настоятель. Он никогда не бывал празден, и когда не нес послушания, молол зерно на жернове, изнуряя свое тело этой тяжкой работой и храня непрестанную внутреннюю молитву. Вот и все житие. Братья и сестры, часто, когда собираются православные вместе, на крестном ходу или в паломничестве, то заходят разговоры о святых. О том, какие замечательные и удивительные чудеса и подвиги совершали святые, и о том, какие мы обычные люди, и о том, как нам далеко до угодников Божьих. Конечно, нам действительно далеко до них, и чем ближе мы будем к святости, тем дальше нам будут казаться святые. Ведь даже величайшие подвижники говорили, что они чувствуют себя последними грешниками на земле. Только вот за благочестивыми разговорами о том, какие святые наши святые и какие мы не святые, часто скрываются самооправдание и духовная лень. Мол, вон преподобные с младенчества были избраны Богом, какие у них были обстоятельства жизни, какие у них были подвиги и таланты. А мы живем, ходим на работу, семья, болезни, быт, день за днем. Куда уж тут до святости? И, глядя на преподобного Павла, мы видим, что до святости в этой житейской круговерти очень близко. Труд и внутренняя молитва – вот что стало основанием для святости преподобного Павла. Но, конечно же, без любви, милосердия, радости, мира, долготерпения тоже не обойтись. Но все эти качества приходят в душу человека со стяжанием Духа Святого. А Дух Святой приходит тогда, когда человек стремится исполнить волю Божию о себе, когда человек безропотно и послушно воспринимает то, что посылает ему Господь, когда человек решительно делает выбор в посланных Богом обстоятельствах, соответственно, Святому Евангелию, когда человек благодарит Господа за то, что у него есть, и особенно за то, чего нет. И все это открыто для каждого из нас. Есть еще одна сложность в ежедневном труде и заботах. Особенно эта проблема актуальна для женщин, которые в семье вынуждены день за днем заниматься уборкой, готовкой, уроками с детьми и тому подобным. Проблема эта в том, что за такую выматывающую работу, от которой даже не отдохнуть, благодарности не дождешься. И плодов-то нет. Сегодня убралась, завтра опять надо. Утром приготовила, вечером все съели. Как тут руки не опустить? Как не возроптать и не сказать: «Никому мой труд не нужен, никто его не замечает». Надо помолиться преподобному Павлу и спросить у него, как у него руки не опускались на протяжении всей его жизни. А ведь вы знаете, что святых на земле Господь прославляет через людей. Это люди после смерти подвижника стали его почитать, составили службу и житие. Люди спросили у архиерея благословения на особое почитание. А ведь преподобный Павел просто ответственно нес трудные бытовые послушания. Ведь на протяжении жизни его не особо почитали, иначе бы не дали ему так трудиться, не покладая рук. Кто бы мог подумать, что окружающие замечали все его труды, добросовестно выполненные поручения. Но Господь скрывал от них величие его добродетели, а по смерти его все прозрели и осознали, что бок о бок жили со святым человеком, что теперь за них он предстоит пред престолом Божиим. Братья и сестры, у каждого из нас полно ежедневных обязанностей, исполнение которых уже давно никто не замечает и не ценит. Но про них не должны забывать мы сами. Мы должны помнить, что эти-то никому незаметные дела открывают нам калитку к святости. Эти дела мы должны выполнять с особой радостью и, конечно, с молитвой. Раз этих дел никто не замечает, значит, их замечает Господь. Значит, через добросовестное выполнение самых незаметных для людей дел в нашу жизнь приходит благодать Святого Духа. А за дела заметные и с мирской точки зрения значительные, награду мы получаем здесь, на земле. Пусть же подвиг преподобного Павла станет для нас примером в наших ежедневных заботах. Будем помнить, что через труд с молитвой мы созидаем в нашем сердце Царствие Небесное. Преподобне Отче Павле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милости Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы наши в Египте не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишеся истуканному, и изменишь славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся веель фигуру, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века». И прогневавши Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его. Да рекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчези, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудях сердца их, и изнемогоши и небе помогаяй, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верея железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь и дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего». Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водна и в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, и излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и юдоль селения размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за неже не помяну сотворите милость и погна человека нище и убого, и умиренно сердцем умертвите, и возлюби клятву и приедет ему, и не восхоте благословения и удалится от него, и облечется в клятву яко в ризу, и в ниде яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, и яко пояс им же выново поясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и аз бы их поношение им, видишь мяпахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и доразумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил ей сию, проклянут си, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко представ десною убогого, и же спасти от гонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Исцели душу мою, яко согреших ти, спаси мя ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси. И смертью своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И прими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24-25 сентября паломники Урала, Сибири и других регионов России традиционно прибудут в духовную столицу Урала, Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. В эти дни в Верхотурье пройдут архиерейские богослужения. День второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири, чудотворца, Русская Православная Церковь празднует 25 сентября. В среду, 24 сентября, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Крестовоздвиженском соборе будут совершены малая вечерня с чтением акафиста и всеночное бдение. Начало в 16 часов. В четверг, 25 сентября, в монастыре состоится божественная литургия, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и сорм архипастрий. Начало в 8:30. Напомним, Верхотурский Крестовоздвиженский собор – один из крупнейших в России после Московского храма Христа Спасителя и Петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь в Раке хранится одна из наиболее почитаемых святынь нашей страны – мощи праведного Симеона. В числе паломников, которые в симеоновские дни 24 и 25 сентября разделят радость молитвенного общения с архипастырями, будут и крестоходцы – участники свято-симеоновского крестного хода. В течение 10 дней они с молитвой и иконами святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона идут крестным ходом из Алапаевска в Верхотурье. Далее в этом выпуске. 21 сентября по окончании божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря города Астрахани состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Губернатор Астраханской области тепло приветствовал святейшего патриарха, поблагодарив предстоятеля Русской Православной Церкви за первосвятительский визит и подчеркнув, насколько значимым событием для астраханцев стало то, что святейший владыка возглавил богослужение, малое освящение храма Александра Невского и великое освящение Благовещенского собора в Астрахани. Игорь Юрьевич Бабушкин отметил, что регион с нетерпением ждал приезда патриарха и тщательно к нему готовился, а сам визит имеет огромное значение для многонационального региона, 70% жителей которого – православные христиане. В ответном слове святейший владыка отметил особый опыт России и подчеркнул, что Астраханская область является пример добрых отношений между людьми разных национальностей. Это не может не радовать патриарха, потому что мирная и благополучная жизнь с точки зрения добрых человеческих отношений является одним из факторов, определяющих то, что мы обозначаем словом «счастье», добавил предстоятель, выразив признательность губернатору за высокий уровень церковно-государственных отношений в регионе. По окончании встречи состоялось общение Его Святейшества с детьми, участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участников соревнований сопровождали министр физической культуры и спорта Астраханской области Ивашкина и директор по развитию региональных этапов фестиваля Аксенов. Предстоятель Русской Церкви обратился к детям и их наставникам со словами благословения: «Благословляю вас, мои дорогие дети и наставники, чтобы Господь хранил вас. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, мало стать мастером спорта. Знаю на опыте своего общения со спортсменами. Мало стать даже чемпионом мира. Потому что счастье не заключается в медалях, хотя медали тоже очень важны. Счастье заключается в состоянии души. Святейший Владыка предостерег от ошибок выбора пути без Бога. Для того, чтобы иметь счастье в сердце, нужно быть с Богом, потому что Господь и есть источник счастья. Как только мы разрываем отношения с Богом, опираемся на свои собственные силы и возможности или какую-то карьеру и прочее, чаще всего это кончается тем, что человек счастливым не становится. Поэтому я вам очень желаю быть счастливыми, а значит жить с Господом, никогда не забывать Его и очень любить свою страну. Помогай нам, Бог! В завершение святейший патриарх Кирилл и спортсмены обменялись памятными подарками. И в завершение выпуска. Фестиваль национальных игр на казачьем хуторе «Приморский» организовало Петербургское отделение Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения Всемирного русского народного собора и Дома национальностей. Участники фестиваля угощали национальными блюдами, соревновались в рубке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Чин освящения креста для храма-памятника Донской иконы Божией Матери совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Пелин в сослужении духовника хутора иерея Андрея Ковальчука. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовой Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 26 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В своем поучительном слове святитель Феофан Затворник на это евангельское зачало пишет: «И если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших, сказал Господь. Кто не отпускает другим, праведник или тот, кто сознает себя праведным. Такому ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других ли? Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим. Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет, всячески ревнуй праведности, но при всей твоей праведности сознавай, что ты раб неключимый, и сознавай помыслом нераздвоенным, то есть не так, что напереди стоит мысль о своей неключимости, а позади прячется чувство праведности. Но полным сознанием и чувством имей себя неключимым. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается, тогда как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить. И не того еще стоишь, мало тебе этого, и простишь, а простивший сам удостоишься прощения. Так всю жизнь. Прощение за прощение, а на суде за это будет тебе все прощения».

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие», 69-е слово. «Благодать в начале обыкновенно озаряет душу своим светом, с сильным того ощущением. А когда успехи в духовно-христианской жизни подвинутся вперед, тогда она, большей частью неведома для боголюбивой души своей, совершает в ней таинство, что после того вести нас в радование на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведения в ведение. Посреди же подвигов об умерении души от страстей блюсти наш помысел нечиславным, подобает нам в меру быть вергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением. А потом благовременно входить в радость, благое крыляясь надежду, ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежи, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и кичению. Говорю о младенствующих еще жизнью и разумом. Между просвещением благодати и оставлением – середина искушения, а между печалью и радостью сердца – середина надежда. Ибо говорится, терпя потерпе Господа и внят ми. И еще, по множеству болезней моих, утешение Твоя возвеселиша душу мою». Хорошее слово, хорошесть его особенно в том, что понимание того, что здесь описано, наверное, доступно, открыто, возвещено каждому члену церкви, каждому ныне верующему человеку. Благодать вначале озаряет душу своим светом. Начинается так слово. Беда с этим светом, беда с этой благодатью. Потому что мы все время забываем, и в течение нашей жизни со Христом и во Христе мы никак не можем понять, что свет этот и благодать это, они невидимы. Это невещественный свет, невидимый свет. Мы не можем его увидеть глазами. А мы все время хотим видеть свет. Мы всегда его видим. Мы не только видим глазами. Мы его даже очень любим фотографировать. Вот. Ну, чтобы люди убедились, что я правда вижу свет, надо его сфотографировать. И это, конечно, ну, прелестью это, наверное, не зовешь, слишком мелко, скорее просто некое самообольщение. Потому что свет-то умный, и глазами он не видится. Слепая блаженная Матрона видела свет, а мы зрячие, слепые, и этого света не видим, потому что хотим видеть его глазами, а он восприемлется только умом. И благодать, которую мы так ищем, она воспринимается не чувствами, не органами чувств, хотя она очень глубоко может переживаться и ощущаться, но не органами чувств. Мы заложники нашего, ну скажем так, повседневного бытового восприятия некоторых вещей. Потом мы видим свет. Вот. Ой, сегодня мне было так благодатно. Сегодня было так вообще вот прям ощущал себя летающим на крыльях. Это все к переживанию благодати не имеет никакого отношения. Благодать вначале озаряет душу светом. Человек уверовал. Уверовал, несомненно. Никакие сомнения ему в голову не приходят. Верит непоколебимо. Все попытки его отвратить от веры воспринимаются как соломинка, как ни во что, как жужжание комара. Совершенно непоколебимо. Нет никакого страха, хоть сейчас его бери на мучение. И убиваю, ничего не боится. Он совершенно доверяет Богу, совершенно доверяет батюшке, доверяет даже простым, но достаточно пожилым, давно ходящим в храм, старым людям. Все ему кажется в церкви понятным, в Евангелии, у святых отцов. Все ему кажется естественным, легким. Храм кажется родным. Служба желанна, он бежит на нее бегом. Молитвы продолжительные, ему не в тягость, ни великим постом, ни домашние, ни в храме. Они не в тягость, они легкие, молиться хочется. Пост – любимое времяпрепровождение. Человек чуть не плачет, когда пост заканчивается, ищет возможности дальше продолжить пост. Вещи вокруг него, лежащие, находящиеся, кажутся ему лишними, у него прям зуд от этих вещей избавиться напрочь совсем. А милостыня у него щедрая. Это вот состояние человека, который, про которого сказано, благодать вначале озаряет душу свет. И каждому, кто озарен этим светом, каждому, кто переживает это озарение этого света, ему кажется, что так будет всегда. Что это будет все время. И потому он очень смущается, очень переживает, очень печалится и унывает, и даже отчаивается, когда это вот действие благодати, переживаемое им во всех аспектах церковной и духовной жизни, вдруг она умаляется, вдруг ее нет. Он впадает в отчаяние, не понимает, что происходит, но, тем не менее, это происходит со всем. Происходит всегда, происходит со всеми, потому что это благодать, которая заряет душу светом, для того и дана, чтобы вырвать человека из мира, поднять его над миром, вырвать из привычных мирских связей, оторвать от того, к чему он прилепился, и пленить новым вожделением, новой приятностью, так, чтобы новой радостью, так, чтобы он загорелся, так, чтобы он захотел жить вот, и радоваться, потому что это радует, жить и наслаждаться иным, в отличие от того, чем он наслаждался и радовался до этого. Вот. И понятно, что он вкусил новую радость, вкусил новые восторги даже, вкусил новую жизнь, вкусил очень много. И вдруг это отнимается. И он не понимает, что происходит, у него печаль, но это необходимо. И, собственно, ради этого блаженный Диадоха пишет слово. Но вот этот призыв человека, он происходит у всех, кто ныне в церкви. Скажем, интенсивность этого призыва, количество света, которым озаряется душа человека, может быть разным. Но это всего лишь то, что говорится в Евангелии. Человека позвали. Позвали. Его позвали в общение со светом, позвали в общение со Христом. Его позвали ко Христу, его позвали к Богу. Будет ли он избранным или не будет, зависит от него. Много званых, мало избранных. Но все, кто в церкви, это люди, которых позвали. Они пережили в какой-то момент ранний. Момент своего обращения пережили вот эту несомненную веру, беспреткновенную веру, радостную жизнь в храме, в милостыне, в молитве. Вот. Часто этот период называется периодом неофитства. Но далее происходит изменение в человеке. И блаженный Диадох объясняет, почему это происходит. Блаженный Диадох рассказывает, по какой причине все это происходит. И это объяснение особенно ценно. Радость, она всегда приводит человека к самомнению. Всегда приводит человека к тщеславию. Это неизбежно. Радость человека, она заканчивается тем, что человек возносится, у него развивается самомнение. Поэтому для души более полезно сокрушение и смирение. Мы все знаем это. Другое дело, что часто мы по причине того, что мы не читаем книг святых отцов, или не хотим читать, или не можем читать по недостатку времени, но так или иначе у нас нет понимания, почему это происходит. Для нас это внутренняя трагедия. Кто-то с этим, ну, нельзя сказать, смиряется. Кто-то, скажем, ну, понимает, что это неизбежно, ну, случилось, случилось, потерялась радость от посещения храма, от совершения молитв, потерялась радость от милостыни, вере постигли сомнения, сам в себе не веришь. Это постигает всех, кто-то учится с этим жить, а кто-то отпадает, не хочет дальше продолжать свою жизнь, как жизнь верующего человека. И мы знаем, что это с нами происходит, но мы не всегда можем понять причину. Потому что не читаем книг. А причина у всех одна. Если мы вспомним себя в период такого неофитства, мы понимаем, что мы возносимся, мы судим, мы высокомерны, хотя это не проявляется в какой-то очень яркой форме, но внутри мы считаем, что все остальные, они вот такие окаянные грешники. И мы относимся к ним с пренебрежением. Мы судим, мы поучаем, мы готовы учить всех направо и налево. Учим часто, учим много, судим от того, что люди неправильно делают. Вот эти все вещи показывают, что на самом-то деле без скорбная, очень радостная, получающаяся духовная жизнь ни к чему хорошему нас, оказывается, не приводит. Мы, в нас сильно развивается тщеславие и самомнение. И вот далее блаженный Диадох говорит, что ну, в этом смысле он ничего нового не говорит. Он говорит новое для нас, потому что мы, как правило, не читаем таких книг. Что благодать никуда не уходит. Мы воспринимаем субъективно это состояние как потерю благодати. Вот мы были благодатными, мы были верующими, теперь благодати у нас нет. И я во всем разочарован. На самом деле, благодать никуда не уходит, она только умаляет свет, но созидает человека, укрепляя его и поддерживая изнутри. Человек, например, видит себя плохим, начинает видеть, вот когда начинается второй этап становления человека во Христе, и благодать начинает умаляться, человек воспринимает это умаление благодати тем, что начинает видеть свои грехи. Вот. И ему кажется, поскольку он не читает святоотеческих книг, ему кажется, что вот именно эти грехи, которых он вдруг вот в себе обнаружил, и привели к тому, что благодать отошла. На самом деле, познание этих грехов и есть действие благодати. Благодать, вместо того, чтобы вдохновлять, как бы разогревать, устремлять человека к Богу, она начинает работать на изменение его внутреннего мира. И человек вот, видит, света в нем стало больше, и поэтому он видит себя внутри. Вот, он это его смущает. Раньше он не видел. Он когда-то исповедовал свои грехи и думал, что стал хорошим. На самом деле он не стал хорошим, он теперь видит свои грехи, и это приводит к отчаянию. На самом деле это действие благодати. Человек переживает сомнения, у него еще нет настоящего подлинного опыта жизни во Христе, со Христом. Он начинает переживать сомнения в вере, в людях, в том числе вот в батюшке, в духовнике. Он переживает, но это приводит его к тому, что он начинает очень много думать и очень много читать и молиться. Потому что вот он хочет разобраться с этими сомнениями. Или почему они пришли, или как с ними быть. Это все на самом деле косвенно приводит к тому, что он утверждается в вере, а это тоже действие благодати. Когда внимание наше обращается при сомнении к чтению книг или размышлению, или молитве, это тоже действие благодати. Человеку трудно в храме, человеку трудно молиться дома, человеку трудно давать милостыню, но он превозмогает все это. Превозмогает и принуждает себя ходить в храм, и принуждает себя к тому, чтобы молиться дома, все идет со скрипом, не так легко, но он по-прежнему продолжает себя как бы вот брать в руки и принуждает к исполнению правила, продолжая, вот, осуществляет ту духовную жизнь, которую он знает, что он должен осуществлять, ведет себя как должен. Вот, и тогда он сталкивается с тем, что он вынужден терпеть. Раньше он не замечал, ему было все легко, теперь все дается с трудом, потом появляется феномен терпения. Он вынужден терпеть, и он не знает, и долго еще не знает, что это терпение тоже есть действие благодати. Как в псалме говорится, кто терпение мое, не Господь ли? Для чего все это? Посреди же подвигов об умерении души от страстей, блюсти наш помысл нечиславным, подобает нам в меру быть вергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением. Покорствовать Господним о нас определением. То есть, во-первых, вот это изменение благодатного действия, так что она не воспринимается нами больше как погружение в радость, но больше как способность терпеть. Все это для того, чтобы оградить нас, во-первых, оградить нас от тщеславия. Чтобы мы не возносили, чтобы мы не считали себя какими-то необыкновенными, особенно все кругом люди как люди. А я там вот вдохновенный в храм хожу, там Евангелие читаю, чуть не наизусть его знаю, там молитвы все. И мне не лень, и мне не скучно, и все у меня получается. Естественно, тщеславие. Человек думает, что он особенный, несмь якоже прочие человеки. И вот для того, чтобы от этого тщеславия оградить, человеку нужно пережить скорбь, вот, и потрудиться терпеливо. А во-вторых, как здесь говорит блаженный Диадох, это для того, чтобы научиться покоряться Господним определением. То есть принимать все со мной происходящее, как волю Божью, принимать это с миром, ну а в конце концов и к благодарности. То есть мы должны рано или поздно осознать, что все со мной происходящее, даже то, что мне не нравится, есть действие божественного промысла, и мы должны принимать его с миром. То есть терпеливо, безропотно принимать то, что велит нам принимать Бог. Терпеливо

0: Нам все легко дается, мы все понимаем, на все отзывается сердце, мне кажется, так будет всегда. Действие благодати умаляется и уходит в способность переносить, способность быть терпеливым, способность быть верным Богу, несмотря ни на что, хотя совсем на все это не нравится. И вот тогда-то, собственно, и начинается изменение нашей души, переживание, переломление нашей души, исцеление нашей души, собственно, спасение нашей души тогда, когда мы, сохраняя верность Христу, не получая от этого никакого удовольствия и радости, тем не менее терпеливо продолжаем делать то, что делать мы должны. Доверие и послушание – именно то, что нужно делать, именно то, что созидает нашу душу, и никаких чувств при этом радости, восторга, восхищения мы не имеем. А мы терпеливо доверяем, терпеливо сохраняем верность. По сути дела, корень или смысл человеческой в жизни не в страданиях самих по себе, как мы вот говорим, вот мы пришли для того, чтобы страдать. Вот. На самом деле, Бог не хочет, чтобы мы страдали. Как ни один отец и ни один родитель не хочет, чтобы страдал его ребенок. Но каждый хочет, чтобы ребенок был достойным человеком. Не страдание нужно, а то, что подлинно наши отношения с Богом восстанавливаются только тогда, когда мы терпеливо сохраняем Ему верность. То есть делаем то, что делать нам не хочется, потому что мы уверовали, что Он нам это делать поручил. Мы терпеливо проходим то, что должны пройти, то, что нам посылает Бог, не теряя при этом веру в Его любовь. Вот что необходимо. Нам хочется радости, чтобы радость была всегда. Нам хочется, чтобы вот мы никогда не сомневались, что всегда было молиться легко, чтобы всегда мы не болели, чтобы мы всегда вот чудеса происходили в нашей жизни, там, как прочитал, сразу все получилось и прочее, и прочее. Но на самом деле человек не понимает, что это его не созидает, потому что ничего, собственно, ему принадлежащего в этот момент нет. Он просто поднят благодатью, позван, объят благодатью, которая его вытащила из привычных условий мира, привязанности, для того, чтобы он познал иную жизнь и полюбил ее, чтобы у него был мотив, был стимул, чтобы он знал, ради чего он дальше будет терпеть. Но именно терпеть. А потом вот эта радостная атмосфера исчезает. Но не благодать, а просто переживаемая как радость атмосфера исчезает, чтобы человек созидал себя верности и терпении, доверии и послушании, как раз восполняя то, чем согрешил Адам. Преодолевая последствия греха в себе, преодолевая свой собственный грех, то есть ему не хочется доверять Богу, помыслы и все обстоятельства жизни говорят, Бог тебя бросил, благодати нет, все напрасно. А человек говорит, нет, Бог меня бросить не мог, он так сказал, он так обещал, и он меня не бросил. Вот, я буду продолжать делать то, что должен делать, несмотря на то, что мне с этого ничего не будет. И вот эта верность, терпеливая верность человека и изменяет его самого, не Бога в отношении к нему, а его самого начинает изменять, делая его способным жить со Христом. И когда человек изнемогает в этом делании, Бог посылает ему радость, воспламеняется и снова готов к подвигу. И радость уходит, и приходит время терпения и верности. И так постепенно человек преображается, получая как доступную ему полноту Святаго Духа, но уже сердце его сокрушилось и смирилось, и беды ему это не принесет.
1: Вы слушали урок «Доброта любви».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сестры Милосердия Храма Рождества Христового города Екатеринбурга поздравили педагогов и учащихся школы-интерната номер 12 с началом учебного года. Вместе с ними на празднике был клирик храма иерей Валерий Турчининов и певчие храма. После молебна отец Валерий рассказал о празднике Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и об иконе Божьей Матери «Прибавление ума», окропил всех святой водой. Затем учащиеся исполнили песню, а сестры Милосердия вручили всем детям подарки. Бассейн гимназии Святейшего Патриарха Алексея II открыл очередной сезон обучения детей плаванию. Группы обучения плаванию формируются по возрасту и наполняемости, в среднем по 7-8 человек. Православная гимназия расположена на территории храма Целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Далее в этом выпуске. 21 сентября в Москве патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Юрию Михайловичу Лужкову в день 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия памятника, которая состоялась в Большом Сухаревском переулке, также участвовали почетные гости. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, вдова Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина и автор монумента, скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Александрович Щербаков. Митрополит Павел обратился к собравшимся и огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, отмечается исторический вклад Юрия Михайловича Лужкова в возрождение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, главного соборного храма Русской Православной Церкви. Имя Юрия Михайловича Лужкова навсегда вписано в историю столицы и нашей страны. Пусть же памятник, открытие которого приурочено к его 90-летию, станет зримым свидетельством нашей благодарности человеку, много и усердно потрудившемуся на пользу Москвы и москвичей, отметил в приветственном адресе святейший патриарх Кирилл. И в завершение выпуска. Найден живым 87-летний Вячеслав Королев, 8 дней проведший в лесной и болотистой местности, где уже начались ночные заморозки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители начали поиски 15 сентября, когда родственники обнаружили его машину возле леса, в который он обычно ходил за грибами. Зона поиска была огромной, а густая листва серьезно осложняла работу с воздуха. Но мы не сдавались. И вот на 8-й день поисков, на 9-й день пребывания Вячеслава Николаевича в лесу, мы услышали отклик, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Кировской области. По-видимому, все это время он находился в радиусе километра, слышал машины на трассе, видел искавший его самолет, но выйти на какие-либо ориентиры не мог. Любая мелочь, изменившая ход событий сегодняшнего дня, могла изменить исход. «Нам действительно повезло», – говорит один из участников поисково-спасательной операции. По словам добровольцев, спасенный пенсионер отказался от госпитализации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня в студии у нас Екатерина Антонова, человек, который оживляет старинный промысел, забытую традицию Верхневолжья, набойка по ткани. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Ткань с ручным узором когда-то была гордостью русских умельцев, но индустриальный век вытеснил это тонкое искусство. Сегодня набойка по ткани возвращается в культурный код Верхневолжья. Вы – главный драйвер этого процесса в Осташкове, Тверской области. Вы руководите ремесленной мастерской в Освояси. Она не просто копирует старинные орнаменты, а возвращает ремесло в современную повседневную жизнь. В этом интервью, Екатерина, предлагаю поговорить о том, как хобби переросло в миссию, где искать аутентичные деревянные формы и сложно ли научить современного человека ценить ручной труд. С чего началось ваше увлечение ручной набойкой по ткани?
1: Я с детства интересовалась ручным трудом, смотря на своих родителей, как они делали все своими руками. Но тяга основная у меня была, конечно, к традиционным ремеслам женским в основном. Но, как оказалось, не только женским. Набойка – это мужское ремесло. И в 19-м году мне посчастливилось познакомиться с народным мастером Тверской области – Бариновой Надежды Евгеньевной. Она меня пригласила на свои обучения по традиционному костюму. Я научилась у нее ткать, шить костюмы. Но также в 19-м году я случайно познакомилась с набойкой по ткани. Мне стала интересна эта тема, я стала искать информацию, учиться. Какие-то шишки я набивала сама, что-то проходила онлайн-обучение. Так постепенно обучалась верховой набойке и узнала про старинное ремесло кубовой набойки также. Поехала в Петербург, обучилась у одного мастера, у Кондратьевой Екатерины. А потом я проходила обучение также у Павла Осипова. И как бы у меня обучение у двух таких именитых мастеров как бы привело меня к тому, что я сама начала заниматься кубовой набойкой по ткани.
0: Помните ли вы момент создания мастерской в Освояси?
1: Ой, это был очень мучительный и долгий процесс. Я долго думала, надо ли мне это или нет. Как таковая мастерская, это моя личная. Я сама там занимаюсь, мои дети немного мне помогают. И у меня, наверное, в стадии года было, создать мне эту группу или не создать. И у меня была она создана, там не было подписчиков. И я думала, надо, не надо. И у меня такими волнами все. Встану с утра, буду начинать делать все, как бы в освояси будет у меня. Утром встаю, думаю, нет, ну зачем мне это надо, почему, как. И вот на протяжении года это у меня было, потом я поделилась своими мыслями с уважаемыми, авторитетными мной людьми, которые тоже занимаются традиционным творчеством, они меня поддержали. Ну, я думаю, ну, была не была, попробую. Я постепенно стала наполнять свою группу информацией и в какой-то момент открыла, и вот как получается, не зря, наверное, потому что людей это интересует.
0: Поговорим о секретах мастерства и технологии. Насколько технологии в Освояси близки к историческим аналогам?
1: Мне как бы больше всего интересно восстанавливать старинные орнаменты, искать информацию по нашему району, по нашей области, что было у нас раньше. У меня была экспедиционная деятельность, где я находила скатерти, покрывала, штампы, разговаривала с детьми набойщиков, которые были в 60-х годах прошлого столетия, находила информацию в сети по 19-18 веку. Так я узнала, что у нас Осташков был одним из крупнейших центров Тверской области по набойке. У нас было много династий, работающих в этой технике, много мастеров, которые славились на всю Россию и завоевывали на ярмарках в Москве и Петербурге призовые места.
0: Где вы берете эскизы для набивных досок, манер?
1: В экспедициях я нахожу своих в экспедиции, в исследовательской работе нахожу доски, либо изделия с набойкой, по которым делаю реплики, либо заказываю мастеров уже как бы готовые, повсеместно известные по Руси орнаменты.
0: А вот вы реставрируете старые, старинные орнаменты или создаете новые авторские?
1: Я делаю реплики как старинных досок, заказываю у мастеров, так и есть у меня серия досок набойных, которые современные, созданы по рисункам архитектора нашего в Осташкове Анастасии Иванкиной. Это у нас совместная серия архитектурных памятников города Осташкова. Осташков – старинный город, очень славится своей историей, архитектурой. К сожалению, сейчас памятники находятся в очень плачевном состоянии, и мы как бы привлекаем внимание к архитектуре, к истории города, и создали такую серию «Мой Осташков», где мы можем набивать на ткань изображения наших знаменитых домов.
0: Какие ткани и краски лучше всего подходят для качественной набойки?
1: Для качественной набойки, конечно, лучше использовать натуральные ткани. То есть краска, красители лучше держатся, лучше наносятся на хлопок, лен, шелк, шерсть. Вот эти ткани, конечно, лучше всего для использования.
0: Каков самый трудоемкий этап в создании одного отрезка ткани?
1: Ну, это, конечно, физически сложнее сама набойка, набивать на ткань орнамент.
0: То есть, как происходит набойка? Вы берете отрез ткани, любой из которого нужно шить, и делаете набойку, правильно?
1: Ну, я беру отрез ткани, на который нужно шить. Сначала нужно его подготовить для набойки, потому что ткань сейчас фабричная, а на фабрике ткань обрабатывают апретом, который может вместе с краской потом состираться. Нужно специально обработать ткань, подготовить ее, прогладить и потом уже наносить орнамент. А большими досками равномерный орнамент, конечно, сложнее всего нанести, чтобы не было швов, не было нахлёстов, и красиво смотрелась потом работа.
0: Это и есть та самая характерная набойка именно для Осташковского края?
1: Я восстанавливаю какие-то орнаменты именно нашего района. И у меня есть и как всероссийские известные орнаменты, так и чисто сугубо наши осташковские.
0: Как местная природа и история Селигера отражаются в узорах?
1: Ну, сейчас много туристов, которые приезжают на Селигер и хотят именно взять с собой что-то на память, где будет Селигер, рыбы, какие-то достопримечательности наши. И, естественно, под этот запрос есть серия штампов, которые не имеют исторической ценности, ну, как бы истории за собой, не исторические штампы. Они уже современные, более разработаны под эту аудиторию.
0: То есть вы себя чувствуете хранителем культурного кода региона, не правда ли?
1: Ну, я не могу так сказать, что я себя чувствую. Я увлекаюсь тем, что мне интересно. Мне интересно сохранить традицию, передать ее будущим поколениям, внедрить как бы эти современными штампами, как и старинными, внедрить это в жизнь сейчас, потому что можно создавать индивидуальные наряды, платья, юбки, ткань можно делать и потом из нее сшить все что угодно. И это как бы дает жизнь старинному ремеслу в настоящее время.
0: Вот именно так вы и поддерживаете культурный код. Это интересно. А как реагируют жители Осташкова на возрождение этого промысла?
1: Есть, как во всех сферах жизни, люди, интересующиеся этим, кому это интересно, кто это поддерживает, говорит: ой, да, здорово, давайте, я тоже хочу. Делают мне какие-то заказы определенные, потому что хотят поддержать. А есть те, конечно, кому это безразлично. И, как бы, как всегда, есть разные люди.
0: У вас единственная это мастерская или есть несколько ваших коллег, мастеров, которые работают? Вот помогает ли статус локального бренда продвижению вашей мастерской?
1: У меня мастерская в освоясь в Осташкове, как бы я здесь одна, и как бы, но меня поддерживают. Есть в Твери мастер набойки Елисеева Дина. У нее открыт музей набойки на Тверская манера в Твери, в Морозовском городке. И для ее экспозиции я много набивала ткани, шила костюмы из набитой ткани в экспозиции Тверского музея, также в экспозиции города Торжка-Веем. И в ткани есть набитые мной.
0: Кто ваш основной покупатель сегодня? Туристы или местные жители?
1: Наверное, 50 на 50. потому что есть люди, интересующиеся историей родного края и историей ремесла у нас, как Посташка, такие, наверное, как я. И есть туристы, которые со знанием дела уже приезжают, которые не только хотят сувенирную продукцию, кто-то покупает сувенирную продукцию, кто-то покупает вещи с историей, как бы с репликами осташковских штампов, с архитектурой Осташкова, и увозят с собой в другие города.
0: Что сейчас выпускает в освояси, помимо отрезов ткани, ну, может быть, одежды, вот аксессуары?
1: Платки, футболки, шарфы, сумочки, маленькие, большие сумочки, юбки, шью как нижние юбки с красивым орнаментом, так и верхние юбки. Ну, в принципе, мы открыты ко многому.
0: Как выдерживать баланс между сохранением традиций и коммерческим успехом?
1: А это все идет от души. Невозможно. Если ты делаешь что-то с коммерческим уклоном, то это не всегда, мало когда дает результат. Ты если что-то делаешь от души и с большим желанием, с интересом, тогда это получает отклик и от других людей.
0: С какими главными трудностями сталкивается современный руководитель ремесленной мастерской?
1: С нехваткой времени и помещения.
0: Расскажите о своих мастер-классах. Кто приходит учиться на бойке?
1: На бойке приходят учиться у нас в основном дети, но есть и взрослые, которые интересуются, которым это интересно, узнать про историю ремесла, попробовать это, как было. Но детям, конечно, больше нравится просто поштамповать.
0: Каким вы видите развитие мастерской в освояси через 5 лет?
1: Я не заглядываю так далеко вглубь. Я буду работать по желанию, по велению сердца и получать от этого удовольствие.
0: Какая ваша главная профессиональная мечта на данный момент?
1: Хочу большое помещение для моей мастерской, чтобы сделать там музей-избу, где я могу проводить мастер-классы, работать. У меня много собрано старинных вещей, я бы там экспонировала эти вещи, рассказывала о их значении, ну, как-то так.
0: А есть ли у вас площадки, где можно ознакомиться с вашими работами, ну, кроме вашего стендика на таких фестивалях, вот как, например, в данный момент проходит Селигерский рыбник?
1: Да, на рыбнике мы тоже участвовали. У нас там была выставка продажи изделий с набойкой, также мастер-класс по ткачеству. И в Селигерностях у нас в городе есть такой центр, где собраны все мастера, и там есть полочка тоже, где можно посмотреть мои изделия. И группа ВКонтакте.
0: А вы проводите обучение, например, онлайн?
1: Нет, это нужно... тактильное, мне кажется, больше ощущение, и я больше этого придерживаюсь.
0: Что бы вы пожелали людям, которые хотят открыть свое дело по набойке на ткани?
1: Терпение, любви к своему ремеслу и хороших побуждений.
0: Екатерина, это все же у вас основная работа или это такое хобби?
1: Это больше хобби, потому что по образованию я инженер лесного хозяйства. Я больше 22 лет отработала в лесном хозяйстве. Сейчас работаю в охотничьем хозяйстве специалистом по мониторингу животных. И в свободное от работы время мне хочется какой-то созидательной работы, что-то создавать своими руками. И я вот занимаюсь ремеслом.
0: Где вы находите столько времени и как к этому относятся члены вашей семьи?
1: Члены семьи сначала, конечно, не очень это нравилось, но им пришлось смириться. Они смирились и поддерживают меня в моих начинаниях и продолжениях.
0: И еще один момент. А где вы берете набойные доски?
1: Набойные доски, сами доски, я заказываю у мастеров. Я пробовала заказывать у наших мастеров в Петербурге. Но на данный момент я сотрудничаю, много заказов индивидуальных мне делает мастерская «Кайма». Это в Перми, они очень хорошо делают штампы и профилируются именно на этих изделиях.
0: Екатерина, я вот никогда не бывала в мастерской, не видела процесс. А для чего нужны набойные доски вообще?
1: Ну, набойная доска, это представляет из себя доску, на которой вырезан орнамент. То есть мы на этот орнамент либо при верховой набойке наносим краску, припечатываем к ткани, и рисунок остается на ткани, либо как при кубовой набойке мы наносим резервирующий состав вапу. Он запечатывает ткань, то есть мы вапу наносим на белую ткань и потом красим в специальном кубе, так его называют, где разведен индийский краситель индиго, то есть он окрашивает ткань в синий цвет.
0: Екатерина, а какой уход за тканью с набойкой?
1: Ну, набойка бывает разная, как верховая, так и кубовая. Кубовой набойке ничего не сделается точно, потому что она как бы окрашивается в индиго и никуда уже эта краска не денется. Верховая набойка сейчас, раньше в старые времена, она была масляная набойка, и засыхая тоже никуда не застирывается. В настоящее время это акрил по ткани, специальная краска по ткани, которая выдерживает множество стирок и также хорошо сохраняется на изделии.
0: Что бы вы посоветовали радиослушателям?
1: Радиослушателям я бы посоветовала более трепетно относиться к тому, чем занимались их родители, бабушки, заглянуть еще раз на свои антресоли или в сундуки и посмотреть, что там такого интересного сохранилось. Потому что, бывает, приезжали ко мне туристические группы на мастер-класс, и они смотрели, вот, что делаем, сказали, а вы знаете, вот, а у меня у бабушки было, а мы не ценили и все выкинули. И так бывает очень жаль того, что мы не храним и не сохраняем историю своих предков. Также я хочу посоветовать вам посетить наш прекрасный город на озере Селигер. У нас очень живописная архитектура, к сожалению, не вся сохранившаяся, и прекрасное озеро, которое не оставит вас равнодушным. Мой отец, уроженец Свердловского района, он там родился, прожил свою молодость и по распределению приехал к нам на Селигер, влюбился в наше озеро и уже никуда отсюда не делся, тем дав продолжение своего рода на Селигере.
0: Екатерина, а вот с передо мной лежит книжечка «Тверская набойка, 19 век, начало 20 века» Л.Э. Калмыкова. Что это за книжка?
1: Людмила Эльмаровна Калмыкова, она была исследователем народного творчества по Тверской области во всех сферах, и также она выпустила книгу по набойке. В 20-е годы прошлого столетия Загорский, тогда еще музей, приехал в Осташков, и у наших потомственных набойщиков Пинишковых, династии у нас была крупная набойщиков, они у них выкупили фонд музея их коллекцию набойных досок. Теперь набойные доски, более 100 экземпляров наших осташковских набойных досок хранятся в Загорском музее. Сергиев Посадкин, как сейчас называется. Там они, к сожалению, в экспозиции есть часть досок выставлена, и они там датируются именно Центральной России. Но то, что Осташков, благодаря Калмыковой, мы узнали это из книги. Здесь написано даты, кто резал доски, описано про династию Пимешковых. Ну, вот благодаря ее трудам мы знаем о Тверской набойке и о том, что она у нас бытовала в таких объемах, в таком качестве.
0: Возрождение ручной набойки в Осташкове – это не просто реконструкция прошлого. Благодаря вашей энергии и мастерской в освояси старинный промысел Верхневолжья получил новое дыхание. Традиция перестала быть музейным экспонатом и стала частью современного стиля, связывая поколения через осязаемую красоту. И озеро Селигер также покоряет своей красотой. Опыт в освояси доказывает мне и нашим слушателям, я думаю, ручной труд и культурное наследие обладают мощным потенциалом, способным преображать малые города России и вдохновлять людей вокруг. С вами были Екатерина Антонова и Ирина Васильевич.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Знай, что она возникла у тебя от гордости, чтобы ты смирился и понял, что если нас оставит благодать, то мы сразу падаем и делаемся жалким зрелищем. Посему смиряйся, укоряй себя, прости у Божией Матери даровать тебе дух смиренно-мудрия, чтобы ощутимо познать, что ты ноль, ничто, ибо Христос говорит: «Без меня не можете творить и ничего же». В этом искушении, которое нашло на тебя, тебе нужно понять, как легко падает человек и как низко падает. Но для более гордых есть падение и похуже. Не огорчайся, это просто искушение, и оно пройдет. Бог попускает это для нашей пользы, чтобы посредством искушений мы приобрели мудрость. Претерпевай, мужайся, не отчаивайся, крепись, это пройдет. Это как шторм, который нужен для того, чтобы море выбросило весь мусор, который скопился на дне во время штиля. Но и не огорчайся чрезмерно, ибо это от дьявола. Такая печаль приведет тебя к небрежению и охлаждению. Только подвизайся и не бойся. Презри сатану и покажи, что ты не считаешься с ним, и он, будучи гордецом, уйдет от тебя, ибо доколе ты внимаешь ему, он не отстанет. Когда к тебе приходит плотская брань, особенно остерегайся постыдных плотских мечтаний, от которых рождаются нечистые помыслы. Прогоняй и сокрушай мечтания, как только они придут. Сразу твори Иисусову молитву с душевной болью, и тотчас получишь избавление от брани. Не думай, что это ты сам помыслил такое о старце. Нет, чадо мое, эти мысли от дьявола. Твоя душа чиста, а дьявол, наоборот, полон нечистоты и приносит эту скверну нашему уму, стараясь убедить нас в том, что это мы сами такое помыслили, дабы ввергнуть нас в горечь. И горечь эта дьявольская, что доказывается последующим за ней нерадением в духовных обязанностях. Ибо если бы она была от Бога, она сообщала бы нам усердие во всем. Ты не огорчил старца, как тебе кажется, потому что старец по опыту знает, что это не твое, а бесовское. Тебе это так показалось, чтобы ты огорчился и не имел дерзновения сказать о своем помысле. Нет, сколько бы раз ни приходили к тебе такие и подобные помыслы, иди и исповедуй их свободно. Ибо Искуситель внушает такие помыслы для того, чтобы мы устыдились и не говорили о них, не исповедовались, чтобы впоследствии поглотить нас целиком. Будь осторожен, не скрывай помыслов, ибо попадешь в сети. Не страшись, чадо мое, это обычная брань, она пройдет. Все святые по временам были искушаемы ей. Брань их доходила даже до того, что они в отчаянии брали ядовитых змей и клали их на себя, желая умереть от их укуса. Но нам, как немощным, Бог не попустит брани, превышающей нашей силы, но вскоре подаст помощь. Однако, поскольку в нас есть гордость, Бог попускает нам брань, чтобы мы смирились. Не печалься чрезмерно, но с великим смирением повергни себя пред Богом и укоряй себя. Любой непотребный помысл прогоняй, как только он придет. И я верю в то, что благодать Божия подаст тебе облегчение. Не бойся, ничего с тобой не случится. Прочь гони трусость, мужайся, все пройдет, вот увидишь. Брань же это принесет тебе много пользы, и многую благодать даст тебе Бог. Только не трусь, потому что так мы проигрываем сражение». С великим вниманием мы должны проводить свои дни. Дьявол очень коварен и поджидает удобного случая, чтобы во время нашей духовной дремоты уловить нас в свои сети и сделать повинными пред Богом и своей совестью. Да чтоб его Бог упразднил, и чтоб он не мог больше творить нам зла. Но, будучи справедливым, Бог не может нарушить свободы человека. И по этой причине мы, и я первый, по своему произволению слушаем лукавые внушения дьявола и согрешаем. Всеблагий Бог принимает нас даже в единодесятый час. Довольно с нас тогда хотя бы просто понять это. Но лукавый враг нашей души не бездействует, ничто не ускользает от него, ибо он знает безмерную цену времени и старается излишними попечениями, мирскими приманками и удовольствиями укоренить в нас неведение и забвение, дабы на исходе жизни повергнуть в совершенное отчаяние. Таким образом, этот окаянный уловляет себе бессмертные души, за которые Христос умер на кресте. О бранях своих не скорби, не бойся, но крепись. У бесов нет власти причинить тебе зло. Это искушение есть перст Божий. Благодари его от сердца, ибо посредством сего отверзутся очи твоей души и направят тебя на истинный путь. Трудноисцелимые страсти врачуются горчайшими лекарствами. Умоляй Бога со словами и не введи нас во искушение. Эта брань, как говорит Авва Исаак, попускается за гордость возношения и за черствость сердца. Исцеляются сии страсти смирением и признанием собственных ошибок, послушанием и доверием духовному Отцу. «Смиряйся, чадо мое, ибо только это лекарство спасет тебя. Бог по любви своей послал тебе эти искушения, дабы устрашить тебя, чтобы ты пришел в себя, образумился, смирился и попросил прощения. По этой причине эти лукавые духи приходят в ярость, когда ты молишься. Они видят, что ты начинаешь прорывать их сети и боятся, как бы ты не убежал от них. Они желают устрашить тебя или привести в отчаяние. Поэтому вооружайся верой в Бога и надеждой на Него. И будь уверен в том, что они ничего не смогут сделать без повеления Божьего свыше. Знай, что если ты перетерпишь эту брань, смиришься пред Богом и братьями, то Бог дарует тебе великую благодать и просвещение. Откроются очи твоей души, и ты узришь, в какой тьме ты находился». Дерзновение, которое ты чувствуешь, — это благодать Божия, помогающая тебе в всех искушениях, ибо оказаться в такой брани без дерзновения, надежды и веры — великая опасность. Не бойся ничего, возлагай все свои надежды на Христа. Не прекращай кричать Иисусову молитву, и узришь, какую получишь помощь. Бойся Бога, а не бесов. Бойся Бога в Его судах, ибо когда Он решит наказать нас за гордость, кто может воспрепятствовать Ему? Посему, пока порок еще мал, позаботимся о его истреблении, ибо иначе он возрастет, и тогда, даже если будут помогать тебе другие люди, не смогут спасти тебя. Итак, почтись еще больше возлюбить Бога, пославшего тебе лекарство от твоих немощей, терпение, смирение, храбрость, и постарайся принять их. Пока нас побеждает лукавый дух гордыни, падения наши не прекратятся. Когда же падение дарует нам познание своего окаянства, и мы удостоимся смирения, тогда с нами Христос, смиренный сердцем и кроткий душой. Тогда в душе нашей будут царствовать радость, мир и сладость, а наше сердце будет согреваться блаженной благодатью. Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте о великой опытности дьявола и о собственной немощи. Как осенний лист падает от малого ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда благодать Божия не споборствует вместе с нами. А когда же содействует нам благодать Божия? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым нашим делом. Да умножится в душе твоей истинное смиренно-мудрие, которым охраняется душевный плод. Сатана покушается украсть у подвязающихся цель его подвига. И кража заключается в том, чтобы ввергнуть человека в гордость, чтобы во всех своих делах он мнил о себе, что будто собственным усердием и понуждением приобрел он ту или иную добродетель. Таким образом, его труд остается без награды, подвиг без надежды и деяние без достойной оценки. Не бойся незримых врагов, когда облекся ты во Христа. Трепещи тогда, когда по причине осуждения ты не видишь охраняющей тебя благодати. Но и тогда нет худа без добра. Почтись служить Богу в страхе и трепете, ибо лукавый запинатель подвязающихся ожидает времени нашего нерадения и тогда набрасывается с яростью, Бог да упразднит его, и старается всех нас, если возможно, низвести в ад. Дьявол является источником всякой лжи, обмана, лукавства и всякого зла. Поэтому всякий нехристианский помысл есть по сути своей ложь и обман. Молодому человеку он посредством мечтательных помыслов обещает всяческое благоденствие, вводя его в заблуждение обманчивыми снами, богатством, всевозможными наслаждениями, внушая мысль о бесконечности этой жизни, ибо так лукавый действует по своему плану, заставляя человека забыть о смерти, ибо память сия упраздняет его ухищрение, доколе человек не доверится лукавому, как своему лучшему и возлюбленному другу. Потом же, оплетя его своими сетями, как паук свою жертву, он без труда высасывает из него все духовное, делая его мертвым для Бога. Услышанный тобой голос, сказавший тебе «Христос очистил тебя от греха и умертвил твои страсти» от дьявола. Это первая ступенька, которая ведет человека к прелести и погибели. Если человек послушает дьявола, станет внимать ему, если сердце его усладится и примет эти дьявольские слова за истину, тогда сатана тотчас приходит более ощутимо и мало-помалу берет власть над человеком. Тогда нужен великий труд, чтобы освободиться от него. Посему, чадо мое, ты хорошо сделал, что не обратил на то внимания и укорил себя. В другой раз, если услышишь что-нибудь подобное, скажи: «Я передам это своему старцу, и что посоветует он, то я и сделаю». Дьявол очень боится исповеди старцу, ибо знает, что так будут расторгнуты все его сети. «Знай, чадо мое, что в тебе пророс помысл возношения, то есть гордыни. Потому и случилось это с тобой. Будь осторожен, имей многое смирение. Каждый день молись, чтобы Бог даровал тебе дух смиренно-мудрия. Как не прорастает ничего на утоптанной тропинке, так и на тропинке смиренно-мудрия не прорастает никакая прелесть. Неверие и хула происходят от зависти дьявола. Единственное избавление от них – презрение к этим помыслам, как к собачьему гавканью. Для человека нет в этом греха. Не зная этого, иные люди много постились, совершали бдения, плакали, чтобы освободиться от них. Но помыслы хулы покидают человека только через презрение к ним. И Авва Агафон был борим хульными помыслами и молил Бога, дабы он освободил его. И однажды он слышит голос, говорящий ему: «Агафон, Агафон, позаботься о своих грехах, а дьявол пусть лает сколько хочет. Ты не виновен в этих помыслах». Если не научишься презирать эти помыслы, то так никогда и не освободишься от них. Сколько бы нас ни тиранил по зависти и злобе этот страшный мучитель наших душ, придет час, когда Бог вечно осудит его злобу, а нам, обремененным, дарует вечное упокоение. Терпи, чадо мое, почтимся и мы возложить на свои головы терновый венец житейских скорбей, как это сделал Христос, с которого мы берем пример. Пусть терния глубоко вонзятся в нашу голову, и вместе с болью пусть потечет кровь, чтобы эта боль и кровь украсили и прославили одеяние наших душ, дабы нам не постыдиться, когда явимся пред Христом, видя другие души, исполненные славы и чистоты. Терпение. Зима скорбей пройдет, и прекрасная весна принесет благоухание благодати Божией. Чадо мое, не придавай значения тому, что нашептывает тебе этот обманщик-дьявол, пытающийся с помощью своих уловок играть с тобой в одни ворота, дабы привести тебя к бездействию и отчаянию. Отчаяние приносит горечь, предвкушение гиены, потому что находящиеся в гиене пребывают в отчаянии, ибо никогда не выйдут оттуда, ведь в аду нет покаяния. Ради любви Христовой подвизайтесь со всею силою души. Дьявол подвизается день и ночь, чтобы соделать нас своими сосудами, недостойными святого Бога. Будем подвизаться и мы, чтобы стать сосудами распятого Христа, постыдить дьявола и прославить ту любовь, которая ради нас пролила свою всесвятую кровь. Подвизайтесь отважно, не бойтесь, ведь перед нами наши старшие братья, ангелы, ратоборствующие вместе с нами. Они несравненно многочисленнее и сильнее демонов. Посему крепитесь, утесните себя посредством истинного ведения, ибо истина, как всесильное оружие, ограждает подвижника. О, в какой великой осторожности мы нуждаемся! Дьявол рыщет, кого бы поглотить и низвести на дно ада, и я уже стал его добычей. А мы по собственной воле спим сном воруха и рискуем проснуться тогда, когда будет уже поздно. Святая гора Афон, 30 июня 1958 года. Возлюбленный во Христе брат, я получил твое письмо и увидел, что ты обуреваем помыслами той брани, которую терпит человек от лукавого духа блуда. Послушай, брат, человека скудного в познании и обнаженного в душе от всякого добра. Когда кто-либо подвизается против греха со смирением и страхом Божиим, трудясь с ревностью духовной под руководством опытного духовника, то невозможно, чтобы Бог попустил ему погибнуть. Только когда человек станет пренебрегать своими духовными обязанностями, особенно же когда возгордится, помышляя, что он что-то из себя представляет, тогда может поскользнуться. Но и снова, если припадет со смирением, вновь восстает, вновь врачуется. Милость же Господня близ сокрушенных сердцем. Однако много испытаний попускается также и для приобретения опыта и духовной мудрости, ибо без искушений невозможно стяжать опыт. Опытом же называется искусство, полученное не от учения, а от практического постижения того, что приносит вред, а что пользу. Если человеку не будет попущено хотя немного впасть в искушение, то он не сможет измениться к лучшему. Когда человек из добрых побуждений сделает что-то, а потом поймет, что сделал неправильно, Бог, взирающий на сердце и испытующий намерение каждого поступка, приведет снова все в установленный порядок и просветит человека, дабы он понял, как правильно нужно было делать». Непогрешимость свойственна лишь Богу, и святые, как бы они ни были совершенны, не были безупречны. Даже им попускались искушения для смирения, приращения внимания и терпения в немощи своего естества. Небольшой гнев или смех, или праздное слово не лишают святого его святости. Необходимо иметь в виду, что никогда не нужно отчаиваться в самом себе. Сколько бы раз человек не поскользнулся и не пал, пусть даже 10 000 раз в день, не угодно пред Богом отчаиваться в себе. Но пусть он имеет добрую надежду и всегда уготовляется к брани, доколе не придет милость Божия и не освободит его. Некоему подвязавшемуся брату случалось впадать в грех наедине с собой, но он тотчас восставал и совершал свое правило. Видя дерзновение брата и его благую надежду, ввергнувший его в грех дьявол, наконец потерял терпение, является явно и с беспокойством говорит: «Разве ты не боишься Бога, оскверненный человек? Сейчас ты согрешил и с таким замаранным лицом дерзаешь предстоять пред Богом? Разве не боишься, что Бог попалит тебя?» Брат же, имея мужество в душе, ответил бесу: «Келия сия — духовная кузница. Один раз наносишь

0: оплакивая свои грехи. Когда Бог просветит человека, он покается в своих грехах и будет проводить жизнь смиренную и внимательную, Бог не попустит его погибели. Естественно, что вкус прежде совершенных грехов станет для него жалом и преткновением. Но даже видя высоко вздымающиеся волны, пусть никто не отчаивается, помышляя о том, что падет и погибнет, но пусть уповает на Бога и ратоборствует с верой, со смирением, с духовным подвигом, доверившись водительству духовного отца, и да не страшится он, видя разыгравшуюся бурю. Иисусову молитовку твори все время. Затворяйся в себе посредством молчания и поучения. Заботься о своей душе, дочь моя. В своем доме стань более духовной. Бог наблюдает за тобой, и когда решит верховное главнокомандование, чудесным образом пробьет он и час благодати. Молись в смирении с плачем. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Сатана использует все средства, чтобы воспрепятствовать восхождению душ на небо. И блаженна та душа, которая избегнет его и сможет его обмануть. Любомудрство и о суетности приходящих вещей, и о подлинности и постоянстве небесного жительства, где водворяется торжествующая небесная церковь, ожидая и молясь о подвязающихся нынешним суровым подвигом своих чад на земле. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в горячей вере во Христа и возвращению к правым догматам наших святых отцов. Настало время, когда дьявол будет прельщать и избранных. Дьявол, конечно, во время брани бездействовать не будет. И у него есть свои орудия борьбы. Какие? Вот, например, он нашептывает нам. «Ты ничего не сможешь сделать. Я снова низвергну тебя в грех. Разве ты не видишь, как сильна у тебя такая-то страсть, а как развелась такая-то немощь? Имей в виду, что одержать надо мной победу не так-то легко, и что отступать я не собираюсь». Кроме того, разве смог ты до сего дня сделать что-нибудь? Ничего. Да я и не дам тебе подняться. Напрасны будут все твои труды. Я непобедим. Разве ты не видишь моего величия? И тут же он представляет постыдные мечтания со жгучим плотским услаждением. Он кажется вооруженным, как скорпион. Так дьявол внушает подвижнику чувство, что избавиться от него невозможно, что остается только поднять руки и сдаться. Это и множество всего другого нам представляет он и лукавый, и коварный советчик. Итак, вперед, обличим всю ложь его сетей и обнажим его ржавое оружие. И здесь подвижник крепкого Бога, верующий в его непобедимую силу и ощущающий ее, начинает доблестный подвиг, мужественно подымая знамение страшного креста с орудием ужасного для бесов имени Иисусова, призывая его непрестанно и отважно, заграждая этим именем дорогу для безумных и коварных прилогов дьявола и подкрепляя силу своей молитвы боевым снаряжением непрестанного размышления о смерти, суде, вечной муке, райском наслаждении и вечной славе близ Иисуса, о подвигах святых и тому подобном. Тогда подвижник воспламеняется ревностью и обращаются в бегство, отчаяние, нерадение, гордыня, бесстыдство. Тогда отступает сатанинское надмение и лопается, как мыльный пузырь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 12 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижней Туре состоялись просветительские мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие провели настоятель храма трех святителей, иерей Сергей Клевекин и директор воскресной школы этого храма Наталья Александровна Коробейникова. Встречи прошли в Нижнетуринской гимназии, в реабилитационном доме-интернате и в храме, куда на беседу пришли учащиеся школы номер один. Из города Ивделя отправились в паломническую поездку в поселке Денишкино и Старая Сама прихожане храма Святого Благовещения и настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Дионисий Денисов. Паломники посетили места, хранящие скорбную и святую память о тех, кто пострадал за веру в годы репрессий. Далее в этом выпуске. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Казани, завершился форум православной молодежи Татарстанской митрополии «От форума к действию». В молодежном съезде приняли участие молодые прихожане городских и сельских храмов республики, активисты приходских и епархиальных молодежных клубов, координаторы социально значимых объектов, реализующихся при поддержке Русской Православной Церкви в Татарстане. Основные мероприятия форума прошли 17-19 сентября в Раифском Богородицком монастыре. В обители были организованы обучающие мастер-классы, лекционные и практические занятия, посвященные социальному проектированию и развитию молодежного служения и миссионерской деятельности в социальных сетях. В форуме приняли участие 50 молодых людей от 16 до 35 лет и приглашенные эксперты. Форум организован отделом по работе с молодежью Казанской епархии при поддержке фонда президентских грантов. После литургии для участников форума состоялся общий обед, который стал еще одной возможностью продолжить общение, обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие совместные инициативы. Форум завершился, но его главная задача только начинается – перевести полученные знания, идеи и вдохновения в реальные дела на приходах и в молодежных сообществах Татарстана. И в завершение выпуска. В Челябинске в рамках Симеоновского фестиваля пройдут вечерние мастер-классы для любителей церковного пения. Образовательные интенсивы проведет регент архиерейского хора Симбирской епархии Роман Хитев. Встречи ориентированы на разбор структуры главных православных служб. Расписание мероприятий. 22 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Всеночное бдение». 23 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Божественная литургия». Фестивальные события приурочены к пребыванию в Челябинске частицы мощей блаженной Матроны Московской. Поклониться святыне в Свято-Симеоновском соборе можно ежедневно до 29 сентября с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 23 сентября. Хорошего и доброго вам дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с нашей дальнейшей программой. Через несколько минут главы книги Дмитрия Емеца, заступник

0: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и наша гостья сегодня – вышивальщица, иконописец, член Союза художников России Людмила Васильевна Герасева. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Вы, на мой взгляд, уникальная мастерица и золотошвея. Правильно ли вас назвать золотошвеей?
1: Ну, золотошвея у нас в России – это торжок славный. Горжусь, люблю. А я, скорее всего, вышивальщица-иконописец. И золотошвея уже на третьем месте. Такая вот сложная у меня профессия.
0: Предлагаю поговорить о вашем творческом пути и о пути к Богу. Людмила Васильевна, как все началось?
1: Начать надо, наверное, с детства. В детстве я очень любила рисовать. Родилась за полярным кругом в Коми СССР. Мама очень много покупала мне альбомов, карандашей. По 48 цветов карандаши были. И знаете, я за день умудрялась зарисовывать целый альбомчик. И причем это не были каракули, я рисую с 3 лет. А были совершенно какие-то вот очень такие смысловые рисуночки. Мама не работала, пока мы росли с братом, и занималась только нами. Поэтому такое счастливое детство в накрахмаленных простынях, в шелковых китайских крывалах, в кружевных, вышитых ручной работы. Мама сама была вышивальщица замечательная, она очень любила вышивать гладью. И вот такой мир составлял мое детство. Ну, росла, взрослела, училась. Художественное образование я не имею как такового. Ну, в школе всегда в редколлегии была, ну, вы понимаете, да? Когда есть склонность у ребенка, его обязательно используют. Я с радостью рисовала плакаты, поздравления всевозможные. Оформляла стенды. Рисунок он всегда сопровождал. Когда вышла замуж, я расписывала стены. Была такая настенная роспись у меня всевозможная. У меня весь дом был расписан. Я жила в Ставропольском крае, и там мазанные стены. И традиционно белят известью, подсиненной слегка. А я делала эту известь цветной и работала

0: свое удовольствие. У меня закончен строительный техникум по профессии изыскания строительства железных дорог. Ни дня не работала я в этом профиле, потому что женщины, в общем-то, не нужны. Мальчиков 6, которые у нас были в группе, их расформировали, взяли мастерами. А девушкам пришлось менять профиль и заниматься другой профессией, искать другую профессию. Потом был долгий путь. У меня множество профессий параллельных. И кондитер, и пекарь. Все это третьего разряда пекарь. Штукатур-маляр 4-го разряда. У меня там... Я и дояркой поработала в своей жизни, поработала поваром. Ну, в душе-то художник я была всегда и остаюсь. И, конечно, это был мой спасательный круг. Знаете, вот рисовать я не переставала никогда, даже когда дети у меня росли. С нами жила мама моя, и она детей забирала к себе в комнату, и давали мне 3 дня, чтобы я спокойно могла творить. Я благословенная просто. Мамино наследие такое мне досталось, конечно, богатейшее в этом плане. Это любовь вот к рисованию. Она, видимо, видела вот это, и поэтому мне позволяла такие вольности.
1: Людмила Васильевна, так все-таки когда вас увлекло острие иголочки? Мама вышивала, вы у нее учились?
0: Вот, вот, вы понимаете, однажды я к этому и хочу подойти. И вот однажды она смотрит на это все и говорит, мне уже взрослый, Люсенька, а давай я тебя научу вышивать. Я говорю, кто? Я вышивать никогда. А почему никогда? Потому что я была очень энергичная, очень сильная, очень стремительная. Ну, какая вышивка? Это совершенно не мой стиль, не моя... То есть это даже не внутренняя моя составляющая, потому что вышивать... Я и ответила, никогда. И вот совершенно неожиданно я приезжаю в Сележарово. Это был 90-й год, Тверская область. Мы по переселению приехали в Сележарово. Здесь устраивалась дояркой по предложению директора совхоза по одной причине, что нам дают сразу коттедж, впоследствии который я приватизировала. В Бога верила я всегда с детства. Я знала, что церковь, там Бог живет. То есть, но у меня никогда на пути не встречался храм. То есть я как-то так умудрялась прожить свою жизнь, что, живя в какой-то местности, храмов вокруг не было. И вот однажды, посетив Сележарово, очередной раз я вдруг услышала звон колоколов. Это был 96-й год. Оказывается, призывали на молебен, на службу, был крестный ход вокруг храма. И я в числе многих пошла, не понимая ничего, просто люди идут, крестятся, подходят, их поливают водой. И я так была счастлива, что меня могут полить этой водичкой. Вот я выставила эту очередь, шла вместе с крестным ходом. Батюшка дал поцеловать крест, полил водой. И вот в таком блаженном состоянии я вернулась к детям. И вы знаете, потом опять я провалилась надолго в работу. И, собственно, меня храм не призывал, нет. Я стояла дома на коленях перед иконой Божьей Матери Скоропослушницы и выплакивала ей всю свою нелепую жизнь. Да, вот это был крик души. Именно тогда, когда никого не было, когда дети гуляли, когда мамы не было, все-таки душа кричала, плакала, потому что так жить я не могла. Я так говорила, Господи, я не могу так жить. И вот в один прекрасный момент я оказываюсь опять в храме, но это уже 2000 год. И прихожу я с исповедью, с покаянием. Мне в церковной лавке подарили Евангелие, Новый Завет. Я открыла, прочитала одну строчку. Я ничего не понимаю, я не понимаю, о чем речь идет. Но меня позвало сердце зайти внутрь, вот, на службу. И я понимала, что покаяние должно быть. А это, представьте себе, одностолбный двухэтажный храм Петра и Павла. Он построен в древности, в 15 веке. И он в строительных лесах. Он вокруг огорожен дощатым забором, плотно-плотно к зданию. Оказывается, среди леса его в 92-м году только расчистили, нашли этот заброшенный, без крыши. Это 92-й год. И в 96-м крышу уже покрыли, строительные леса еще находились на своем месте, но работы не прекращались. И вот в это помещение, я понимаю, что там служат, там что-то происходит такое духовно важное. Я пробираюсь через леса, через какие-то стеллажи досок, прохожу вовнутрь и нахожу людей, которые идет служба, все служат. Выстояв службу, ну, естественно, вы понимаете, вот я не могу передать свое первоначальное вот ощущение. Это были просто слезы. Слезы меня прибили к полу гвоздями, потому что я не могла подняться с колен. Я в буквальном смысле была распластана на этом полу, потому что боль и тот ручей вот этого покаяния своей ничтожности, он был настолько вот ручей этот мощно уже так столько держался в этих закрытых устах и согнутом сердце, что, попав в это пространство, он прорвался и стал литься. Меня просто взяли под руки и повели к священнику на исповедь. Вот я стояла, выливала свою исповедь. Священник прекращает, накрывает епитрахилию. Я отхожу, продолжаю стоять на службе. Впоследствии оказалось, что это был Великий пост. К моему счастью, на следующий день я снова прихожу, снова исповедь. И так 5 раз. На 5-й раз я... И каждый раз я пытаюсь подойти к причащению. То есть люди после исповеди идут на причащение святых христовых тайн, принимают причастие. А я подхожу к чаше, а мне священник говорит: не готова и не дает причастия. Все причащаются, а я единственная вынуждена под всеобщий, знаете, такой, как сквозь строй проходить, на тебя смотрят, а тебе единственное, никто не причащает. И первый раз подходишь, тебя не причастили. Ну ладно бы, я продолжаю стоять. Второй раз опять не причащают. Я исповедуюсь, опять ничего. На 3-й, 4-й, 5-й. И только на 6-й раз, вы только представьте себе, как надо. А я рыдаю, я не понимаю, что происходит. Меня Бог не принимает, Он не дает мне прощения, Он мне не дает вот эту чашу испить. И я понимаю, что осталось только умереть, потому что мне больше идти некуда, а стены храма — это единственное. И вы знаете, вот на 6-й раз я стою на исповеди. Ну, очередной раз еще вспомнила, но было, что вспоминать, сами понимаете, потому что самостоятельная женская жизнь — это да, это есть о чем вспомнить, тем более дети. И вы представляете, вдруг я над собой слышу голос, я такого голоса никогда не слышала. Тебе надо вышивать иконы. У меня тут же прошли слезы, из меня просто вырвалось кто. И я понимаю, что тебе надо вышивать иконы. И накрывает меня епитрахилию. И я подхожу к чаше, меня причащают. Вы понимаете, я перестала плакать, я перестала ползать. У меня в душе воцарилась такая пустота и такой мир. И только вот эти звенят слова: тебе надо вышивать иконы. Я долго думала, вот потом вспоминала, много лет вспоминала вот это все, и меня не отпускало вот это состояние своего, понимала свое недостоинство, и почему мне, вот этому ничтожному созданию, которое горше и хуже всех, потому что это так выглядело. И вдруг такое предложение, и как можно? Я целый год не могла даже на иконы обычные в храме поднять глаза, потому что мне было невыразимо стыдно. Я не знаю, чего я стыдилась. Мне или страшно было. И опять же, это не страх. Это такое что-то, какое-то благоговейное, благодарное состояние. Благоговейно благодарное. Что... Это не позволяло мне поднять свои глаза и просто созерцать, любоваться красотой, наслаждаться вот этим миром, покоем. Но батюшка предложил дальше. У нас, говорит, женщины по субботам приходят в храм, и мы вышиваем иконы. Приходи и ты в субботу. И вот с этого предложения отца Сергия, как потом выяснилось, он профессиональный иконописец. Он был декоратором в театре. И уже когда его призывающая благодать накрыла, будем так говорить, когда его благословили к священству, он стал иконописцем, профессиональным иконописцем, очень хорошим иконописцем. Мало того, он еще по своей природе очень скромный и сильный человек. И вот каким-то своим духовным зрением, видимо, он разглядел, что, как ему Господь направил его, вот, его видение. Я пришла в субботу, там несколько женщин, они, оказывается, полгода уже занимаются этим. Там была и Лариса, вот, которая на этой иконе, она шила Николая Чудотворца, и вот на ее иконе я стала отрабатывать стежок, в раскол называется. Я не задавала никаких вопросов, мне было просто очень интересно, и очень я была в таком восторге в немом, и потом мне было очень трудно отойти от своей вот этой липкости, вот, которой я на себе ощущала, то есть вот это свое несовершенство. И для меня эти люди казались какими-то небожителями, наверное. Я не знаю, я даже не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы сделать определение этому всему, что происходило. Это была такая небольшая комнатка. Иконописцы, батюшка сам писал иконы, значит, иконописец женщина. И три или четыре вышивальщицы, такие уже в зрелом возрасте, сидят с большими рамами, с натянутым, как барабан, полотно на этих рамах. И вот они, значит, торжественные, так спинки ровные у всех, сидят и трудятся. У одной, смотрю, на пяльцах Божья Матерь вышита, у другой Пантелеимон, у Ларисы Николай Чудотворец. И вот батюшка ее благословляет дать образ Николая Чудотворца. А на иконе, чтобы вы понимали, средняя часть иконы, она называется ковчег. А вокруг вот эта вот полоса, которая идет вокруг иконы, это поле. И вот это поле надо было вышить простым стежком. Это самая нетрудная задача. Шить по прямой. Я взялась за эту работу. Носили пяльцы с собой домой потом. Дома пыталась тоже шить. Потом приходили в субботу опять. И вот с этими пяльцами очень долго-долго курсировала по Сележарову. Знаете, как художники с мольбертом ходят, так мы с пяльцами в мешках.
1: Людмила Васильевна, так вас приняли в эту мастерскую. Вы же уже умели вышивать?
0: Нет, мамины мечты остались мечтами. Я гладью до сих пор не умею вышивать. Это лицевое шитье в раскол. Есть такое древнерусское лицевое шитье в раскол. И вот на основе этого лицевого шитья была попытка создать иконы именно в Сележарово. Необходима храму была хоруквь. Хоруквь — это вышитое такое знамя, с которым крестным ходом ходят вокруг обители, либо вокруг по городу. Иголку держать в руках умею. Я очень способный ученик, и в силу своей внутренней дисциплинированности, наверное, я очень легко обучаема. Очень легко обучаема. Мне показали, как делается стежок по расколу, и я стала составлять вот эти вот цепочки незамысловатые. Конечно, очень трудно было держать линию, а батюшка смотрел, как я держу линию. То есть художник, он даже в вышивке, это как продолжение руки, это как карандаш, как кисть в руках. Понимаете? Он мне дал прорези, чтобы я рисовала кистью прорези. Прорезь — это от слова «рисовать». Прежде чем начать вышивать, надо создать образ святого. То есть готовые прорези святых существуют в изданиях всевозможных. Сами иконописцы, они пишут прорези. А моя задача была копировать, копировать, повторять до тех пор, пока моя рука не станет твердой. Я хочу вам сказать, что про вышивку я рассказываю, конечно, мы вышиваем. Мы не только вышивали. Вышивали-то мы как раз свободное от работы время. Вот приходит он в мастерскую, отец Сергей, говорит, вот вам ведро, вот вам саженцы. Люда, Лариса, идите сажайте. Мы ворчим, значит, про себя громко нельзя ворчать, это послушание. Мы берем это ведро, берем лопаты, берем лом и идем, значит, сажать. Храм Петра и Павла стоит на искусственно выращенной насыпи. В древности, в XIV веке, была деревянная крепость, был мужской монастырь, Свято-Троицкий мужской монастырь деревянный. И храм Петра и Павла в конце XV века был построен трапезный храм, одностопный, единственный на Верхней Волге каменный храм двухэтажный. И вот вы представляете, и вокруг вот эта вся территория, которую мы почистили, вот с 92 года по 96 расчищал отец Сергей, КамАЗами вывозили вот эту городскую свалку, помойку, вот этот разбитый кирпич, потому что это был богатейший монастырь в древности. До 28 года, 1928 года, он еще там служили монахи, там были 7 монахов, 500 насельников, то есть там был богатейший такой, еще обитель была мужская, суровая. Вот представьте только себе, вот этот трапезный храм, он самый первый построен, напротив, значит, рядом были двухэтажные каменные архиерейские палаты, а дальше колокольня, это точная копия колокольни, вот в Оржеве у нас такая колокольня еще есть. Напротив колокольни Свято-Троицкий пятиглавый собор, на западе больница, на южной стороне здесь братские корпуса, на юго-востоке настоятельские корпуса деревянные, и все это обнесено 4-метровой высоты ограды с бойницами вокруг всего монастырского комплекса. И храм Петра и Павла, он встроен в стену этого монастыря, колокольня встроена в стену монастыря, и по углам монастыря 4 сторожевые башни. Это была такая богатейшая обитель. Отсюда шло управление всеми церквями, монастырями в Верховье Волги. И даже Нила Пустынь, она была подотчетна этому монастырю. Придя в этот храм, главная задача была, конечно, это восстановить храм. Восстановить церковную жизнь, восстановить приход, образовать приход. Ну, то есть это храм — это стены, а церковь — это люди. И, конечно же, без людей храм — это просто пустая архитектура, которая, может быть, и красиво звучит, но бездушно.
1: Людмила Васильевна, вот вы рассказывали о благоустройстве территории. Монастырь был разрушен. Как же вы, вот как золотошвеи, вышивальщицы, имеете дело с тканью? Ручки-то у вас заусенцы, получается?
0: Иконописцы, вышивальщицы отличаются чем? Иконописец, когда разводит свою эмульсию на яичном желтке, трет натуральные камни, производит краску, он уже от этой эмульсии отойти не может. Он будет ее писать столько, пока она не засохнет и не закончится. А вышивальщица — это же удобно. Сделал ручками 10 стежков, скомандовали, взял ведро с саженцами и пошел сажать. И стежки никуда не денутся. Как ты их оставил, иголочку в ткани, так она и будет стоять до тех пор, пока ты не вернешься. И это очень удобно. Ну, я считаю, что в храме это вообще находка. Сидит человек привязан к пяльцам, в то же время он должен отдыхать, потому что шить без конца — это тоже очень сложно. Ручки после тяжелой физической работы требуют особого ухода. Берешь иголочку, она у тебя падает так несколько часов, часа 2-3 к ряду, пока ты начнешь приглядываться к стежкам.
1: А если работа не идет?
0: Чтобы... Так вот она и не идет, вы понимаете, потому что когда ты отвлекаешься на посторонние дела, хотя Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», она сопровождает всегда. То есть ты мысленно, конечно, мы отвлекаемся, мы несовершенно, мы отвлекаемся, но находясь на территории храма, ты понимаешь вот ту... Вы знаете, вот это, наверное... Сам воздух, он пропитан молитвой. И то, что понимание, что ты в храме, что ты на территории храма, оно тебя заставляет, вынуждает возвращаться, возвращаться мыслями к молитве. А уже само лицевое шитье в раскол — это и есть молитва. И вот такой неспешный ход составляет вот этот труд. А за неспешностью... Соответственно, ты и думаешь, и молишься. И каждая икона — это твоя прожитая жизнь. Первые иконы очень трудно было отдавать, потому что вот я шила 10 месяцев икону, например, да, 9 месяцев, как ребенка выносить. И когда ее даришь в другие руки, ты понимаешь, что ты от себя отрываешь кусок просто с мясом. Сейчас такого нет. Ты понимаешь, что во славу Божью живешь, и тебе ничего не принадлежит на этом свете, как и твоя жизнь, собственно. А тогда было очень трудно вот с этим смириться, что столько было слез и крови туда вложено, а кровь в прямом смысле, потому что исколотые пальцы.
1: Получается, что вы вышиваете, и это и есть молитва.
0: Конечно, конечно, это и есть молитва. Сама вышивка. Лицевое шитье образков, батюшка говорит, шитье икон приравнивается к литургии. То есть если человек сидит и работает над иконой, это приравнивается к литургии. Раньше мы на службы ходили только по 12 праздникам, вот, а в остальное время мы шили и работали.
1: А вот когда смотришь на готовые оклады или плащаницы, кажется, что они сотканы из чистого света, но за этим стоит колоссальный физический труд. То, что вы рассказали, это действительно сколотые пальцы, это спины, это зрение. И также еще знание старинных технологий. Интересно, есть сведения, кто и в каком веке, может быть, изобрел такой стежок расколом и другие стежки?
0: Ой, вы знаете, наверняка, конечно же, существует. И мастерских же было очень много. И в 16 веке там и сакуровские мастерские. Что прежде в 10 веке, это же из Византии к нам пришло все шитье. Мы ездим каждый год на конференции, посвященные вышивке. Ученые занимаются вот этим изучением. По сей день, представьте себе, по сей день ученые занимаются этими вопросами заводного шитья. И заводного шитья, и лицевого шитья, то есть... Мы, как мастера, предлагаем свои работы, они ведут научные исследования каждый год, оформляются журналы, пособия всевозможные по вышивке. Это такой труд, это редчайшая профессия, но она сейчас стала более востребована, расширяется за счет привлечения народных промыслов, таких как кружево. И на машине вышивают. Сейчас очень упростился этот вопрос заводного шитья. То есть мастеру не надо ломать глаза и руки, чтобы создать. Надо только компьютер. И, конечно, усидчивость, она никогда не уйдет от вышивальщицы. Усидчивость всегда нужна. Но, тем не менее, концепция сменилась. То есть нет необходимости заниматься тем, чем вот мы сидим усиленно, настырно занимаемся вот этим лицевым шитьем образков. Многие мастерские говорят, мы шить это не будем никогда, мы будем шить прикрепы, а лицевое свое шитье, вот веки вышли, руки вышли, и все, и достаточно. Я не хочу, чтобы мастерская, в которой родилась вот эта вышитая икона, именно икона, в которой соединился канон иконописи и вышивки, а это впервые в истории самой вышивки, иконопись стала главенствующей составляющей. Вышивка, она же как сама по себе, как украшение. То есть из раза в раз на протяжении 26 лет я пытаюсь, получая знания от своего великолепного мастера-иконописца. До сих пор я еще и консультируюсь, и я думаю, это такое счастье, что рядом с тобой сидит учитель, которого можно в любое время взять консультацию, спросить, и если замылился глаз, батюшка, посмотри, я не сошла ли я в своем этом, знаете, величии, как вы говорите, это, в сторону куда-то, куда не надо, потому что это очень опасно, очень легко можно соскочить. И в то же время он наблюдает за твоим духовным состоянием. Мы постоянно ходим раз в месяц, мы обязаны исповедоваться, причащаться, то есть это необходимая составляющая, это образ жизни. Без этого тебя не допустит никто. Ты сам не сможешь. Ты сам не сможешь сидеть за пяльцами, вышивая иконы, если ты далек от церковной жизни. Понимаете? И духовная литература должна быть какая-то рядом, пособием. Почему? Потому что душа просит. Это не вызубривание, это не вычитывание правил, канонов там, и всего прочего. Это нечто другое. Это совершенно другое. Поздно хватаемся вот за такие духовные вещи. Я бы предлагала этому учиться с раннего детства. Правильно, с 7-летнего возраста исповедуются люди настоящие. И причащаются, и общаются. И церковь — это не просто как пришел, покрестился, повенчался и умер, отпели тебя. А это как, знаете, телефон ставишь в розетку. Заряжаешь каждый раз. Так и человеческая душа, она, получая причастие, она заряжается на 100%.
1: А вот существуют разные виды швов. В прикреп, по карте. Какие техники ваши любимые и какие самые сложные в исполнении?
0: Я использую лично многие техники. Например, по карте я шью, например, украшаю Евангелие. Вот Аковицкое у нас состоит из Смоленской Божьей Матери, да, и Николая Чудотворца, не на одном полотне. Это местночтимая икона Аковицкая. И она изображается именно в таком порядке. Образ Божьей Матери, Иисуса Христа на руках и Николай Чудотворец рядом. И это единственная икона, где Николай Чудотворец с Божьей Матерью Смоленской находится. Нигде в иконописном исполнении не может с Божьей Матерью рядом находиться никакой святой. Это исключено. Это единственная явленная икона, и она единственная, где изображается с Николаем Чудотворцем. Так вот, у меня на этой иконе, а я сейчас вот как раз у меня на пяльцах две таких, два заказа пришло, и вот как раз одновременно мне приходится одну и другую дополнять, и небольшого размера. Спаситель очень мелкий получается уже, как бы для иконописи. Нить, она имеет толщину, это не краски, что можно прописывать одной волосинкой. А чтобы уложить нить и создать характер лика, то есть глаза, чтобы они были живые, чтобы это было иконописно, надо вписать и первый цвет, основной охристый, восковая охра, и золотая, золотистая охра вокруг проходит, и санкирь. Санкирь — это как раз тот цвет, такой зеленоватый на иконах, написанных иконах. Вышивки, понимаете, их, это же не краски, их не размажешь, не выпишешь там что-то. Нам надо знать сразу одну единственную линию, сразу одного того же цвета, который нужен, который впоследствии будет лежать на своем месте. То есть мы должны, вот взяли нитку, а мы уже должны точно знать, где она должна быть впоследствии. И вот самая техника, которая мне в основном, это лицевое шитье вразков и одежды, и образы сами, лики, руки, это все вышито. Я люблю Евангелие, например, у Николая Чудотворца украшать либо по картону золотым прикрепом. Вот мне очень нравится золотой шнурочек и прикрепом, любым прикрепом. Оставляю место для натуральных каменьев. У меня в серебре 925-й пробы каменьев. Все зависит от того, насколько хотят богато видеть икону.
1: Творите добро и цените то, что сделано с душой. С вами были Людмила Васильевна Герасева и Ирина Васильевич.
2: Детям о Боге.
3: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
4: Гордость и наказание царя Азии. Азия был 10-м царем в Иудейском царстве. Он стал царем, когда был еще очень молод. Ему было всего 16 лет, когда он вступил на престол. И царствовал он 52 года в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И помогал ему Бог, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азия башни в Иерусалиме, башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Азии и войско, военной силы 307 500. И заготовил Азия для всего войска щиты, и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Азии царю и сказали ему: не тебе, Азия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Азия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Слово Божие учит нас не гордиться. Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Вторая книга Паралипоменон, глава 26. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 17. Израиль отступает от Бога. Сыны Израилевы стали грешить пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского. Они и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему. Они также построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. Так они служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Четвертая книга Царств, глава 17, стихи 7 по 18. Ассирия завоевывает Израиль. Ассия был последним царем Северного Израильского царства. Он царствовал 9 лет 730 по 721 год до Рождества Христова, и делал он неугодное в очах Господних. На северо-востоке от него располагалось огромное Ассирийское царство со столицей Ниневией. Все народы в то время были грабителями, а ассирийцы были самыми грубыми и жестокими среди них. В 724 году до Рождества Христова могучее ассирийское войско под водительством царя Салманассара вступило в Израиль. Израильский царь Осия подпал под власть Салманассара и выплачивал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Это был конец Северного Израильского царства. Так Господь наказал свой народ за беззаконие. Это случилось в 721 году до Рождества Христова. Только спустя 2 столетия немногие израильтяне из Северного царства возвратились из Ассирии в Израиль вместе с возвратившимися из плена иудеями, то есть евреями из Южного царства. 4 книга царств, глава 17, стихи со 2 по 6. Самаряне. Когда израильтяне Северного царства были взяты в плен и угнаны в далекую Ассирию, их страна почти совсем обезлюдила. Главным городом Северного царства была Самария. Через некоторое время там поселились другие народы, из которых потом произошли самаряне. Вот что рассказывает об этом Библия. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Правда, позже они перестали почитать других богов и чтили только единого Господа. Но израильтянами они так никогда и не стали. У них были собственные священники, и они придерживались своих обрядов. Они построили себе даже храм на горе Горизим, которые евреи позднее разрушили. 4 книга царств, глава 17, стихи с 24 по 33. Молитва царя Езекии. После того, как в 721 году ассирийцы захватили Северное царство и переселили израильтян в Ассирию, с Божией помощью маленькое южное царство, Иуда,

вышел из-под власти царя Ассирийского и перестал служить ему. После этого ассирийский царь Синнахерим постоянно угрожал Езекии, требуя сдаться. Он прислал Езекии письмо, в котором высокомерно высмеивал упование иудейского царя на живого Бога и требовал безоговорочного подчинения ему, так как все царства вокруг уже находились в его власти, и никакие боги не помогли ему стоять пред могуществом Синнахерима. Езекия, получив письмо, пошел в храм Божий. Там он развернул письмо перед Господом и стал молиться. «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синнахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Господь услышал молитву верующего в Него царя и наказал ассирийцев поражением за их дерзость против святого имени Его. Четвертая книга царств, глава 18, стихи с 1 по 7, глава 19, стихи с 9 по 19. Завет царя Иосии. Иосия был также одним из иудейских царей. Ему было 8 лет, когда он воцарился и царствовал в Иерусалиме 31 год. Он делал угодное перед Господом, ходил путем послушания, не уклоняясь ни направо, ни налево, и в течение всей своей жизни не отступал от Бога. В 16-летнем возрасте Иосия обратился к Господу всем сердцем, и в 12-й год своего царствования он начал очищать Иудею и Иерусалим от идолов и их жертвенников. На всей земле иудейской он разрушил идольские статуи и все кумиры разбил в прах. В 18-й год царствования Иосия дал приказание приступить к работам в Доме Господнем, чтобы обновить его. Для этой цели народ пожертвовал много серебра. Среди серебра, принесенного в Дом Господень, священник Хилкия нашел книгу закона Божия, данного через Моисея. Священник отдал эту книгу писцу Шафану, который принес ее царю. Царь Иосия приказал прочитать ее. Когда он услышал слова, написанные в найденной книге, он пришел в ужас, потому что то были слова закона Божия, от которого отступил весь народ. Иосия стал сокрушаться сердцем, плакать и молить Господа о прощении. Затем он пришел в храм, созвал весь народ и прочитал перед ними вслух все слова книги Завета, найденной в Доме Господнем. Там он заключил завет перед лицом Господа, следовать за ним и соблюдать все заповеди и уставы его от всего сердца. Также и всему народу он велел подтвердить этот завет с Богом. После этого Иосия истребил все оставшиеся мерзости и идолов из всей земли израильской. Израильтяне во все дни жизни Иосии были верны своему обещанию служить Господу и не отступали от Него. Вторая книга Паралипоменон, глава 34, стихи с 1 по 8, с 14 по 19, с 29 по 33. Пророк Иеремия. Пророк Иеремия постоянно свидетельствовал о Боге и много страдал с несчастным

0: израильским народом. Однажды он сильно обличал жителей городов Тофета и Иерусалима за то, что они поклонялись и приносили жертвы чужим богам-идолам. И Иеремия произнес о них пророчество в городе Тофете. Затем он пришел в Иерусалим, стал во дворе Дома Божия и сказал всему народу, находившемуся там: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Когда священник в храме услышал это пророчество, он разгневался, ударил пророка Иеремию, связал его и посадил в колоду. На другой день он выпустил его, и Иеремия вновь произнес пророчество об участи израильских городов, всего народа и неверного Господу священника. Затем Иеремия обратился к Богу со словами: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Много было у верного пророка гонителей, но Бог укреплял его всегда. Поэтому Иеремия сказал: «Но со мною Господь. Как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Книга пророка Иеремии, глава 19, стихи с 13 по 15, глава 20, стихи с 1 по 13.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы, читал Алексей Рассашанский.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24-25 сентября паломники Урала, Сибири и других регионов России традиционно прибудут в духовную столицу Урала, Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. В эти дни в Верхотурье пройдут архиерейские богослужения. День второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири, чудотворца, Русская Православная Церковь празднует 25 сентября. В среду, 24 сентября, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Крестовоздвиженском соборе будут совершены Малая Вечерня со чтением Акафиста и Всеночное Бдение. Начало в 16 часов. В четверг, 25 сентября, в монастыре состоится божественная литургия, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и сорм архипастрий. Начало в 8:30. Напомним, Верхотурский Крестовоздвиженский собор – один из крупнейших в России после Московского храма Христа Спасителя и Петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь, в Раке, хранится одна из наиболее почитаемых святынь нашей страны – мощи праведного Симеона. В числе паломников, которые в симеоновские дни 24 и 25 сентября разделят радость молитвенного общения с архипастырями, будут и крестоходцы – участники свято-симеоновского крестного хода. В течение 10 дней они с молитвой и иконами святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона идут крестным ходом из Алапаевска в Верхотурье. Далее в этом выпуске. 21 сентября по окончании Божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря города Астрахани состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Губернатор Астраханской области тепло приветствовал Святейшего Патриарха, поблагодарив предстоятеля Русской Православной Церкви за первосвятительский визит и подчеркнув, насколько значимым событием для астраханцев стало то, что Святейший Владыка возглавил богослужение, малое освящение храма Александра Невского и великое освящение Благовещенского собора в Астрахани. Игорь Юрьевич Бабушкин отметил, что регион с нетерпением ждал приезда патриарха и тщательно к нему готовился, а сам визит имеет огромное значение для многонационального региона, 70% жителей которого – православные христиане. В ответном слове Святейший Владыка отметил особый опыт России и подчеркнул, что Астраханская область является пример добрых отношений между людьми разных национальностей. Это не может не радовать патриарха, потому что мирная и благополучная жизнь с точки зрения добрых человеческих отношений является одним из факторов, определяющих то, что мы обозначаем словом «счастье», добавил предстоятель, выразив признательность губернатору за высокий уровень церковно-государственных отношений в регионе. По окончании встречи состоялось общение Его Святейшества с детьми, участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участников соревнований сопровождали министр физической культуры и спорта Астраханской области Ивашкина и директор по развитию региональных этапов фестиваля Аксенов. Предстоятель Русской Церкви обратился к детям и их наставникам со словами благословения: «Благословляю вас, мои дорогие дети и наставники, чтобы Господь хранил вас. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, мало стать мастером спорта. Знаю на опыте своего общения со спортсменами, мало стать даже чемпионом мира, потому что счастье не заключается в медалях, хотя медали тоже очень важны. Счастье заключается в состоянии души». Святейший Владыка предостерег от ошибок выбора пути без Бога. Для того, чтобы иметь счастье в сердце, нужно быть с Богом, потому что Господь и есть источник счастья. Как только мы разрываем отношения с Богом, опираемся на свои собственные силы и возможности или какую-то карьеру и прочее, чаще всего это кончается тем, что человек счастливым не становится. Поэтому я вам очень желаю быть счастливыми, а значит, жить с Господом, никогда не забывать Его и очень любить свою страну. Помогай нам, Бог! В завершение Святейший Патриарх Кирилл и спортсмены обменялись памятными подарками. И завершение выпуска. Фестиваль национальных игр на казачьем хуторе «Приморский» организовало Петербургское отделение Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения Всемирного русского народного собора и Дома национальностей. Участники фестиваля угощали национальными блюдами, соревновались в рубке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Чин освящения креста для храма-памятника Донской иконы Божией Матери совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Пелин в сослужении духовника хутора иерея Андрея Ковальчука. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн!
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю такую тему – необходимость почитания святых мощей. Почитая святые мощи угодников Божиих, мы достаточно редко задумываемся над тем, какое огромное значение в нашей жизни имеет это почитание. Давайте поразмышляем над этим немаловажным вопросом. Начнем, наверное, с истории.
2: С истории. А вообще почитание мощей в христианском мире действительно очень имеет древнюю, давнюю историю. С чего это началось? А прям с первых самых христиан, которые, декларируя или оставаясь верными христианству, претерпевали мучения от гонителей. Я думаю, что все вы знаете о так называемых 10 периодах гонений на христиан, которые были в первые 300 лет существования христианства. И именно с этого времени появилось такое вот почитание, уважение к телам тех людей, которые умерли, которые пожертвовали своими жизнями ради Христа. Давайте немножко так вот так смоделируем ситуацию. Представим, что мы находимся в Римской империи, в каком-нибудь большом городе. Ну, давайте даже предположим, что мы находимся в Риме. Вот. И пришел апостол Павел, основал в Риме христианскую общину, поставил первого епископа и ушел дальше проповедовать. И в определенный момент при императоре Нероне, первые гонения были именно при императоре Нероне, это 60-е годы первого века, случается на нашу христианскую общину облава. Хватают нашего епископа, хватают диакона, хватают самых ревностных наших собратьев и прямиком ведут на казнь. Вариантов много. При императоре Нероне и на крестах распинали, и эти кресты поджигали в виде факелов. Вот. Могли зверям скормить, могли там вместо гладиаторов выпустить. Еще раз повторюсь, вариантов много, но суть такая, что тех людей, которых схватили во время рейда, убили. И после игрищ, после казней, что обычно с телами? Ну вот их выбрасывали куда-нибудь на помойку, как ненужный мусор. Вот. Если какие-то тела клевали вороны, вот, какие-то тела сжигались, вот, ну а кому-то в кавычках повезло, и их тела просто выкинули на помойку. Вот. Что делаем мы? Мы со слезами берем эти тела и несем хоронить. Куда мы их хороним? В катакомбы. Что такое катакомбы? Катакомбы – это кладбище римское. В разных культурах, в разных странах к мертвым по-разному относились. Кого-то закапывали, кого-то в пещере, как вот в Израиле, например, хоронили, потому что земля каменистая. Кого-то сжигали, потому что, в принципе, земли не было, да, и сложно было как-то хоронить. По-разному. Вот. В Риме были прям такие кладбища, которые сейчас именуются катакомбами. Вот. И мы несем эти тела, со слезами хороним, вот, тоже там в такие гробницы каменные, вот, оставляем, закрываем это все плитой, там мраморной, неважно, гранитной, в общем, какая у нас есть, и уходим. Возвращаемся к себе в общину и думаем, что же делать дальше. Потому что знаем, что в следующий раз могут прийти снова, уже схватить там вас или меня, или еще кого-то из наших близких. Вот, и понимаем, что дальше собираться таким вот образом мы не можем. Что мы делаем? Ведь мы раньше собирались у меня в доме или у вас в доме, совершали вечер любви, агапы, первые литургии. Сейчас мы понимаем, что так мы делать не можем. И возможности явно о себе говорить. И у нас остается прах нашего епископа, который был поставлен апостолом Павлом, ну или апостолом Петром. И мы возвращаемся к праху этого епископа в катакомбы ночью и совершаем там вечер любви. Вспоминаем нашего епископа, который еще несколько дней назад руководил нашей общиной. Вспоминаем того диакона, который похоронен здесь же рядышком, и который заботился о столах нашей общины. Вспоминаем тех людей, которые были убиты просто потому, что они христиане, по жестокости там, или еще по какой-то причине вот, императора, который организовал эту облаву на нашу общину. И совершаем вечер любви. И причащаемся. Так же, как мы делали это ранее. И подобных историй было множество. Это не только Рим. Это вообще, в принципе, вот по всему христианскому миру были гонения, были общины, которые теряли своих людей, вот, и каким-то образом потом их хоронили. И вот первые литургии, ну вот, собственно говоря, с первых же лет существования христианства, в основном они совершались на кладбищах, на костях, на мощах тех людей, которые за веру пострадали и были убиты. И именно с тех времен, сейчас до сих пор, у нас осуществляется почитание мощей, различных предметов, там, например, Христа Господня, там, или в Европе есть там гвозди Господа, там терновый венец, да, то есть какие-то такие вот реликвии. Или там вот у нас десница Спиридона приезжает в Россию, да, то есть вот либо предметы, либо части тел, особым образом почитаемые людьми, которые вот сохраняют память с одной стороны, которые с другой стороны призывают тех, кто остался здесь, на земле, уважать и ценить тот труд, тот подвиг людей, которые принесли свои жизни ради христианства, уподобляться им, учиться им, вспоминать их.
1: Вопрос, вы говорили, что литургия завершается на антиминсе, на частичках святых мощей. То есть я правильно понимаю, что сейчас в храмах литургия обязательно совершается на антиминсе, в котором зашиты частички мощей? То есть это такая древняя традиция?
2: Да, не сказал. То есть вот с тех времен, со времен первых христиан, сначала литургии совершались, ну, впрямую на гробах. Угу. Вот. Постепенно традиция совершения литургии перетекла вот именно на совершение на мощах. И действительно, сейчас литургия без мощей совершена быть не может. Действительно, в каждом храме находится антиминс, то есть это специальный плат для совершения литургии. Вот. И в этом плате вшита частичка мощей святого. Обычно традиция, как бы стараются следовать традиции и вшивать мощи именно мучеников. Вот, то есть именно людей, пострадавших за веру. Ну, понятно, сейчас у нас это и новомученики российские, которых огромное количество сейчас вот у нас есть после 20 века. Вот, редко, когда в антиминс вшиваются мощи там праведников или преподобных. Вот, то есть обычно это, согласно традиции, вот именно мощи мучеников.
1: Можно сказать, что почитание святых мощей имеет еще и литургическое значение в связи с этим?
2: Ну, конечно, да, потому что, еще раз повторюсь, ни одна литургия не может быть совершена без мощей.
1: Святые мощи служат для нас зримым напоминанием о личности данного святого. И как нужно относиться к мощам, то есть с каким чувством подходить к ним, благоговением, трепетом? Святые ведь своей подвижнической жизнью и добродетелями нас соединяют с Богом.
2: Ну, я тут немножко с вами не соглашусь, что святые нас соединяют с Богом. Я тут не согласен с этим.
1: А вот смотрите, история. Например, моя знакомая поехала в Дивеево. Она просто поехала, чтобы посмотреть монастырь, была, так сказать, в Нижнем Новгороде, так, на экскурсию. Она через место обратилась к житию Серафима Саровского, и через него узнала там о молитве, о труде, прочитала его книгу «Наставление батюшки Серафима». Вот. И вот в связи с этим можно вот в данном случае вот так вот выразиться. У меня вот такая формулировка. Я почему не согласна?
2: Я тогда прошу прощения за свое буквоедство, вот, потому что обновление и соединение с Богом — это именно литургическое соединение в таинстве причастия.
1: А вы про причастие, а я вот про соединение вот с жизнью, с личностью святого.
2: Я думаю, что тогда тут, наверное, ну, простите еще раз за буквоедство, привести к Богу.
1: Да, привести тогда, да?
2: Привести к Богу, да. Святой может действительно привести к Богу. И вот отвечая на вопрос, как относиться к мощам, мне кажется, наверное, самый правильный такой подход, ну, по крайней мере, вот я именно таким образом отношусь, как к видимому пребыванию, святого в конкретном месте, в конкретном храме. То есть, например, вот у нас сейчас по России путешествует десница Спиридона Тримифунского. Что это значит? Да, как вот, по крайней мере, я это воспринимаю? То есть вот святой Спиридон приехал в гости, условно говоря, к нам в Россию. Вот. Понятно, что в каких-то храмах частицы мощей Спиридона есть. Вот. И в таком случае действительно как бы люди, которые имеют в этом храме там часть мощей Спиридона, но они посещены этим святым, что называется, там, ежедневно, ежечасно, да, вот. Но какие-то люди лишены этой возможности, и, получается, вот приходят к этой святыне. А что значит, вот, святой Спиридон приехал, если мы уж таким, такой термин будем использовать. Мы когда святому молимся, говорим: «Святой там Спиридон, моли Бога о нас». Вот, это замечательно, это вот хорошие такие слова. А мне кажется, еще тут можно немножко как это поразмышлять над этими словами. Может, даже не столько моли Бога о нас, сколько помолись Богу вместе с нами. Mm-hmm. То есть Спиридон приехал для того, чтобы мы вместе с ним Богу помолились. Разверну немножко эту мысль. Смотрите, когда в какой-нибудь храм, на какой-нибудь праздник приезжает владыка, смысл какой? Чтобы вместе помолиться Богу, чтобы этот праздник разделить, то есть архиерей разделяет радость этого праздника с прихожанами, прихожане разделяют эту радость вместе с архиереем, но суть-то именно такова, что мы все вместе приехали помолиться Богу. Здесь я это мыслю примерно таким же образом, то есть святой Спиридон приехал для того, чтобы вместе с нами Богу помолиться, вместе с нами вознести Богу вот такую вот хвалу, благодарение, вечер любви, если хотите, вот с чего мы начали с вами наш сегодняшний разговор, да, вот литургию. То есть я не очень, я вообще не воспринимаю такого магического отношения к мощам, вот, когда люди бегут к ним для того, чтобы какие-то свои жизненные ситуации решить, разрешить. Вот. На мой взгляд, это от язычества ничем не отличается. Вот. Мы христиане, мы призваны в первую очередь поклоняться Богу, Его чтить. А святые, которых мы имеем огромное количество, даже они на иконочках, когда изображены, ведь никогда не изображен один святой, даже если он один. Всегда изображен какой-нибудь предмет или какой-нибудь жест, который адресует к Богу. Если мы говорим о святителе, у святителя Евангелие. Если мы говорим об апостолов, у апостолов свиток. Если мы говорим о мучениках, у мучеников крест. Если мы говорим о преподобных, там у них там благословляющий жест и так далее. Но суть такой, там, если мы говорим о Богородице, то Богородица всегда указывает на младенца. Вне зависимости от того, там, с какой стороны младенец, и даже если его нет, все равно там язык иконы таков, что Богородица, она обращает мысли и взоры молящихся именно на Бога, а не на себя. Вот. И получается, что если мы говорим о мощах, о любом святом, то смысл-то этого как раз опять же в том, чтобы привести к Богу, вот с чего мы с вами тоже начали. Mm-hmm. Да, святой, который приводит к Богу. Святой не один... Ни один святой не будет людей приводить к себе. Ни один. И ни один святой не будет говорить: «Молитесь мне». Ну, он тогда святым не будет. Святой будет говорить: «Молитесь Богу». потому что он является источником всего, источником жизни.
1: Отец Иоанн, задам такой неофитский вопрос, вопрос человека, который только заходит в храм и начинает узнавать веру. А зачем молиться святым, если есть Богородица и Господь? Вот проясните этот момент. Я, вы, многие наши слушатели знают, но вот кто, возможно, сейчас задумался над таким вот моментом?
2: Ну, опять же, я склонен Богородицу больше причислять именно к лику святых, чем вставить в одну, на одну ступень с Иисусом Христом, там, с Господом нашим. То есть тогда вопрос, зачем молиться вообще все святым, если есть Господь Бог. Так? Действительно, я знаю людей, которые говорят о том, что они не могут молиться святым. Зачем? Потому что Господь Бог есть. Вот. Бывают такие ситуации, но как бы в конце концов это людей не лишает права именоваться христианами. Вот. Но зачем молиться святым? Святой — это твой друг. Друг, который, с которым вместе ты молишься Богу. Вот у нас есть друзья, с которыми мы вместе ходим в кино. Есть друзья, с которыми вместе люди пьют пиво. Вот. Есть друзья, с которыми люди вместе там гуляют, там выгуливают собак. А есть друзья, с которыми можно помолиться Богу. Таким человеком может быть священник, таким человеком может быть супруг, таким человеком может быть друг, таким человеком может быть святой. И когда мы молимся святому, по большому счету, мы молимся это вместе со святым Богу. И святой присутствует вместе с нами в нашей молитве. И вместе с нами молитву Богу возносит о тех житейских вещах и необходимостях, которые есть у нас. Я в силу своей службы достаточно часто несу послушание дежурного священника в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье. И практически регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда люди приходят в храм, спрашивают, там, где иконочка того-то святого, там того-то святого, там батюшка начинает разговаривать. Потом выясняется, что люди Богу-то не помолились. Они в храм пришли и сразу прямиком там бегут к тому же Спиридону, там, к тому же Серафиму и так далее. Вот. А Богу-то не помолились. И батюшка говорит: подождите, вы пришли в храм Божий, а Богу свою молитву-то не вознесли. Как так получается-то? И поэтому не просто ведь так святые говорят, что если Бог у вас будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Иерархия-то она к чему? Но вот к этому, что ты приходишь в храм, или там тебе нужно помолиться. Первым делом ты молишься Богу о тех житейских ситуациях, которые у тебя есть. А потом у тебя есть любимый святой, твой друг. Там это может быть святой, имя которого ты носишь. Там это может быть святой, благодаря которому ты пришел в храм, как-то там вот Серафим Саровский, например, да, там вот у девушки, про которую вы говорили. Это может быть там Николай Чудотворец, к которому ты ездил условно там в Бари или в Домре, которые сейчас раньше Мир Иликийский назывались, да, сейчас в Турции этот город Домре. Вот. То есть это может быть тот святой, который вот тебе люб, дорог, который важен для тебя. И ты вместе с этим святым, Богородица, понятно, да. Вот. И ты вместе с этим святым молишься Богу, то есть молишься этому святому, этот святой вместе с тобой молится Богу, опять же, о твоих житейских нуждах. То есть, когда примерно то же самое, это когда мы приходим в храм и заказываем, какой-нибудь, например, там частный молебен, там вот тоже, опять же, к нам в храм. Бывают люди приходят, говорят: батюшка, вот там я еду в путешествие, можно молебен помолиться вот вместе со мной? Вот я вот сейчас, вот я пришел, помолиться вместе со мной, это молебен о путешествующих. Вот батюшка берет там, наряду, как необходимо, там молебен о путешествующих, там, или о болящих, там, или еще какой-нибудь там, да, то есть вот как такой вариант. И когда мы, получается, к святому обращаемся, логика точно такая же. То есть мы вместе со святым молимся Богу. Или там мы заказываем, опять же, заказывать недостаточно, надо сходить. Молебен с акафистом, например, святому какому-нибудь, да, вот у нас в Новотихвинском монастыре практически каждый день молебны с акафистом совершаются разным святым, там Николаю Чудотворцу, там Федору Ушакову, там, в общем, там практически каждый день. Вот, вот, ты пришел, помолился, там же мощи стоят того же Николая Чудотворца. Что это значит? Вот он, Николай Чудотворец, он стоит здесь вместе с тобой, молится о твоих житейских нуждах. Вот и молись. И все, и получается...
1: Иногда принято заказать молебен и уйти. и все. Потому что у людей просто нет времени, нет сил, здоровья, чтобы стоять молебен. Не все, но есть немощные. Вот это же тоже хорошо, заказать молебен, чтобы о тебе помолились.
2: Смотрите, если ты действительно немощен, тогда вопросов никаких нет. А если у человека, вот что опять такое, ну раз уж мы тему заходим, что значит попросить, чтобы о тебе помолилась церковь? Например, я врач, хирург. У меня предстоит тяжелая операция. Или я знаю, например, что я еду в командировку, ну, там, куда-нибудь, там, где боевые действия, там, или еще что-то. Вот, знаю, что мне придется там экстренные какие-то вот ситуации разруливать, там, людям что-то пилить, что-то пришивать. Вот, люди будут под моим ножом, находясь на грани жизни и смерти. Естественно, помолиться Богу у меня так, там не будет возможности. Ну, как бы во время операции, например, точно нет. Но я сомневаюсь, что, ну, может быть, конечно, там люди типа Луки Кримского, они могут молиться во время совершения операции, но если мы возьмем какого-нибудь там простого врача, да, вот, он хорошего врача, хорошего хирурга, вот, он не сможет молиться во время операции. Он будет оперировать и спасать людей. И вот тогда он просит церковь о том, чтобы она помолилась о нем. У него нет возможности помолиться. И это действительно, это правильно. Там он оказывает 40 уст, там, с прошением там, о помощи Божией, там, или так далее. Неважно, в общем, в каком формате он это сделает. Да, я тут полностью согласен, у него возможности нет. Или человек, например, не врач, а наоборот больной, да, который знает, что он идет на операцию там, в следующий вторник. Он просит о том, чтобы церковь помолилась о нем, потому что он сам будет лежать под наркозом. Все логично. Но если мы рассматриваем ситуацию, когда человек просто берет, заказывает молебен, потому что ему так сказали, или как у нас иногда бывает такая вот, вот надо заказать в трех храмах 3 40 уста, там или еще что-нибудь. Я воспринимаю это исключительно как язычество, потому что Господь нам говорит, не в многословии вашем вы будете услышаны, первое. А второе, почему именно 3? То есть мы, получается, обращаемся не к Богу, а к числам. А обращение к числам — это и галимое язычество. По большому счету, если ты хочешь, чтобы о тебе помолились, достаточно 40 уст в одном храме заказать. Зачем я пойду во второй храм? Если я знаю батюшку, который служит во втором храме, я хочу, чтобы он помолился обо мне тоже. Тогда это разумно. Если, например, я там первое время какой-то своей жизни, допустим, ходил там в Новотихинский монастырь, вот, сейчас я там переехал, ну, что-то вот, в общем, случилось, да, там, я сейчас живу, например, там в другом городе, вот, я хожу там в другой храм, но вот у меня какая-то сложная ситуация, и я помню о том, что там в Новотихинском монастыре, например, батюшки служат, которые меня знают, вот я заказываю там, например, там 40 уст у себя. Логично, логично. Это понятно. Но если я обращаюсь в монастырь, там, в тот же Новотихинский, там, или там, в какой-нибудь храм, просто потому что там сильная молитва, и они вымаливают, это уже больше похоже на язычество. Вот. Есть такое предание, по-моему, из жизни святого Василия Великого. История такая. Был богатый человек. Богатый человек. И он попросил священника молиться всю жизнь вот об этом богатом человеке. И дал ему какую-то большую сумму денег. Ну, допустим, построил ему дом. Вот. А священник совершил одну литургию и умер. И богатый человек говорит жене, вдове, слушай, ну ты понимаешь, я вот как бы просил, чтобы обо мне священник всю жизнь молился, но вот он всего одну службу. Верни мне те деньги, которые я вам дал. Ну, извини, ничего личного, только бизнес. Естественно, расстроенная вдова обращается к святому Василию Великому. Помню, к Василию Великому. Вот, владыка, разреши, помоги. Владыка приходит к этому богатому человеку, пытается его каким-то образом уверить. Богатый человек, значит, ни в какую нет, говорит, не считается. Святой Василий говорит, хорошо, давай мы тогда сделаем вот что. Неси весы. Принес весы. Вот смотри, говорит, я на одну чашечку весов кладу частичку, которую я за тебя помолился. Видишь, она перевесила. Вот, хорошо. На вторую сыпь золото. Он сыпет, а частичка не перевешивается. Он сыпет еще золото, а частичка ниже. И чем больше он сыпет, тем ниже частичка. А то, что сыпет, оно все выше, выше. Ну, как бы... Святой Василий говорит, видишь, говорит, молитва даже на одной литургии, она Господом принимается и слышится. После этого вот этот богатый человек отстал от бедной вдовы, ну и она смогла жить без нужды, скажем так. Вот. Поэтому не в магизме дело, да, и если мы говорим о какой-то молитве, о какой-то помощи, то важно не количество, а именно то, что делает там человек или священник.
1: Спасибо вам за такой прямо экскурс в молитву. Это очень важно в контексте темы почитания святых угодников Божьих. Ну и завершим беседу такой вот таким сложным и вроде бы простым вопросом. Многим из нас часто доводилось слышать такое понятие, как частица мощей. Традиция, когда появилась традиция разделять святые мощи и дальнейшее поклонение им. Вот сейчас же святые мощи — это же частички того святого, то есть тело святого дробят, получается так?
2: Я не могу сказать наверняка, когда именно появилась эта традиция. Ну, не исключу, что, скорее всего, она тоже достаточно древняя и практически примерно тех же времен, что и традиция служить литургии на мощах. Я думаю, что причина такого хода, причина такой ситуации случилась в том, что как раз вот люди, имея, например, в каком-то городе там какую-то священную реликвию, по-моему, началось это именно с креста Господня, когда он был обретен, а может быть и с мощей, но это не важно. То есть вот представьте, я живу в Иерусалиме, у меня крест Господень есть, а вот у людей в Риме креста Господня нет. Что нужно сделать? Ну давайте я вам частичку отдам. Ну, там как бы это не микроскопическую часть, но я вот вам там отпилю там, сколько там, ну, давайте 30 сантиметров я вам отпилю. Uh-huh. Вот. А потом люди, например, из Неаполя говорят, а мы тоже хотим. Ну, давайте вам тоже. Ну, вам давайте не 30 сантиметров, а 15 сантиметров отпилю. Вот. Ну, потому что мне же тоже надо, чтобы у меня что-то осталось. Вот. Ну, и таким образом постепенно вот традиция разделения там мощей, каких-то реликвий, частичек, вот она, наверное, и пошла.
1: Спасибо вам, отец Иоанн, за такую интересную беседу. Давайте всем пожелаем радиослушателям благоговения перед святыней, духовного трезвения, как говорят сейчас священники, и радости в сердце.
2: Очень замечательные слова. Давайте мы это самое и пожелаем.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сестры Милосердия Храма Рождества Христового города Екатеринбурга поздравили педагогов и учащихся школы-интерната номер 12 с началом учебного года. Вместе с ними на празднике был клирик храма иерей Валерий Турчининов и певчие храма. После молебна отец Валерий рассказал о празднике Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и об иконе Божьей Матери «Прибавление ума», окропил всех святой водой. Затем учащиеся исполнили песню, а сестры Милосердия вручили всем детям подарки. Бассейн гимназии Святейшего Патриарха Алексея II открыл очередной сезон обучения детей плаванию. Группы обучения плаванию формируются по возрасту и наполняемости, в среднем по 7-8 человек. Православная гимназия расположена на территории храма Целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Далее в этом выпуске. 21 сентября в Москве патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Юрию Михайловичу Лужкову в день 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия памятника, которая состоялась в Большом Сухаревском переулке, также участвовали почетные гости. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, вдова Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина и автор монумента, скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Александрович Щербаков. Митрополит Павел обратился к собравшимся и огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, отмечается исторический вклад Юрия Михайловича Лужкова в возрождение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, главного соборного храма Русской Православной Церкви. Имя Юрия Михайловича Лужкова навсегда вписано в историю столицы и нашей страны. Пусть же памятник, открытие которого приурочено к его 90-летию, станет зримым свидетельством нашей благодарности человеку, много и усердно потрудившемуся на пользу Москвы и москвичей, отметил в приветственном адресе святейший патриарх Кирилл. И в завершение выпуска. Найден живым 87-летний Вячеслав Королев, 8 дней проведший в лесной и болотистой местности, где уже начались ночные заморозки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители начали поиски 15 сентября, когда родственники обнаружили его машину возле леса, в который он обычно ходил за грибами. Зона поиска была огромной, а густая листва серьезно осложняла работу с воздуха. Но мы не сдавались. И вот на 8-й день поисков, на 9-й день пребывания Вячеслава Николаевича в лесу мы услышали отклик, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Кировской области. По-видимому, все это время он находился в радиусе километра, слышал машины на трассе, видел искавший его самолет, но выйти на какие-либо ориентиры не мог. Любая мелочь, изменившая ход событий сегодняшнего дня, могла изменить исход. «Нам действительно повезло», – говорит один из участников поисково-спасательной операции. По словам добровольцев, спасенный пенсионер отказался от госпитализации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня в студии у нас Екатерина Антонова, человек, который оживляет старинный промысел, забытую традицию Верхневолжья – набойка по ткани. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Ткань с ручным узором когда-то была гордостью русских умельцев, но индустриальный век – вытеснил это тонкое искусство. Сегодня набойка по ткани возвращается в культурный код Верхневолжья. Вы главный драйвер этого процесса в Осташкове, Тверской области. Вы руководите ремесленной мастерской в Освояси. Она не просто копирует старинные орнаменты, а возвращает ремесло в современную повседневную жизнь. В этом интервью, Екатерина, предлагаю поговорить о том, как хобби переросло в миссию, где искать аутентичные деревянные формы и сложно ли научить современного человека ценить ручной труд. С чего началось ваше увлечение ручной набойкой по ткани?
1: Я с детства интересовалась ручным трудом, смотря на своих родителей, как они делали все своими руками. Но тяга основная у меня была, конечно, к традиционным ремеслам женским в основном. Ну, как оказалось, не только женским, набойка – это мужское ремесло. И в 19-м году мне посчастливилось познакомиться с народным мастером Тверской области – Бариновой Надеждой Евгеньевной. Она меня пригласила на свои обучения по традиционному костюму. Я научилась у нее ткать, шить костюмы. Но также в 19-м году я случайно познакомилась с набойкой по ткани. Мне стала интересна эта тема. Я стала искать информацию, учиться. Какие-то шишки я набивала сама, что-то проходила онлайн-обучение. Так постепенно обучалась верховой набойке и узнала про старинное ремесло кубовой набойки также. Поехала в Петербург, обучилась у одного мастера, у Кондратьевой Екатерины. Потом я проходила обучение также у Павла Осипова. И как бы у меня обучение у двух таких именитых мастеров как бы привело меня к тому, что я сама начала заниматься кубовой набойкой по ткани.
0: Помните ли вы момент создания мастерской в Освояси?
1: Ой, это был очень мучительный и долгий процесс. Я долго думала, надо ли мне это или нет. Как бы как таковая мастерская – это моя личная. Я сама там занимаюсь, мои дети немного мне помогают. И у меня, наверное, в стадии года было, создать мне эту группу или не создать. И у меня была она создана, там не было подписчиков. И я думала, надо, не надо. И у меня такими волнами все. Встану с утра, буду начинать делать все, как бы в освояси будет у меня. Утром встаю, думаю, нет, ну зачем мне это надо, почему, как. И вот на протяжении года это у меня было. Потом я поделилась своими мыслями с уважаемыми, авторитетными мной людьми, которые тоже занимаются традиционным творчеством. Они меня поддержали. Я думаю, ну была не была, попробую. Я постепенно стала наполнять свою группу информацией и в какой-то момент открыла, и вот как получается, не зря, наверное, потому что людей это интересует.
0: Поговорим о секретах мастерства и технологии. Насколько технологии в освояси близки к историческим аналогам?
1: Мне как бы больше всего интересно восстанавливать старинные орнаменты, искать информацию по нашему району, по нашей области, что было у нас раньше. У меня была экспедиционная деятельность, где я находила скатерти, покрывала, штампы, разговаривала с детьми набойщиков, которые были в 60-х годах прошлого столетия, находила информацию в сети по 19-18 веку. Так я узнала, что у нас Осташков был одним из крупнейших центров Тверской области по набойке. У нас было много династий, работающих в этой технике, много мастеров, которые славились на всю Россию и завоевывали на ярмарках в Москве и Петербурге призовые места.
0: Где вы берете эскизы для набивных досок, манер?
1: В экспедициях я нахожу своих и в экспедиции, в исследовательской работе нахожу доски, либо изделия с набойкой, по которым делаю реплики, либо заказываю мастеров уже как бы готовые, повсеместно известные по Руси орнаменты.
0: А вот вы реставрируете старые, старинные орнаменты или создаете новые авторские?
1: Я делаю реплики как старинных досок, заказываю у мастеров, так и есть у меня серия досок набойных, которые современные, созданы по рисункам архитектора нашего в Осташкове Анастасии Иванкиной. Это у нас совместная серия архитектурных памятников города Осташкова. Осташков – старинный город, очень славится своей историей, архитектурой. К сожалению, сейчас памятники находятся в очень плачевном состоянии, и мы как бы привлекаем внимание к архитектуре, к истории города, и создали такую серию «Мой Осташков», где мы можем набивать на ткань изображения наших знаменитых домов.
0: Какие ткани и краски лучше всего подходят для качественной набойки?
1: Для качественной набойки, конечно, лучше использовать натуральные ткани. То есть краска, красители лучше держатся, лучше наносятся на хлопок, лен, шелк, шерсть. Вот эти ткани, конечно, лучше всего для использования.
0: Каков самый трудоемкий этап в создании одного отрезка ткани?
1: Ну, это, конечно, физически сложнее сама набойка, набивать на ткань орнамент.
0: То есть, как происходит набойка? Вы берете отрез ткани, любой из которого нужно шить, и делаете набойку, правильно?
1: Ну, я беру отрез ткани, на который нужно шить. Сначала нужно его подготовить для набойки, потому что ткань сейчас фабричная, а на фабрике ткань обрабатывают апретом, который может вместе с краской потом состираться. Нужно специально обработать ткань, подготовить ее, прогладить и потом уже наносить орнамент. А большими досками орнамент, конечно, сложнее всего нанести, чтобы не было швов, не было нахлёстов, и красиво смотрелась потом работа.
0: Это и есть та самая характерная набойка именно для Осташковского края?
1: Я восстанавливаю какие-то орнаменты именно нашего района. И у меня есть и как всероссийские известные орнаменты, так и чисто сугубо наши осташковские.
0: Как местная природа и история Селигера отражаются в узорах?
1: Ну, сейчас много туристов, которые приезжают на Селигер и хотят именно взять с собой что-то на память, где будет Селигер, рыбы, какие-то достопримечательности наши. И, естественно, под этот запрос есть серия штампов, которые не имеют исторической ценности, ну, как бы истории за собой, не исторические штампы. Они уже современные, более разработаны под эту аудиторию.
0: То есть вы себя чувствуете хранителем культурного кода региона, не правда ли?
1: Ну, я не могу так сказать, что я себя чувствую. Я увлекаюсь тем, что мне интересно. Мне интересно сохранить традицию, передать ее будущим поколениям, внедрить как бы эти современными штампами, как и старинными, внедрить это в жизнь сейчас, потому что можно создавать индивидуальные наряды, платья, юбки, ткань можно делать и потом из нее сшить все что угодно. И это как бы дает жизнь старинному ремеслу в настоящее время.
0: Вот именно так вы и поддерживаете культурный код. Это интересно. А как реагируют жители Осташкова на возрождение этого промысла?
1: Есть, как во всех сферах жизни, люди, интересующиеся этим, кому это интересно, кто это поддерживает, говорит: ой, да, здорово, давайте, я тоже хочу. Делают мне какие-то заказы определенные, потому что хотят поддержать. А есть те, конечно, кому это безразлично. И, как бы, как всегда, есть разные люди.
0: У вас единственная это мастерская или есть несколько ваших коллег-мастеров, которые работают? Вот помогает ли статус локального бренда продвижению вашей мастерской?
1: У меня мастерская «Восвоясь» в Осташкове, как бы я здесь одна, и как бы, но меня поддерживают. Есть в Твери мастер набойки Елисеева Дина. У нее открыт музей набойки на Тверская манера в Твери, в Морозовском городке. И для ее экспозиции я много набивала ткани, шила костюмы из набитой ткани в экспозиции Тверского музея, также в экспозиции города Торжкавием. И в ткани есть набитые мной.
0: Кто ваш основной покупатель сегодня? Туристы или местные жители?
1: Наверное, 50 на 50. потому что есть люди, интересующиеся историей родного края и историей ремесла у нас, как Пасташка, такие, наверное, как я. И есть туристы, которые со знанием дела уже приезжают, которые не только хотят сувенирную продукцию, кто-то покупает сувенирную продукцию, кто-то покупает вещи с историей, как бы с репликами осташковских штампов, с архитектурой Осташкова, и увозят с собой в другие города.
0: Что сейчас выпускает в освояси, помимо отрезов ткани, ну, может быть, одежда, вот аксессуары?
1: Платки, футболки, шарфы, сумочки, маленькие, большие сумочки, юбки, шью как нижние юбки с красивым орнаментом, так и верхние юбки. Ну, в принципе, мы открыты ко многому.
0: Как выдерживать баланс между сохранением традиций и коммерческим успехом?
1: А это все идет от души. Невозможно. Если ты делаешь что-то с коммерческим уклоном, то это не всегда, мало когда дает результат. Ты если что-то делаешь от души и с большим желанием, с интересом, тогда это получает отклик и от других людей.
0: С какими главными трудностями сталкивается современный руководитель ремесленной мастерской?
1: С нехваткой времени и помещения.
0: Расскажите о своих мастер-классах. Кто приходит учиться на бойке?
1: На бойке приходят учиться у нас в основном дети, но есть и взрослые, которые интересуются, которым это интересно, узнать про историю ремесла, попробовать это как было. Но детям, конечно, больше нравится просто поштамповать.
0: Каким вы видите развитие мастерской в освояси через 5 лет?
1: Я не заглядываю так далеко вглубь. Я буду работать по желанию, по велению сердца и получать от этого удовольствие.
0: Какая ваша главная профессиональная мечта на данный момент?
1: Хочу большое помещение для моей мастерской, чтобы сделать там музей-избу, где я могу проводить мастер-классы, работать. У меня много собрано старинных вещей. Я бы там экспонировала эти вещи, рассказывала о их значении. Ну, как-то так.
0: А есть ли у вас площадки, где можно ознакомиться с вашими работами? Ну, кроме вашего стендика на таких фестивалях, вот как, например, в данный момент проходит Селигерский рыбник.
1: Да, на рыбнике мы тоже участвовали. У нас там была выставка продажи изделий с набойкой, также мастер-классы по ткачеству. И в Селигерностях у нас в городе есть такой центр, где собраны все мастера, и там есть полочка тоже, где можно посмотреть мои изделия. И группа ВКонтакте.
0: А вы проводите обучение, например, онлайн?
1: Нет, это нужно... тактильное, мне кажется, больше ощущение, и я больше этого придерживаюсь.
0: Что бы вы пожелали людям, которые хотят открыть свое дело по набойке на ткани?
1: Терпение, любви к своему ремеслу и хороших побуждений.
0: Екатерина, это все же у вас основная работа или это такое хобби?
1: Это больше хобби, потому что по образованию я инженер лесного хозяйства, я больше 22 лет отработала в лесном хозяйстве, сейчас работаю в охотничьем хозяйстве специалистом по мониторингу животных, и в свободное от работы время мне хочется какой-то созидательной работы, что-то создавать своими руками, и я вот занимаюсь ремеслом.
0: Где вы находите столько времени и как к этому относятся члены вашей семьи?
1: Члены семьи сначала, конечно, не очень это нравилось, но им пришлось смириться. Они смирились и поддерживают меня в моих начинаниях и продолжениях.
0: И еще один момент. А где вы берете набойные доски?
1: Набойные доски, сами доски, я заказываю у мастеров. Я пробовала заказывать у наших мастеров в Петербурге. Но на данный момент я сотрудничаю, много заказов индивидуальных мне делает мастерская «Кайма». Это в Перми, они очень хорошо делают штампы и профилируются именно на этих изделиях.
0: Екатерина, я вот никогда не бывала в мастерской, не видела процесс. А для чего нужны набойные доски вообще?
1: Ну, набойная доска, это представляет из себя доску, на которой вырезан орнамент. То есть мы на этот орнамент либо при верховой набойке наносим краску, припечатываем к ткани, и рисунок остается на ткани, либо, как при кубовой набойке, мы наносим резервирующий состав вапу. Он запечатывает ткань, то есть мы вапу наносим на белую ткань и потом красим в специальном кубе, так его называют, где разведен индийский краситель индиго, то есть он окрашивает ткань в синий цвет.
0: Екатерина, а какой уход за тканью с набойкой?
1: Ну, набойка бывает разная, как верховая, так и кубовая. Кубовой набойке ничего не сделается точно, потому что она как бы окрашивается в индиго, и никуда уже эта краска не денется. Верховая набойка сейчас, раньше в старые времена, она была масляная набойка, и засыхая тоже никуда не состирывалась. В настоящее время это акрил по ткани, специальная краска по ткани, которая выдерживает множество стирок и также хорошо сохраняется на изделии.
0: Что бы вы посоветовали радиослушателям?
1: Радиослушателям я бы посоветовала более трепетно относиться к тому, чем занимались их родители, бабушки, заглянуть еще раз на свои антресоли или в сундуки и посмотреть, что там такого интересного сохранилось. Потому что, бывает, приезжали ко мне туристические группы на мастер-класс, и они смотрели, вот, что делаем, сказали, а вы знаете, вот, а у меня у бабушки было, а мы не ценили и все выкинули. И так бывает очень жаль того, что мы не храним и не сохраняем историю своих предков. Также я хочу посоветовать вам посетить наш прекрасный город на озере Селигер. У нас очень живописная архитектура, к сожалению, не вся сохранившаяся. И прекрасное озеро, которое не оставит вас равнодушным. Мой отец, уроженец Свердловского района, он там родился, прожил свою молодость и по распределению приехал к нам на Селигер, влюбился в наше озеро и уже никуда отсюда не делся, тем дав продолжение своего рода на Селигере.
0: Екатерина, а вот передо мной лежит книжечка «Тверская набойка, 19 век, начало 20 века» Л. Э. Калмыкова. Что это за книжка?
1: Людмила Эльмаровна Калмыкова, она была исследователем народного творчества по Тверской области во всех сферах, и также она выпустила книгу по набойке. В 20-е годы прошлого столетия Загорский, тогда еще музей, приехал в Осташков, и у наших потомственных набойщиков Пимешковых, династии у нас была крупная набойщиков, они у них выкупили фонд музея их коллекцию набойных досок. Теперь набойные доски, более 100 экземпляров наших осташковских набойных досок, хранятся в Загорском музее. Сергиево-Посадским, как сейчас называется. Там они, к сожалению, в экспозиции есть часть досок выставлена, и они там датируются именно Центральной России. Но то, что Осташков, благодаря Калмыковой, мы узнали это из книги. Здесь написано даты, кто резал доски, описано про династию Пимешковых. Ну, благодаря ее трудам мы знаем о Тверской набойке и о том, что она у нас бытовала в таких объемах, в таком качестве.
0: Возрождение ручной набойки в Осташкове – это не просто реконструкция прошлого. Благодаря вашей энергии и мастерской в освояси старинный промысел Верхневолжья получил новое дыхание. Традиция перестала быть музейным экспонатом и стала частью современного стиля, связывая поколения через осязаемую красоту. И озеро Селигер также покоряет своей красотой. Опыт в освояси доказывает мне и нашим слушателям, я думаю, ручной труд и культурное наследие обладают мощным потенциалом, способным преображать малые города России и вдохновлять людей вокруг. С вами были Екатерина Антонова и Ирина Васильевич.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский». А повод для этого есть и очень увлекательный, познавательный и интересный. Именно здесь состоится лекция Анны Эдуардовны Золотухиной, экскурсовода музея Святой Царской Семьи. Тема «Первые балы великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны». Но до лекции я встречусь с Анной Эдуардовной. Здравствуйте, Анна Эдуардовна.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
1: Сегодня состоится лекция необычная. Это балы великих княжон, старших девочек царя Николая II и императрицы Александры Федоровны. Ольги и Татьяны, расскажите, о чем будете вещать, чем делиться?
2: Ну, мы поделимся методами исторического исследования, потому что есть источники для этой темы. Это дневниковые записи великих княжон, где они, вот, юные девушки, вспоминают о том, как первый раз они надевают длинные платья, взрослые делают себе красивые прически, душатся, и вот они будут танцевать на балах. И эти балы, они проходят во дворцах императорской семьи, вот у Ольги Николаевны в Ливадийском дворце, у Татьяны Николаевны через 2 года практически в Анечковом дворце. И мы посмотрим и на сами дворцы, на залы, где были эти мероприятия, и также познакомимся с музыкой, которая могла звучать вот на балах.
1: Очень интересная тема. Это, я знаю, что традиционно в рамках фестиваля «Царские дни» вы как раз тему выбираете о царской семье, или музыка, да, в царской семье, или балы. То есть это вот ваше, вот, можно сказать, и личное уважение, почтение семье царя.
2: На самом деле, да, я думаю, что вот фестиваль православной культуры все-таки «Царские дни». То есть хочется, чтобы на этом фестивале, придя, гости, они узнавали что-то именно о царской семье. И это, да, действительно, это дань и уважения, и восхищения, и попытка как бы проникнуть вот эту эпоху. То есть фестиваль, он для того проводится, для того, чтобы мы как-то вот соприкоснулись с жизнью императорской семьи.
1: Спасибо. Отправляемся на лекцию.
2: Спасибо. Приходите.
3: Ну, я сразу скажу, мне хотелось, естественно, как историку опереться на источники для раскрытия этой темы. И источниками здесь служат дневниковые записи великих княжон и приближенных императорской семьи. Первый бал Ольги Николаевны, старшей дочери, состоялся 3 ноября 1911 года. Бал состоялся в Ливадийском дворце и был приурочен к 16-летию великой княжны. Но сразу же мы вспоминаем о том, что современник, дворянин, граф Лев Николаевич Толстой, он в романе «Война и мир» описывает первый бал Наташи Ростовой. То есть мы можем провести аналогию. Первый бал Наташи, ей около 16-17 лет, да, вот, судя по контексту. И вот интересно, что первый бал великой княжны, он проходит не где-то, да, в Санкт-Петербурге, а именно в Ливадийском дворце, где, в принципе, даже не было бального зала. И здесь, в этом дворце, есть столовая, обеденный зал. И он не предназначен для танцев, но именно здесь провели вот этот бал. Так. Ну вот смотрите, вот сразу, чтобы как бы сопоставить, это советское время, да, то есть как выглядит вот этот зал, чтобы показать размеры этого зала. То есть зал на самом деле небольшой, можете обратить внимание, вот лепнина на потолке, но вот на другой фотографии будет лучше видно, она, получается, сохранилась в советское время. Ну вот этот же зал, то есть получается здесь убрали столы и стулья, и сюда пригласили 140 человек. Но мне очень сложно понять, как они там разместились. Вот, но тем не менее. И еще такая подробность. Здесь есть арабский дворик с фонтаном, и здесь располагался оркестр, который играл. То есть, видимо, там двери, да, открываются в эту залу, оркестр находится во дворике, а все танцуют вот в этом обеденном зале. Ну и пригласили кого на этот бал? Офицеров, яхты «Штандарт», местный гарнизон. И дамы, они неожиданно узнали об этом бале, и они заказали наряды из Санкт-Петербурга, то есть в срочном порядке им доставили наряды. Ну а в чем же была сама Ольга Николаевна? Об этом мы узнаем из записей фрейлины императрицы Александры Федоровны Анны Вырубовой. Вот она описывает сам бал. Вечером был бал, один из самых красивых балов при дворе. Танцевали внизу в большой столовой. Оркестр трубачей местного гарнизона стоял в мавританском дворике. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были великие князья с семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживающие в Ялте. Великая княжна Ольга в первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветочек, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом одного из гусарских полков, что особенно ее обрадовало. После бала был ужин за маленькими круглыми столиками. Разрешено было и маленьким великим княжнам присутствовать на балу. И они очень веселились, порхая как бабочки среди приглашенных. Ну и тоже я не могу удержаться, чтобы не провести сравнение с балом Наташи Ростовой, потому что Лев Николаевич, он тоже описывает, как Наташа, там, он пишет, она встала в 8 утра, она вымылась по-бальному, то есть почему-то вот особенно описывают, что нужно было тщательно промыть за ушами, вот, и она надела тоже розовые шелка, и прическа у нее была сделана а-ля грек. И вот, ну вот здесь он пишет, все существенное уже было сделано, руки, ноги, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты были шелковые ажурные чулки, белые атласные башмаки с бантиками, прически были почти окончены. И ну вот он говорит, Лев Николаевич, что Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. И как же сама великая княжна Ольга вот тоже описывает свой первый бал в жизни, то есть она умная девушка, и пишет в дневнике. Сегодня первый раз я надела длинное белое платье. В 9 вечера был мой первый бал. Княжевич и я открыли его. Я все время танцевала до часа ночи и была очень счастлива. Были многие офицеры и дамы, всем было ужасно весело. Мне 16 лет. И вот по поводу танцев, да, то есть какие танцы обычно были нужны, да, на балу. Ну вот мы все сейчас думаем, судя по роману того же Льва Николаевича, что танцевали в основном, например, вальсы, да, но на самом деле нет. На балах вот в 19 веке было принято танцевать парные танцы, такие как минуэт, полонез, вот такой веселый танец котильон, причем котильон его считают одним из самых веселых танцев. Ну, также перечисляют, например, кадрили, причем, оказывается, была французская кадриль, а потом появилась русская кадриль, но вот чем-то, да, они отличаются. И потом вот Лев Николаевич, он описывает первый бал Наташи Ростовой, там зазвучал польский польский танец. Ну, то есть польский танец – это, конечно, полька, вот, но Лев Николаевич, он пишет, что это было как бы новшество такое. То есть полька, она только завоевывала свою популярность. И вообще вот полька, она как национальный танец, она получается такой танец необязательный на балах. Ну, а потом вот широкое распространение получают именно вальсы. То есть, конечно, бал Наташи Ростовой – это еще начало 19 века, то есть его там датируют в романе 31 декабря 1809 года, а вот бал Великой Княжны, он 3 ноября 1911, то есть больше 100 лет, да, между этими балами проходит, но мы видим, что в основном-то, в принципе, особо ничего не меняется. Вот. Ну и сейчас мы тогда, чтобы расцветить нашу лекцию, один музыкальный фрагмент посмотрим. То есть я предлагаю сравнить. Вот я сейчас попытаюсь сыграть польку. То есть и польку, и кадриль. Это два танца на размер 2/4. Да? То есть это мы с вами вот послушаем, да, 2/4, а потом посмотрим на известный фрагмент из фильма «Золушка», потому что здесь вот Золушка, она предложит всем потанцевать, да, под песню, и эта песня, она написана итальянским композитором Антонио Спальдовекки. Ну, он так, он вообще русский композитор, но у него итальянские корни, вот так написано. И эта песня, на самом деле, она написана как полька, то есть музыка, да, это полька. Ну и вот мы попытаемся все это сравнить.

Спасибо. А сейчас вот сравним. То есть вот две четверти, и здесь тоже две четверти. А, ну вот кому-то может показаться, что это все как бы детское, да, такое, но на самом деле, вот я выясняла вообще, для чего устраивали балы, то есть какая цель была, да, вот, ну, я понимаю, там, девочки ей интересно, это первый раз в жизни, а почему взрослые это делали? Ради веселья. То есть ответ один, на самом деле просто все хотели повеселиться, разрядиться и устроить себе веселое мероприятие. Поэтому вот такие танцы, как полька, это как бы нормально. То есть это такая веселая музыка именно для того, чтобы повеселиться, да, и отвлечься. И вот мы сейчас сразу же скажем о том, как прошел бал великой княжны Татьяны. То есть у девочек разница там 2 года, да, и вот действительно между балами, ну, тут проходит чуть больше 2 лет. Вот первый бал великой княжны Татьяны Николаевны состоялся 13 февраля 1914 года, то есть, ну, чуть больше, да, 2 лет между ними. Место проведения – это Анечков дворец, то есть все знают Санкт-Петербург, там знаменитый мост и вот дворец. Вот сейчас мы посмотрим на фасад этого дворца. Вот, ну, это советская открытка, конечно, но тем не менее. И вот интересно, что вот где главный вход, да, вот этого дворца. Кажется, что это вот Невский проспект, но на самом деле оказывается, что вход при строительстве был со стороны набережной Фонтанки, потому что туда прорыли канал, и гости, которые прибывали во дворец, они передвигались по этому каналу. А со стороны Невского проспекта, получается, это был, ну, такой не парадный вход, вот, это была боковая улица. А потом этот канал засыпали, но парадный вход, все-таки его ориентация сохранилась именно на Фонтанку. И вот в этом дворце, который принадлежал на тот момент вдовствующей императрице Марии Феодоровне, был устроен бал. Причем инициатором бала сама была именно вдовствующая императрица, и она пишет, что это был первый бал, который она организовала после кончины ее супруга, императора Александра III. То есть вот она в дневнике пишет, что она впервые за последние 20 лет устроила бал. И на этом балу все должно было в точности соответствовать тому балу, вот, который был именно 20 лет назад. То есть туда, здесь подавали те же блюда, да, играла та же самая музыка, то есть, ну, вообще все должно было быть идентично. То есть вот такая была у них задумка. Ну и мы сейчас посмотрим на зал, да, вот, в парадная лестница в этом дворце, то есть вот такой шикарный дворец. Ну, кстати, вот сейчас, по-моему, в Анечков дворец туда нет допуска для туристов. Ну, вот здесь есть тоже интересные подробности. Вот здесь даже составили букеты, идентичные тем, которые были именно вот 20 лет назад при императоре Александре III. Бал длился до 3 часов ночи, после чего гости начали спешно разъезжаться. И во время тельёна, то есть вот этого веселого танца бального, всем гостям раздавали банты с вензелем Марии Феодоровны и колокольчиком, которые прикалывали к нарядам за ужином. Ну и еще здесь описано, что вот великие княжны, они были великолепно одеты, княжны весело танцевали, захлестывая другие пары длинными белыми лентами с жемчужными нитями на концах, которые прикреплялись к их белым платьем. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна приветливо обходила гостей и долго говорила с тетей. Мы и из зала доносили звуки «La valse brun», и великие княжны так весело танцевали и всем раздавали букеты. Ну, вот еще воспоминания современницы Анны Софьи Скавениус,
видимо, придворной дамы, она описывает весь бал. Ровно в 9 вошла вдовствующая императрица Мария Феодоровна, за ней две молодые великие княжны и другие члены императорской семьи, в том числе их дядя. Великие княжны, великая княжна Ольга, которая стояла совсем рядом, императрица Дагмар, то есть императрица Мария Феодоровна, имела способность, независимо от того, насколько велика было собрание, дать каждому присутствующему ощущение того, что она видела и узнавала их, и все считали, что ее маленькая приветливая улыбка была обращена именно к ним. Больно вспоминать двух юных великих княжон, Ольгу и Татьяну, какие они были в этот вечер на своем первом балу, одетые в белые красивые платья, нежные и счастливые. Этикет был не очень строгим. Княжны танцевали с кем им заблагорассудится, пока вдовствующая императрица не завершила бал в 4 часа утра. То есть балы были такими очень длинными. Ну и здесь еще другие придворные, они пишут такую подробность, что когда великие князья и великие княгини танцевали, либо стояли, никто не должен был сидеть. И поэтому, когда бал закончился, и члены императорской семьи уехали, то другие присутствующие, они вот на этой парадной лестнице, видимо, ну вот еще раз напомним, в общем, они пишут, что они сели на эту парадную лестницу и сняли туфли и начали потирать ноги, потому что от такого многочасового стояния и танцев у них ноги распухли. Вот, и вот по поводу, опять же, музыки на этих, на балах, на мероприятиях, вот мы обратимся к одной дневниковой записи великой княжны Татьяны, потому что она почему-то вот, ну, не сохранилась, да, записи, где она описывает свой первый бал, но я напомню, вы наверняка тоже знаете, что великие княжны, они во время вот этого сложного периода, да, когда они были пленниками, они уничтожили многие свои дневниковые записи. Может быть, эта запись вот именно тогда и пропала. И вот великая княжна Татьяна, она, кстати, вот здесь пишет о другом бале, но она упоминает вот этот бал в Ванечковом дворце. Мы с папа поехали в Петербург к тете Михин Марии Павловне на бал. Масса была народу. Первую кадриль с Кириллом, вторую кадриль с НП, мазурку с Сергеем Степановичем Воеводским, с тем же, что и вторую кадриль Ванечкове. Ужас, какой он был милый и красивый. Вальс, конечно, со многими танцевала. С Васей, Шведовым, Юзиком, Виктором Эрнстом, Скворцовым, Севщиковым, со многими кавалергарными моряками и так далее. Было страшно весело, ужас, как было хорошо. Оттуда поехали к четверо к папа, к тете Ольге обедать. Были все эти казаки, барон Дина и 3 мальчика. Ну, то есть вот, и вот здесь она еще пишет, что после того, как они вернулись домой в 12 часов ночи, она об этом обо всем вспоминала, и она очень довольна этим днем, в особенности мазуркой с кавалером. Ну, и мы сейчас найдем фрагмент другого советского фильма, где экранизован бал. Это будет фильм по, опять же, произведению Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». И здесь музыку к фильму пишет композитор Родион Щедрин. И вот здесь мы прослушаем один вальс и одну мазурку. Но вот поскольку танцы на ритм, на метр, да, 3/4, они на самом деле не похожи. То есть вы даже поймете вот по танцевальной манере, насколько как бы они разнятся. Ну вот сейчас я найду фрагмент, и мы произведем

Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции экскурсовода Музея Святой Царской Семьи Анны Эдуардовны Золотухиной. Первые балы великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Именно так звучал повод для встречи. И напомню, что мероприятие состоялось в рамках международного фестиваля «Царские дни 2026» и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24-25 сентября паломники Урала, Сибири и других регионов России традиционно прибудут в духовную столицу Урала, Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. В эти дни в Верхотурье пройдут архиерейские богослужения. День второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири, чудотворца, Русская Православная Церковь празднует 25 сентября. В среду, 24 сентября, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Крестовоздвиженском соборе будут совершены малая вечерня с чтением акафиста и всеночное бдение. Начало в 16 часов. В четверг, 25 сентября, в монастыре состоится божественная литургия, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и сорм архипастырей. Начало в 8:30. Напомним, Верхотурский Крестовоздвиженский собор – один из крупнейших в России после Московского храма Христа Спасителя и Петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь, в Раке, хранится одна из наиболее почитаемых святынь нашей страны – мощи праведного Симеона. В числе паломников, которые в симеоновские дни 24 и 25 сентября разделят радость молитвенного общения с архипастырями, будут и крестоходцы – участники свято-симеоновского крестного хода. В течение 10 дней они с молитвой и иконами святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона идут крестным ходом из Алапаевска в Верхотурье. Далее в этом выпуске. 21 сентября по окончании божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря города Астрахани состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Губернатор Астраханской области тепло приветствовал святейшего патриарха, поблагодарив предстоятеля Русской Православной Церкви за первосвятительский визит и подчеркнув, насколько значимым событием для астраханцев стало то, что святейший владыка возглавил богослужение, малое освящение храма Александра Невского и великое освящение Благовещенского собора в Астрахани. Игорь Юрьевич Бабушкин отметил, что регион с нетерпением ждал приезда патриарха и тщательно к нему готовился, а сам визит имеет огромное значение для многонационального региона, 70% жителей которого – православные христиане. В ответном слове святейший владыка отметил особый опыт России и подчеркнул, что Астраханская область является пример добрых отношений между людьми разных национальностей. Это не может не радовать патриарха, потому что мирная и благополучная жизнь с точки зрения добрых человеческих отношений является одним из факторов, определяющих то, что мы обозначаем словом «счастье», добавил предстоятель, выразив признательность губернатору за высокий уровень церковно-государственных отношений в регионе. По окончании встречи состоялось общение его святейшества с детьми, участниками патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участников соревнований сопровождали министр физической культуры и спорта Астраханской области Ивашкина и директор по развитию региональных этапов фестиваля Аксенов. Предстоятель русской церкви обратился к детям и их наставникам со словами благословения: «Благословляю вас, мои дорогие дети и наставники, чтобы Господь хранил вас. Для того, чтобы быть счастливым, В жизни мало стать мастером спорта. Знаю на опыте своего общения со спортсменами. Мало стать даже чемпионом мира. Потому что счастье не заключается в медалях. Хотя медали тоже очень важны. Счастье заключается в состоянии души. Святейший Владыка предостерег от ошибок выбора пути без Бога. Для того, чтобы иметь счастье в сердце, нужно быть с Богом, потому что Господь и есть источник счастья. Как только мы разрываем отношения с Богом, опираемся на свои собственные силы и возможности или какую-то карьеру и прочее, чаще всего это кончается тем, что человек счастливым не становится. Поэтому я вам очень желаю быть счастливыми, а значит, жить с Господом, никогда не забывать Его и очень любить свою страну. Помогай нам, Бог! В завершение святейший патриарх Кирилл и спортсмены обменялись памятными подарками. И в завершение выпуска. Фестиваль национальных игр на казачьем хуторе «Приморский» организовало Петербургское отделение Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения Всемирного русского народного собора и Дома национальностей. Участники фестиваля угощали национальными блюдами, соревновались в рубке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Чин освящения креста для храма-памятника Донской иконы Божией Матери совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Пелин в сослужении духовника хутора иерея Андрея Ковальчука. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 23 сентября по новому стилю или 10 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память апостолов от 70 Апелия, Лукия и Климента. Мученика II века Варипсава, мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры, пострадавших в начале IV века, благоверной царицы греческой V века Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских IX века, преподобного Павла Послушливого Печерского, подвязавшегося в XIII-XIV веке, святого XV века преподобного князя Андрея в иночестве Иосафа Каменского, собор Липецких святых, новомучеников, священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпицкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глева Апухтина, Василия Малинина, Иоанна Сафронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобномучеников Милетия Феденева, Гавриила Яцика, мучеников Симеона Туркина, Татьяны Гримблет, священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы познакомимся с очень простым и коротким житием преподобного Павла Послушливого, который подвязался в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря на рубеже XIII и XIV веков. По принятии иноческого образа в Печерском монастыре преподобный безропотно проходил самые тяжелые послушания, на которые его посылал настоятель. Он никогда не бывал празден, и когда не нес послушания, молол зерно на жернове, изнуряя свое тело этой тяжкой работой и храня непрестанную внутреннюю молитву. Вот и все житие. Братья и сестры, часто, когда собираются православные вместе, на крестном ходу или в паломничестве, то заходят разговоры о святых. О том, какие замечательные и удивительные чудеса и подвиги совершали святые, и о том, какие мы обычные люди, и о том, как нам далеко до угодников Божьих. Конечно, нам действительно далеко до них, и чем ближе мы будем к святости, тем дальше нам будут казаться святые. Ведь даже величайшие подвижники говорили, что они чувствуют себя последними грешниками на земле. Только вот за благочестивыми разговорами о том, какие святые наши святые и какие мы не святые, часто скрываются самооправдание и духовная лень. Мол, вон преподобные с младенчества были избраны Богом, какие у них были обстоятельства жизни, какие у них были подвиги и таланты. А мы живем, ходим на работу, семья, болезни, быт, день за днем. Куда уж тут до святости? И, глядя на преподобного Павла, мы видим, что до святости в этой житейской круговерти очень близко. Труд и внутренняя молитва – вот что стало основанием для святости преподобного Павла. Но, конечно же, без любви, милосердия, радости, мира, долготерпения тоже не обойтись. Но все эти качества приходят в душу человека со стяжанием Духа Святого. А Дух Святой приходит тогда, когда человек стремится исполнить волю Божию о себе, когда человек безропотно и послушно воспринимает то, что посылает ему Господь, когда человек решительно делает выбор в посланных Богом обстоятельствах, соответственно, Святому Евангелию, когда человек благодарит Господа за то, что у него есть, и особенно за то, чего нет. И все это открыто для каждого из нас. Есть еще одна сложность в ежедневном труде и заботах. Особенно эта проблема актуальна для женщин, которые в семье вынуждены день за днем заниматься уборкой, готовкой, уроками с детьми и тому подобным. Проблема эта в том, что за такую выматывающую работу, от которой даже не отдохнуть, благодарности не дождешься. И плодов-то нет. Сегодня убралась, завтра опять надо. Утром приготовила, вечером все съели. Как тут руки не опустить? Как не возроптать и не сказать: «Никому мой труд не нужен, никто его не замечает». Надо помолиться преподобному Павлу и спросить у него, как у него руки не опускались на протяжении всей его жизни. А ведь вы знаете, что святых на земле Господь прославляет через людей. Это люди после смерти подвижника стали его почитать, составили службу и житие. Люди спросили у архиерея благословения на особое почитание. А ведь преподобный Павел просто ответственно нес трудные бытовые послушания. Ведь на протяжении жизни его не особо почитали, иначе бы не дали ему так трудиться, не покладая рук. Кто бы мог подумать, что окружающие замечали все его труды, добросовестно выполненные поручения. Но Господь скрывал от них величие его добродетели, а по смерти его все прозрели и осознали, что бок о бок жили со святым человеком, что теперь за них он предстоит пред престолом Божиим. Братья и сестры, у каждого из нас полно ежедневных обязанностей, исполнение которых уже давно никто не замечает и не ценит. Но про них не должны забывать мы сами. Мы должны помнить, что эти-то никому незаметные дела открывают нам калитку к святости. Эти дела мы должны выполнять с особой радостью и, конечно, с молитвой. Раз этих дел никто не замечает, значит, их замечает Господь. Значит, через добросовестное выполнение самых незаметных для людей дел в нашу жизнь приходит благодать Святого Духа. А за дела заметные и с мирской точки зрения значительные, награду мы получаем здесь, на земле. Пусть же подвиг преподобного Павла станет для нас примером в наших ежедневных заботах. Будем помнить, что через труд с молитвой мы созидаем в нашем сердце Царствие Небесное. Преподобне Отче Павле, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Гордость и наказание царя Азии. Азия был 10-м царем в Иудейском царстве. Он стал царем, когда был еще очень молод. Ему было всего 16 лет, когда он вступил на престол. И царствовал он 52 года в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И помогал ему Бог, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азия башни в Иерусалиме, башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормиле, ибо он любил земледелие. Было у Азии и войско, военной силы 307 500. И заготовил Азия для всего войска щиты, и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Азии царю и сказали ему: «Не тебе, Азия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Азия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Слово Божие учит нас не гордиться. Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Вторая книга Паралипоменон, глава 26. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 17. Израиль отступает от Бога. Сыны Израилевы стали грешить пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского. Они и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему. Они также построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт, на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. Так они служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы Его и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его. И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Четвертая книга Царств, глава 17, стихи 7 по 18. Ассирия завоевывает Израиль. Ассия был последним царем Северного Израильского царства. Он царствовал 9 лет с 730 по 721 год до Рождества Христова, и делал он неугодное в очах Господних. На северо-востоке от него располагалось огромное Ассирийское царство со столицей Ниневией. Все народы в то время были грабителями, а ассирийцы были самыми грубыми и жестокими среди них. В 724 году до Рождества Христова могучее ассирийское войско под водительством царя Салманассара вступило в Израиль. Израильский царь Ассия подпал под власть Салманассара и выплачивал ему дань. И заметил царь ассирийский в Ассии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Ассии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Это был конец Северного Израильского царства. Так Господь наказал свой народ за беззаконие. Это случилось в 721 году до Рождества Христова. Только спустя 2 столетия немногие израильтяне из Северного царства возвратились из Ассирии в Израиль вместе с возвратившимися из плена иудеями, то есть евреями из Южного царства. Четвертая книга Царств, глава 17, стихи со 2 по 6. Самаряне. Когда израильтяне Северного царства были взяты в плен и угнаны в далекую Ассирию, их страна почти совсем обезлюдила. Главным городом Северного царства была Самария. Через некоторое время там поселились другие народы, из которых потом произошли самаряне. Вот что рассказывает об этом Библия. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато Он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Правда, позже они перестали почитать других богов и чтили только единого Господа. Но израильтянами они так никогда и не стали. У них были собственные священники, и они придерживались своих обрядов. Они построили себе даже храм на горе Горизим, который евреи позднее разрушили. Четвертая книга царств. Глава 17, стихи с 24 по 33. Молитва царя Езекии. После того, как в 721 году ассирийцы захватили Северное царство и переселили израильтян в Ассирию, с Божией помощью маленькое южное царство, Иуда, продолжало существовать еще более 130 лет. Езекия был одним из иудейских царей. Он воцарился в Иерусалиме. Он был самым лучшим из всех иудейских царей, потому что любил Господа, не отступал от Него, соблюдая все заповеди, данные им через Моисея. Езекия начал борьбу с идолопоклонством. Он уничтожил всех идолов и призвал народ уповать на живого Бога. Езекия вышел из-под власти царя ассирийского и перестал служить ему. После этого ассирийский царь Сеннахерим постоянно угрожал Езекии, требуя сдаться. Он прислал Езекии письмо, в котором высокомерно высмеивал упование иудейского царя на живого Бога и требовал безоговорочного подчинения ему, так как все царства вокруг уже находились в его власти, и никакие боги не помогли ему стоять пред могуществом Сеннахерима. Езекия, получив письмо, пошел в храм Божий. Там он развернул письмо перед Господом и стал молиться: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Господь услышал молитву верующего в него царя и наказал ассирийцев поражением за их дерзость против святого имени его. Четвертая книга царств, глава 18, стихи с 1 по 7, глава 19, стихи с 9 по 19. Завет царя Иосии. Иосия был также одним из иудейских царей. Ему было 8 лет, когда он воцарился и царствовал в Иерусалиме 31 год. Он делал угодное перед Господом, ходил путем послушания, не уклоняясь ни направо, ни налево, и в течение всей своей жизни не отступал от Бога. В 16-летнем возрасте Иосия обратился к Господу всем сердцем, и в 12-й год своего царствования он начал очищать Иудею и Иерусалим от идолов и их жертвенников. На всей земле иудейской он разрушил идольские статуи и все кумиры разбил в прах. В 18-й год царствования Иосия дал приказание приступить к работам в Доме Господнем, чтобы обновить его. Для этой цели народ пожертвовал много серебра. Среди серебра, принесенного в Дом Господень, священник Хилкия нашел книгу закона Божия, данного через Моисея. Священник отдал эту книгу писцу Шафану, который принес ее царю. Царь Иосия приказал прочитать ее. Когда он услышал слова, написанные в найденной книге, он пришел в ужас, потому что то были слова закона Божия, от которого отступил весь народ. Иосия стал сокрушаться сердцем, плакать и молить Господа о прощении. Затем он пришел в храм, созвал весь народ и прочитал перед ними вслух все слова книги Завета, найденной в Доме Господнем. Там он заключил завет перед лицом Господа, следовать за ним и соблюдать все заповеди и уставы его от всего сердца. Также и всему народу он велел подтвердить этот завет с Богом. После этого Иосия истребил все оставшиеся мерзости и идолов из всей земли израильской. Израильтяне во все дни жизни Иосии были верны своему обещанию служить Господу и не отступали от Него. Вторая книга Паралипоменон, глава 34, стихи с 1 по 8, с 14 по 19, с 29 по 33. Пророк Иеремия. Пророк Иеремия постоянно свидетельствовал о Боге и много страдал с несчастным израильским народом. Однажды он сильно обличал жителей городов Тофета и Иерусалима за то, что они поклонялись и приносили жертвы чужим богам-идолам. И Иеремия произнес о них пророчество в городе Тофете. Затем он пришел в Иерусалим, стал во дворе Дома Божия и сказал всему народу, находившемуся там: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Когда священник в храме услышал это пророчество, он разгневался, ударил пророка Иеремию, связал его и посадил в колоду. На другой день он выпустил его, и Иеремия вновь произнес пророчество об участи израильских городов, всего народа и неверного Господу священника. Затем Иеремия обратился к Богу со словами: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Много было у верного пророка гонителей, но Бог укреплял его всегда. Поэтому Иеремия сказал: «Но со мною Господь. Как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Господи сил, Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». Книга пророка Иеремии, глава 19, стихи с 13 по 15, глава 20, стихи с 1 по 13.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
0: «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». У микрофона Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат разных творческих, литературных и поэтических конкурсов, а также паломница. С Юлией мы часто записывали беседы на разные темы про разные уголки нашего необъятного Урала. И сегодня в рамках передачи «Свет Христов» мы поговорим о православном Надыме. Но Надым — это город, о котором расскажет подробнее Юлия, и главное, как она оказалась там. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Да, мы записали цикл разнообразных программ, их было много, и тут меня воспоминания посетило, что очень далеко, но уже давненько, это был год еще 2008, я побывала в городе на Надыме, это Ямало-Ненецкий автономный округ, и я там оказалась по работе, занималась рекламой. А так как городок маленький, то я побывала во многих предприятиях этого города и ознакомилась с ним. То есть за пару недель пребывания там я, можно сказать, охватила город весь и погрузилась в эту культуру, красоту. И самое интересное, что там как другой мир, потому что природа там особенная. У нас резко континентальный климат, а там он уже арктический. То есть там
0: холоднее, да?
1: Да, холоднее, соответственно, природа там другая, и соприкосновение с чем-то таким иным, инаковым, и инаковый подход, инаковая жизнь там. Как большая страна и разные уголки страны, и жизнь везде, она другая получается. То есть вот эти полосы климата, да, где-то умеренный климат, где-то континентальный, где-то резко континентальный. И это все отличается друг от друга. И поэтому так вот удивляешься, какая у нас необъятная родина и как все по-разному. И поэтому вот окунулась я там в эту природу. Я была там летом. А там своеобразный климат. То есть у нас, если еще жарко в июне месяце, то там еще снег лежит.
0: В июне может, да?
1: Да, это удивительно. И добираться до туда очень своеобразно. То есть там нужно сначала до Нового Уренгоя добраться на поезде, не с самолетом, скажем так, долетать. А потом нужно на автобусе добраться до парома, на пароме, и от парома до Надыма. То есть даже туда добраться стоит немалых материальных вложений. Сама вот эта дорога. И поэтому я оказалась чудом там. И, наверное, если бы не этот проект тогда, то я бы вообще вряд ли когда-то узнала о северном городе, об этой природе в целом и соприкоснулась с этим. Поэтому я была благодарна этим обстоятельствам, которые так сложились, что мою внутреннюю копилку, такой очередной пласт, получается, образовался.
0: И будете рассказывать о храме? В честь
1: Николая Угодника. Если хватит времени, еще там о культурных местах города. Хотелось бы с истории начать, что в марте 1992 года, в дни празднования 20-летия города, на месте будущего храма, центральной площади Надыма, был воздвигнут крест и заложен камень. Тогда же состоялся крестный ход, возглавил который митрополит Тюменский и Тобольский Дмитрий. В июле 1994 года Надым впервые посетил святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II, осветивший первый камень в основании храма. Заботу о строительстве храма приняла на себя не только православная община города. Главным заказчиком и разработчиком всей проектно-сметной документации выступила администрация Надыма. Стройматериалы, оборудование, технику, а также квалифицированных рабочих предоставило предприятие «Надым Газпром». Ну, то есть это важно сказать, что Надым – это, ну, город, где добывают газ. И там в основном люди занимаются на вот этих предприятиях. То есть специализируются, да. Не остались в стороне и коммерческие структуры. Для рядовых горожан, а также всех желающих внести посильную лепту в строительство храма, был открыт специальный счет. Первая сумма на него была перечислена мэром. В день открытия храма 3 сентября 1998 года его осветил вновь прибывший патриарх Алексей II. За значительный вклад в духовное возрождение края орденом святого князя Даниила Московского патриархами были награждены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, мэр Надыма и Надымского района, генеральный директор Надым Газпромгаза. Неповторимую красоту Свято-Никольскому храму придает удивительное сочетание величия и легкости. Он исполнен в лучших традициях отечественной шатровой купольной храмовой архитектуры. Высота храма 26 метров. Патриарх Алексий пожелал надымчанам, чтобы новая церковь была путеводителем в жизни, принесла свет и тепло божественного откровения в душе и внесла в их бытие дух добра, любви и милосердия. Строительство и освящение церкви позволило направить на приход священника для постоянного служения. Первым настоятелем храма с 1996 по 2002 год был иерей Андрей Илларионович. С 2002 года по настоящее время иерей Артемий Печекотов. За прошедшие годы сделано очень много. Силами прихожан при храме организована и действует воскресная школа, имеется большая библиотека. Приход постоянно взаимодействует с управлением социальных программ, центром развития ребенка «Домашний очаг», центром пожилого человека «Добрый свет», социальным приютом «Ветер перемен». Государственные праздники и памятные даты не обходятся без церковных богослужений и встреч с духовенством. Для многих надымчан первичными и любимыми стали концерты, которые приход организует совместно с творческими коллективами города, приурочивая их к таким праздникам, как Рождество Христово, Пасха, День памяти святителя Николая. Регулярно ведется миссионерская деятельность с выездами в отдаленные поселки района: Право, Хетинский, Заполярный, Егельный, Ныда и многое другое, а также в оленеводческие сообщества. Ну, в общем, что сказать еще, что когда я там была колокольня, ну, то есть там звонарное дело хорошо распространено, и меня там учили немножко к колокольному звону.
2: То есть такое, как звонарская школа, как клуб, да, можно сказать, где учили бы звонарей.
1: Ну, там колокольня была не в самом храме, а возле
2: вынесена,
1: храма.
2: Как, кстати, немножко. В Порт-Артурском также.
1: Да. И там вот можно было позвонить, и у нас неплохо это получалось. Вот, и там как раз был праздник, по-моему, даже День Святой Троицы. Так удалось очень хорошо там приобщиться к этой всей культуре. Вот еще хочется, ну, немного вот погрузиться. Храм, он там один, то есть городок-то в целом он такой небольшой. Но важно рассказать еще, что почему это как другое, потому что там, ну, уже северная местность, да, то есть там климат субарктический, длинный и снежные зимы, и короткое прохладное лето, и самый холодный месяц январь. Средняя температура около -22 и 1 градуса. Ну, у нас на Урале также может быть, по идее.
2: Потеплее, да, скажем так, на 5 градусов. А вы были в летнее время все-таки?
1: Да, и там все равно был снег, ходили в курточках, ну, в каких вот, мы ходим осенью, допустим, да, такие ветровки, да, ну, осень, которая, так скажем, ранние, которые у нас бывают там, там октябрь, сентябрь, у них так вот летом, то есть там уже вот субарктический климат, и, соответственно, культура у них там другая, и главное вот это то, что хотелось бы, немножко рассказать сейчас об истории города.
2: Надым, наверное, раньше был поселком городского типа.
1: Первые упоминания о местности датируются концом XVI века. То есть при царе, получается, при царской России о Надыме упоминалось. Но хочется сказать то, что это был, может быть, поселок, там, вот так скажем. А городом он стал не сразу. То есть в 1929 году на правом берегу реки появился оленеводческий совхоз Надымский. В 1934 году совхоз расформировали, и Надым превратился в факторию. Масштабное освоение района началось в конце 1960-х годов, после открытия нефтегазового конденсатного месторождения «Медвежье». А в августе 1971 года заложили первое капитальное здание. А 9 марта 1972 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Надым получил статус города окружного подчинения. То есть можно сделать вывод, что за небольшую историю города, то есть 1972 год это не так уж давно получается.
2: 1972, получается 54 года назад.
1: Да, то есть получается, что город, вот как город, он молодой, но уже можно сказать, как инфраструктура там развивается. И там есть, вот мы были, так как климат там суровый, там они некие сделали оазис. Там у них, как это мы назовем, ботанического сада, крытого, то есть он не в открытом, а в крытом. И там у них небольшие животные водятся, контактного зоопарка. И, соответственно, получается, что они ту частичку культуры, которая не может их природа понести, они это искусственным образом создали, чтобы люди приходили и тоже получали, как это сказать, удовольствие, знания, соприкосновение с природой другой, не их, и так далее. И мне так думается, что люди все-таки туда приезжают чисто на заработки. Как правило, люди с северных мест, заработав много денег, уже там к пенсии начинают переезжать в другие части страны.
2: Да, у меня есть такой случай тоже Ямало-Ненецкого. Там, правда, какой-то был поселок. Холодно, то есть там надо было ехать тоже до Уренгоя или до Сургута, потом еще ехать на машине, на такси. Вот они переехали в Екатеринбург, чему очень рады, потому

0: идея там остаться на подольше. А присмотревшись, я поняла, что мы все-таки екатеринбуржцы больше имеем возможности, потому что те же вещи с китайских рынков, у них это стоит как наши, допустим, какие-то, ну, более качественные вещи, да. То есть я так удивилась.
1: У них дороже, да?
0: У них цены дорогие. Может, я не знаю, можно с московскими как-то сравнить или даже еще чуть подороже. Ну, то есть индексация, они вроде бы получают большие зарплаты, но большие для нас. А для них, если там жить вот именно, может быть, и как бы она именно на жизнь получается.
1: Кстати, вот в Калининграде, и это далеко, да, мы понимаем. Один человек приехал и говорит, я там жил, я там работал, и сейчас здесь легче. Почему? Тогда, 2 года назад, рассказывал молодой человек, вот там молоко вот 2 года назад стоило, по его словам, 100 рублей. Когда оно у нас стоило 40-50. Ну, смотря какое, да, какой марки. Оценка, да, вроде бы он тоже хорошо получал, но...
0: Ну, то есть там вот такой вот индекс, и поэтому людям хорошо туда, но мне кажется, там много вахтовиков, кто приезжает вахтой, соответственно, с северов, да, действительно привозят много денег, получается, ну, те, кто там работает.
1: А храм один?
0: Да, один храм, я поэтому больше хотела о культуре рассказать, то, что это же для нас, ну, экзотика. Но я там, пожив вот эти 2 недели, я все там осмотрела. Но в основном там предприятие, вот этот вот, получается, оазис. То есть там не так много всего, но там есть, однако, еще музей истории и археологии города Надыма. То есть там представлены этнографические коллекции, рассказывающие о жизни немцев, археологические находки, а также материалы, посвященные истории строительства города и газовой промышленности. Скульптура «Мамонт с мамонтенком» — это неофициальный символ города, сквер воинской славы с памятниками и скульптурами, посвященными разным видам войск, а также боевой машиной, танком Т-72А и стеной памяти. Главный праздник надымчан – это день оленевода. Ну вот.
1: Необычно.
0: Да. Надым часто называют городом первых, так как он стал первым населенным пунктом в Западной Сибири, получившим статус города в процессе освоения газовых месторождений. Ну, хочется сказать, что я не знаю, предложили бы сейчас мне куда-то туда поехать, я бы не поехала. Но дело все в том, когда ты молод, юн, ты изучаешь, ну, как-то, как это сказать, мир, тебе интересно тут попробовать, там попробовать, ну, некий поиск себя. То есть мы, ну, можем, ну, как бы живем, развиваемся, познаем себя, свою душу, мир, а тут вот взяла я и решила попробовать съездить, посмотреть. И набралась какой-то смелости даже так. Вот оглядываешься назад, и удивительно.
1: Удивительно. Да. Ну, правда, когда мы взрослеем, нам порой тяжело оторваться от места.
0: Ну да, то есть со взрослостью у нас какая-то больше осторожность, больше насмотренности, больше знаний, благодаря которым, ну, ты там узнал, что, ну, какие-то камни подводные могут быть или опасности в каких-то путешествиях, тех же автостопом, допустим. А в те времена как будто бы казалось, что все так легко и просто. Ты особо не заморачивался.
1: Я напомню, дорогие друзья, что сегодня я беседовала с паломницей, поэтессой, творческим человеком, лауреатом разных конкурсов Юлией Кудреватых. И говорили мы о православном храме Николая Чудотворца в городе Надым и вообще об этом, о культуре Ямало-Ненецкого округа. Спасибо вам за встречу. Интересно, что делитесь. И мы с вами как путешествуем виртуально.
0: Да. Я тоже рада была поделиться своим опытом с радиослушателями. Это действительно...

0: мир, который абсолютно другой. Вот как вот такой климат и такая природа и культура и так далее, которая уникальна, поэтому кто захочет туда съездить, но чтобы соприкоснуться с чем-то таким необычным, я думаю, что вы это запомните.
1: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
2: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
1: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православия. Православного радио «Воскресение».
3: В Екатеринбурге 17 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. В Нижней Туре состоялись просветительские мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие провели настоятель храма трех святителей иерей Сергей Клевекин и директор воскресной школы этого храма Наталья Александровна Коробейникова. Встречи прошли в Нижнетуринской гимназии, в реабилитационном доме-интернате и в храме, куда на беседу пришли учащиеся школы номер один. Из города Ивделя отправились в паломническую поездку в поселке Денишкино и Старая Сама прихожане храма Святого Благовещения и настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Дионисий Денисов. Паломники посетили места, хранящие скорбную и святую память о тех, кто пострадал за веру в годы репрессий. Далее в этом выпуске. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Казани, завершился форум православной молодежи Татарстанской митрополии «От форума к действию». В молодежном съезде приняли участие молодые прихожане городских и сельских храмов республики, активисты приходских и епархиальных молодежных клубов, координаторы социально значимых объектов, реализующихся при поддержке Русской Православной Церкви в Татарстане. Основные мероприятия форума прошли 17-19 сентября в Раифском Богородицком монастыре. В обители были организованы обучающие мастер-классы, лекционные и практические занятия, посвященные социальному проектированию и развитию молодежного служения и миссионерской деятельности в социальных сетях. В форуме приняли участие 50 молодых людей от 16 до 35 лет и приглашенные эксперты. Форум организован отделом по работе с молодежью Казанской епархии при поддержке фонда президентских грантов. После литургии для участников форума состоялся общий обед, который стал еще одной возможностью продолжить общение, обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие совместные инициативы. Форум завершился, но его главная задача только начинается – перевести полученные знания, идеи и вдохновения в реальные дела на приходах и в молодежных сообществах Татарстана. И в завершении выпуска. В Челябинске в рамках Симеоновского фестиваля пройдут вечерние мастер-классы для любителей церковного пения. Образовательные интенсивы проведет регент архиерейского хора Симбирской епархии Роман Хитев. Встречи ориентированы на разбор структуры главных православных служб. Расписание мероприятий. 22 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Всеночное бдение». 23 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Божественная литургия». Фестивальные события приурочены к пребыванию в Челябинске частицы мощей Блаженной Матроны Московской. Поклониться святыне в Свято-Симеоновском соборе можно ежедневно до 29 сентября с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях Светлана Николаевна Рыбакова, известная православная писатель, публицист и член Союза писателей России. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Я знаю, что вы также сотрудник Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II. Чем вы занимаетесь в библиотеке?
2: Ну, в библиотеке я занимаюсь каталогизаторством. Я вношу в каталог книги новые. Мне это интересно, потому что происходит даже какая-то исследовательская работа. Мы выясняем, например, авторов. Потому что пишут фамилии и инициалы.
1: Светлана, «Гори, гори ясно» и «Русичи». Что для вас эти слова?
2: Это два названия одной моей книги.
1: Вот сейчас я предлагаю вам поговорить об этом, о вашей книге. Что послужило главным толчком к написанию этой повести?
2: Я дружу с бабушкой Ирины Алексеевны, которая живет в Голландии много лет, она еще в 70-е годы вышла замуж, уехала. Вот сейчас у нее дети выросли, внуки. Она большой патриот России и своих внуков привозила в военно-патриотический лагерь. И вот она мне звонит в один из таких приездов и начинает изливать восторг, в каком они лагере были. И что они сейчас до сих пор поют и танцуют. И она начинает рассказывать про военно-патриотический клуб «Русичи», который расположен в Сокольниках, и лагерь, который в Рязани находится. Я потихоньку начинаю понимать, что это все относится к тому храму, где служит отец Артемий Владимиров, храм всех святых. И она мне рассказывает про этот лагерь, про Юрия Васильевича. И это был руководитель этого лагеря, вот этого клуба и этого лагеря военно-патриотического. Они, кстати, по всей России ездили, даже в Белоруссии устраивали эти лагеря.
1: Вы посвятили книгу ему?
2: Да, я посвятила книгу ему. Ну, то есть, когда я ее писала, он ее читал, она называлась «Гори, гори, ясно». Ну, как-то мне неудобно было про Русич писать, когда вот он существует, этот лагерь. А когда Юрий Васильевич ушел от нас, тогда у меня уже через некоторое время появилось желание назвать книгу «Русичи». И следующее издание будет уже называться «Русич».
1: Что в личности Юрия Васильевича было для вас самым важным, что хотелось обязательно сохранить в книге, в интонации, поступки героев, в общей атмосфере?
2: Да, когда я заинтересовалась, была поражена, что это относится к нам, потому что я ходила в храм всех святых, и что батюшка, отец Артемий опять как-то вводит людей, да, вот творческих, энтузиастов, да, и вот опять человек такой горящий, такой любовью к детям, под его крылом, и я поехала к ним в клуб Русича. Что меня поразило? Детки все улыбались. Детки мне были рады, как будто я пришла в одну семью. Это было удивительно. И там они со мной здоровались, во-первых, как в деревне. Я была один раз в деревне, и там все меня никто не знал, но все здоровались. И я чувствовала, что меня тут любить не любят, но мне здесь рады. Вот как-то я свой человек. И тут же с этими детьми. Юрий Васильевич любил чужих детей, как своих. У него был метод интересного воспитания. Он какими-то короткими фразами, афоризмами как-то вот мог пошутить, и ребенок задумывался. У них девиз был такой, что «там хорошо, где мы есть». Мне это очень понравилось. Думаю, надо же, я сейчас это всегда вспоминаю, что вот куда я прихожу, там должно быть, ну вот, по крайней мере, от меня, ну хотя бы, если не хорошо, то хотя бы неплохо.
1: Итак, Светлана, у нас есть лагерь, и у нас есть русичи.
2: И вот этот лагерь, прихожане храма всех святых, ну потом это стало Алексеевским монастырем, они отправляли к Юрию Васильевичу самых больших хулиганов. И эти хулиганы через какое-то очень быстрое время становились хорошими мальчиками. Прямо вот хорошими мальчиками, которые стояли друг за друга, там дружили, слушались родителей. Вот, да. И мне моя знакомая рассказывала, что ее подруга отправила сына, крестника, в этот лагерь. И когда он вернулся, она не узнавала ребенка. Ребенок стал вовремя вставать, стал заправлять свою постель, стал мыть за собой посуду. Ее никогда не было. Вот Юрий Васильевич как-то их научил. И вот убедил там, он никогда никаких нотаций не читал. Ну вот он, ну из-за того, что такой вот мужчина, да, он еще гонщиком был, оказывается, когда-то там. И он философом был, он педагогом был. И вот эта вот сильная личность, да, вот своим поведением, своими вот этими афоризмами, своим порядком, который он мог навести, вот, ну, вот наводил в этом лагере порядок, дети справлялись. Дети понимали, что это правильно, что это вот это нормально, вот это нормально, а не то, как вот он себя ведет там, и маме хамит, там, и еще что-то. И как он сказал мальчику одному, который ему начал перечить, что вот у ребенка тоже свои права, он сказал, ты понимаешь, веточка не равна дереву. Вот когда ты вырастешь, у тебя тоже будут свои права, а пока, ну, надо меня слушаться. Или, ну, домой поезжай. У них было такое... договор с родителями, что если ребенок как-то очень себя плохо, ну, совсем, ну, не вписывается, да, вот, вот, то есть его никто не будет ломать, там, как-то там еще что-то с ним делать. Мы просто договорились, что отправляют домой. И дети, а детям-то там было хорошо, а детям-то там было радостно, весело. И, ну, ему предлагали, ну, хочешь, если тебе так вот совсем уже с нами нехорошо, да, там плохо, вот, или ты с детьми, ну, вливаешься в коллектив, да, или ты едешь домой, но мы не будем тебя уж так совсем-то строить. А ребенку хорошо, и он оставался. И он оставался строить так вот. И Юрий Васильевич сказал, что за все время, вот пока вот эти лагерные смены были, один ребенок только уехал, но там что-то психическое нездоровье, он плакал все время. Мама его забрала.
3: Так получается, что клуб, в котором танцуют и поют, выпускает таких дисциплинированных мальчиков. Как же так?
2: Там не только танцуют и поют, там играют военные игры. Там...
3: Вот, об этом.
2: Да, да. Ну, там и учили танцевать вальс. Там были очень... Там, они проходили полосу препятствия, мальчики. И одна девочка прошла, потому что ей так вот, ну, у нее там военные тоже были. А девочки там вышивали, девочки жили, делали какие-то поделки. Девочки многое там ягоды собирали, потом они собирали грибы для обеда. То есть, и, ну, я Юрия Васильевича спрашивала, Юрий Васильевич, ну как у вас получается, что у вас такие дети? Ну все там ягоды собирают, все плетут венки, это все понятно, говорю. Как у вас получается, что у вас дети такие добрые? Что? Как они друг за друга? Вот они дружат. Он сказал, что это игра лапта. И вот это самое его было главное. Я так рада, что сейчас игру лапту, там модуль ввели, что ее теперь в программу, в школьную программу ввели. Я думаю, ну это тоже Юрий Васильевич помолился там с небес. Игра военная, но она не агрессивная, там берут крепость. В эту игру играли еще до Петра, это с незапамятных времен, и преображенцы Петра I, и еще и в первом, там, до Первой мировой войны там солдаты обязательно ее проходили. Она воспитывает смекалку, внимательность и сплоченность дружескую, вот такую вот.
3: А как вы работали с материалом? Были ли использованы дневники, интервью, воспоминания участников события?
2: Я разговаривала с Юрием Васильевичем. Мне Ирина Алексеевна много рассказала. Мне еще кто-то рассказывал. И был сайт лагеря. И я тоже там читала. Были прабабушка, прадедушка верующие. И они передали эту веру. И я подумала, что, наверное, если Бог, а еще Господь благословит, я бы написала про это. Там было много удивительного в этой семье. И я хочу сказать про тетю Свету, которая родилась больная, потому что там бабушку на сносях корова бодала. И девочка родилась умненькая, красивая, но она не ходила. И тогда вот прабабушка Евдокия учила ее молиться. Она читала Иисусу молитву. Это был какой-то необыкновенный ребенок. Знаете, там было удивительно, что она знала, кто подходит к дому. Вот этот ребенок лежачий, да? Да, она говорила, о, папа идет. Они говорят, мы удивлялись, потому что ну, не слышно ни шагов, ничего. Она там рассказывала что-то. Поразительно, что дедушка Гаврила Семенович ждал. У него было уже сколько там, трое, по-моему, девочек, четверо девочек. Он все ждал сына. И вот когда этот сын родился, вот эта Света, она вдруг ушла. Совершенно не болел ребенок. Вот поднялась температура, но вот Господь ее забрал. И что удивительно, что меня назвали, я была первая внучка, назвали в честь этой девочки, в память этой девочки, моей тети, которая ушла в 3 годика. И что интересно, что я первая воцерковилась, и уже тогда вся семья потянулась к Богу, ну, как получается, через меня. Но я чувствую, эта девочка, я чувствую ее молитвы. Я чувствую, потому что вдруг стала писать детские сказки, детские рассказы. Я вдруг вот детская тема у меня появилась, я совершенно не собиралась писать, и ничего не предвещало, что я вдруг стану писательницей. Если получится, то я хотела бы написать про эту семью. Даже, наверное, оставив имена, потому что ну, я как библиограф, каталогизатор, читаю много мемуаров. Ну, вот много мемуаров, воспоминаний. А я думаю, это будет воспоминание о семье, но художественное.
3: Какие личные или общественные вызовы, с которыми вы столкнулись при написании, оказались самыми сложными?
2: Невозможность напечатать, издать книгу. Я думала, да, сейчас детки наши смотрят, сидят у смартфонов, а Юрий Васильевич забирал у них смартфоны. И один ребенок вот написал, как ему было трудно. Потом ребенок начал плясать, заниматься спортом, подтягиваться. Ему захотелось тоже стать такое мужество набраться, стать мужчиной. У него такое появился желание.
3: Что вы пожелаете нашим слушателям?
2: Внимательно смотреть вокруг. Мир прекрасен, удивителен. И если мы будем смотреть вокруг, на природу, на людей, на небо с облаками, то наша душа будет наполняться радостью. А еще желательно, конечно, выйти из своего эго и посмотреть, чем мы можем помочь другому человеку, какой мы можем ему радость. Ну, хотя бы улыбнуться, да, уже будет хорошо.
3: С вами были Светлана Николаевна Рыбакова и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 23 сентября. Хорошего и доброго вечера вам в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Скорый гонец». 18:30 литературно-драматическая редакция радио предлагает вам разговор об искусстве в цикле «Православие и культура. Золотой век меценатства в России». В 19:10 мы повторим главы книги «Заступники земли русской». В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Сегодня прозвучит рассказ «Рождение великого чувства». В 20:20 беседы о вечном, в них принимает участие священник Иоанн Авдюшин. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» слушаем отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем урок «Добротолюбие» в нашей радиошколе «Православие». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 передача «Свет Христов» о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 24 сентября.

0: 7:50 Евангелие дня и 8:20. Завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, писателем Светланой Рыбаковой. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Учебный год в воскресной школе «Элеотропион» прихода во имя трех святителей, город Нижняя Тура, начался с выхода на природу. После литургии воспитанники и взрослые отправились на городской пруд. Ребята вместе с родителями прошли веревочный курс, где каждый этап символизировал разные стороны школьной жизни. День завершился обедом под кронами сосен и веселыми играми с мячом. В городе Михайловске состоялась деловая интерактивная игра «Трезвый ум. Выбор за тобой» для студентов Сергинского многопрофильного техникума. Мероприятие прошло при поддержке настоятеля Собора Вознесения Господня, город Михайловск, иерея Кирилла Поморцева, прихожан храма во имя святого пророка Иоанна Предтечи, поселок Тюльгаш, и администрации Михайловского муниципального образования. Студенты отметили важность полученных знаний. Далее в этом выпуске. В преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине 20 сентября состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы с белыми лилиями, символами чистоты и материнской любви, прочитали стихи поздравления Богородицы. Взрослый приходской хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Дорофея Макарова порадовала слушателей игрой на фортепиано, а детский хор «Анима» – песнями о семье. Театральная студия «Глобус» показала трогательную и смешную сценку «Случай с чемоданом» о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. А главное, нужно не терять присутствие духа и уметь вместе посмеяться над трудностями. Участникам и зрителям предложили вспомнить пословицы о семье, и оказалось, что мудрость предков живет в каждом. Были награждены победители конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». И в завершение выпуска. 20 сентября в храме в честь апостола Андрея Первозванного поселка Лобва состоялось торжественное богослужение. В неделю 16-ю по Пятидесятнице, в особый воскресный день, предваряющий праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, божественную литургию возглавил епископ Серовский и Краснотуринский Феогност. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Павел Кузин и благочинный Новолялинского благочиния иерей Николай Мелехин. За богослужением молились прихожане храма, многие приобщились святых христовых тайн. По окончании литургии владыка обратился к собравшимся со словом проповеди. В своем обращении архипастырь раскрыл духовный смысл наступающего праздника воздвижения, напомнил о значении креста как символа победы жизни над смертью и призвал верующих хранить верность Христу в повседневных трудах и испытаниях. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Мы приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Скорый гонец».
1: Скорый гонец. В некотором царстве, в некотором государстве были болота непроходимые. Кругом их шла дорога окольная. Скоро ехать тою дорогою 3 года понадобится, а тихо ехать и 5 мало. Возле самой дороги жил убогий старик. У него было 3 сына. Первого звали Иван, второго Василий, а третьего Семен. Малый юнош. Вздумал убогий расчистить эти болота, проложить тут дорогу прямохожую, прямоезжую и намостить мосты калиновые, чтобы пешему можно было пройти 3 недели, а конному 3 суток проехать. Принялся за работу вместе со своими детьми. И не по малом времени все было исполнено. Намощены мосты калиновы, и расчищена дорога прямохожая да прямоезжая. Воротился убогий в свою избушку и говорит старшему сыну Ивану: «Поди-ка ты, любезный сын, сядь под мостом и послушай, что про нас будут добрые люди говорить, добро или худо». По родительскому приказанию пошел Иван и сел в скрытом месте под мостом. Идут по тому мосту калиновому 2 старца и говорят промеж себя: «Кто этот мост мастил, да дорогу расчистил? Чего бы он у судьбы не попросил, то бы ему судьба и даровала». Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вышел из-под моста калинового. «Этот мост, — говорит, — мастил я с отцом, да с братьями». «Что ж ты желаешь?» – спрашивают старцы. «Вот как бы было у меня денег навек». «Хорошо, ступай в чисто поле. В чистом поле есть сырой дуб. Под тем дубом глубокий погреб, а в том погребе множество и злата, и серебра, и каменья драгоценного. Возьми лопату и рой. Будет тебе денег на целый век». Иван пошел в чистое поле, вырыл под дубом много и злата, и серебра, и каменья драгоценного, и принес все домой. «Ну, сынок, — спрашивает отец, — видел ли кого, чтобы шел, али ехал по мосту, и что про нас люди говорят?» Иван рассказал отцу, что видел 2 старцев, и чем они его наградили на целый век. На другой день посылает отец среднего сына, Василия. Пошел Василий, сел под мостом калиновым и слушает. Идут по мосту 2 старца. Поравнялись супротив того места, где он спрятался, и говорят: «Кто этот мост построил, чего бы он у судьбы не попросил, то бы ему и далось». Как услыхал Василий эти слова, вышел к старцам и сказал: «Этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Что же ты у судьбы просишь?» «Вот как бы было у меня хлеба навек». «Хорошо, поди домой, выруби новину и посей. Будет тебе хлеба на целый век». Василий пришел домой, рассказал про все отцу, вырубил новину и засеял хлебом. На третий день посылает отец меньшого сына. Семен, малый юнош, сел под мостом и слушает. Идут по мосту два старца. Только поравнялись с ним и говорят, кто этот мост мастил, чего бы у судьбы не попросил, то бы ему судьба и дала. Семен, малый юнош, услыхал эти слова, выступил к старцам и сказал, этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Что же ты у судьбы просишь? А хочу я служить великому государю в солдатах. Попроси другого, солдатская служба тяжелая. Пойдешь в солдаты, к морскому царю в полон попадешь, и много будет твоих слез пролито. Все равно хочу служить. Ну, коли уж ты захотел идти в царскую службу, иди, сказали старцы Семену и обратили его в оленя быстроногого. Подбежал олень к своему дому, усмотрели его из окошечка отец и братья, выскочили из избушки и хотели поймать. Олень повернул и назад, прибежал к двум старцам. Старцы обратили его в зайца. Заяц спустился к своему дому, усмотрели его отец и братья, выскочили из избушки и хотели было изловить, да он назад повернул. Прибежал заяц к двум старцам, старцы обратили его в маленькую птичку, золотая головка. Птичка прилетела к своему дому, села у открытого окошечка, усмотрели ее отец и братья, бросились ловить, а птичка вспорхнула. Порхнула и назад, прилетела к двум старцам. Старцы сделали ее по-прежнему человеком и говорят, «Теперь, Семен, малый юнош, иди на царскую службу. Если тебе понадобится сбегать куда наскоро, можешь ты обращаться оленем, зайцем и птичкою, золотая головка. Мы тебя научили». Семен, малый юнош, пришел домой и стал у отца проситься на царскую службу. «Куда тебе идти?» – отвечал отец. «Ты еще мал, да и глуп». «Нет, батюшка, отпусти». Отец отпустил. Семен, малый юнош, снарядился с отцом, с братьями простился и пошел в дорогу. Долго ли, коротко ли, пришел он на царский двор, прямо к царю и сказал, «Ваше царское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить. Говори, Семен, малый юнош, ваше величество, возьмите меня в военную службу». «Что ты? Ведь ты мал и глуп, куда тебе идти в службу? Хоть я мал и глуп, а служить буду не хуже других». Царь согласился, взял его в солдаты и велел быть при нем. Прошло несколько времени. Вдруг объявил царю какой-то король жестокую войну. Царь начал в поход снаряжаться. В урочное время собралось все войско в готовности. Семен, малый юнош, стал на войну проситься. Царь не мог ему отказать, взял его с собой и выступил в поход. Долго-долго шел царь с воинством, много-много земель за собой оставил. Вот уж и неприятель близко, дня через три надо и бой начинать. В те поры хватился царь своей боевой палицы и своего меча острого. Нет, ни той, ни другого. во дворце позабыл. Нечем ему себе оборону дать, неприятельские силы побить. Сделал он клич по всему войску. Не возьмется ли кто сходить во дворец наскоро, да принести ему боевую палицу и острый меч? Кто сослужит эту службу, за того обещал отдать в супружество дочь свою, Марью-царевну, в приданное пожаловать половину царства, а по смерти своей оставить тому и все царство. Начали выискиваться охотники. Кто говорит, я могу в 3 года сходить? Кто говорит, а я в 2, а кто в 1? А Семен, малый юнош, доложил государю: «Я, ваше величество, могу сходить во дворец и принести боевую палицу и острый меч в 3 дня!» Царь обрадовался, взял его за руку, поцеловал в уста и тотчас же написал к Марье-царевне грамотку, чтобы она гонцу тому поверила и выдала ему меч и палицу. Семен, малый юнош, принял от царя грамотку и пошел в путь дорогу. Отойдя с версту, обернулся он в оленя быстроногого и пустился, словно стрела из лука пущенная. Бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца. Припустил во всю заячью прыть, бежал, бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в маленькую птичку, золотая головка. Еще быстрее полетел, летел, летел, и в 1,5 дня успел в то царство, где Марья-царевна находилась. Обернулся человеком, вошел во дворец и подал царевне грамотку. Марья-царевна приняла ее, распечатала, прочитала и говорит: «Как же это сумел ты столько земель и так скоро пробежать?» «А вот как», — отвечал гонец. Обратился в оленя быстрого, пробежал раз-другой по царевниной палате, подошел к Марье-царевне и приложил к ней на колени свою голову. Она взяла ножницы и вырезала у оленя с головы клок шерсти. Олень обратился в зайца. Заяц попрыгал немного по комнате и вскочил к царевне на колени. Она вырезала у него клок шерсти. Заяц обратился в маленькую птичку с золотой головкою. Птичка полетела немного по комнатке и села к царевне, на руку. Марья-царевна срезала у ней с головы золотых перышков. И все это – оленью шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки – завязала в платок и спрятала к себе. Птичка золотая головка обратилась в гонца. Царевна накормила его, напоила, в путь снарядила, отдала ему боевую палицу и острый меч. После они простились, на прощание крепко поцеловались, и пошел Семен, малый юнош, обратно к царю. Опять побежал он оленем быстроногим, поскакал косым зайцем, полетел маленькой птичкою, и к концу 3-го дня усмотрел царский лагерь вблизи. Не доходя до войска шагов этак с 300, лег он на морском берегу подле ракитового куста отдохнуть с дороги, палицу боевую и острый меч около себя положил. От великой усталости он скоро и крепко уснул. В это время случилось одному генералу проходить мимо ракитового куста. Увидал он гонца, тотчас столкнул его в море, взял боевую палицу и острый меч и принес к государю. Да и сказал ему: «Ваше Величество, вот вам боевая палица и острый меч. Я сам за ними сходил». А тот пустохвал, Семен малый юнош, верно, года 3 проходит. Царь поблагодарил генерала, начал воевать с неприятелем и в короткое время одержал над ним славную победу. А Семен малый юнош, как сказано, упал в море. В ту же минуту подхватил его морской царь и унес в самую глубокую глубину. Жил он у того царя целый год. Стало ему скучно, запечалился он и горько заплакал. Пришел к нему морской царь. «Что, Семен, малый юнош, скучно тебе здесь? Скучно, Ваше Величество? Хочешь на русский свет?» «Хочу, если ваша царская милость будет». Морской царь вынес его в самую полночь, оставил на берегу, а сам ушел в море. Семен малый юнош подумал: «Кабы солнышко засветило, а? Перед самым восходом красного солнца явился морской царь, ухватил его опять и унес в морскую глубину. Прожил там Семен малый юнош еще целый год. Сделалось ему скучно, и он горько-горько заплакал. Спрашивает морской царь: «Что, али тебе скучно?» «Скучно», — молвил Семен малый юнош. «Хочешь на русский свет?» «Хочу, хочу, Ваше Величество!» Морской царь вынес его в самую полночь на берег, сам ушел в море. Семен малый юнош опять подумал, кабы солнышко засветило, только чуть-чуть рассветать стало. Пришел морской царь, ухватил его и унес в морскую глубину. Прожил Семен малый юнош третий год в море, стало ему скучно, и он горько-горько и неутешно заплакал. «Что, Семен, скучно тебе?» – спрашивает морской царь. «Хочешь на русский свет?»
2: «Хочу, хочу, Ваше Величество!»
1: Морской царь вынес его на берег, а сам ушел в море. Семен малый юнош и говорит: «Солнышко, покажись, красное, покажись!» И солнце осияло его своими лучами, и уж морской царь не смог больше взять его в плен. Семен малый юнош отправился в свое государство. Обратился сперва оленем, потом зайцем, а потом маленькой птичкой, золотая головка. В короткое время очутился у царского дворца. А покуда все это сделалось, царь успел с войны воротиться и засватал свою дочь Марью царевну за генерала, обманщика. Семен, малый юнош, входит в ту самую палату, где за столом сидели жених да невеста. Увидала его Марья царевна и говорит царю: «Государь, батюшка, не вели казнить, позволь речь говорить».
3: «Говори, дочка моя милая, что тебе надобно?»
1: «Государь, батюшка, не тот мой жених, что за столом сидит, а вот он, сейчас пришел. Покажи-ка, Семен, малый юнош, как в те поры ты наскоро сбегал за боевой палицей да за острым мечом. Семен, малый юнош, обратился в оленя быстрого, пробежал раз-другой по комнате и остановился возле царевны. Марья царевна вынула из платочка срезанную оленью шерсть, показывает царю, в коем месте она ее срезала, и говорит: «Посмотри, батюшка, вот мои приметочки». Олень обратился в зайца. Зайчик прыгал, попрыгал по комнате и прискочил к царевне. Марья царевна вынула из платочка заячью шерсть. Зайчик обратился в маленькую птичку с золотой головкой. Птичка полетала, полетала по комнатке и села к царевне на колени. Марья царевна развязала третий узелок в платке и показала золотые перышки. Тут царь узнал всю правду истинную, приказал генерала казнить Марью царевну, выдал за Семена малого юноша и сделал его своим наследником.
0: Ребята слушали сказку «Скорый гонец», но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тлен.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». И у нас в студии постоянный участник, эксперт, кандидат культурологии, культуролог, искусствовед, историк, музыковед, доцент, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Ну что ж, мы продолжаем наш вот такое вот культурное плавание, путешествие, познание, аналитику вместе с Дмитрием Владимировичем. И сегодня хотелось бы начать вот с такой вот цитаты. «Нажитое от общества должно быть возвращено обществу». Это сказал один из представителей, из известнейших меценатов, Павел Третьяков. А вот еще есть одна фраза, почему-то я не нашел, чья она из неизвестного автора. «У добровольца не всегда есть время, но у него всегда есть сердце». Может быть, кто-то и догадался. Мы будем говорить сегодня о золотом веке меценатства, который традиционно в России у нас называют периодом в истории. Это вторая половина 19-го и уже начало 20-го столетия. Ну вот в это время частная инициатива в поддержке культуры, науки, образования действительно, как говорят и рассуждают историки, научные деятели, она пережила настоящий расцвет. И главную роль в этом сыграли представители вот как раз какого-то нового класса. Это предприниматели, промышленники, некие купцы, вот, которые, обладая, видимо, какими-то значительными накоплениями, капиталами, мы поговорим, откуда они у них возникали, да, направляли их на развитие вообще, в принципе, мира, общества, искусства, создание музеев, театров, поддержку учебных заведений и заведений здравоохранения, сохранение народных промыслов, ремесел. И вот именно об этих ярких представителях и об этом явлении, которое названо явлением меценатства, сегодня мы и будем говорить. Дмитрий Владимирович, меценат, как это переводится, транскрипт, понимание, значение, что это такое?
1: Ну вот вообще это слово в России входит в группу такой, знаете, очень своеобразного лингвистического такого мини-словаря, когда явление названо по имени или по фамилии конкретного человека.
0: Человек.
1: Да. Кстати, таких слов в русском языке много. Они все импортные. Скажем, хулиган.
0: Это, то есть, так называемые заимствования.
1: Да, ну это просто была ирландская семейка преступников, хулиган, вот, которая закрепилась там. Объявить бойкот, там, не знаю, нарисовать силуэт. Это все фамилии.
0: Все фамилии.
1: Это все фамилии.
0: И бойкот тоже.
1: И бойкот тоже. Да, и бойкот тоже. Бойкот – это фамилия американского политического деятеля, силуэт французского там и так
0: далее. Ну, слушайте, как они привились и точно начали отражать вот смысловую платформу этого
1: значения. Абсолютно, в том-то и дело. Я же говорю, что это вообще очень интересный феномен, потому что они во все языки мира попали, не только в русский. Вот. Слово «меценат» пришло из Древнего Рима.
0: Да.
1: Дело в том, что был совершенно реальный человек, живший в конце первого века до нашей эры и заставший следующее столетие, Гай Цильний Меценат.
0: Угу.
1: Значит, два слова. Это патриций, то есть аристократ, участник политической борьбы в Риме после убийства Юлия Цезаря. Он был сторонником племянника Цезаря Октавиана. Поддержал его в борьбе со своим соперником, полководцем Марком Антонием. Это вот сюжет шекспировской трагедии Антония Клеопатра. И когда Октавиан победил и стал первым римским императором под именем Август, буквально благословенный, счастливый. Кстати, месяц август в честь него назван. Июль в честь Юлия Цезаря, август в честь его племянника.
0: А июнь?
1: А ее нет, это уже другое. Там уже другие вещи совсем. Вот. Так вот, и вот этот Гай Цильний меценат, он был, естественно, возвеличен, поскольку он очень деятельно помогал Октавиану Августу. И он в течение всего его такого, ну, не самого короткого правления был в числе его ближнего окружения другом и соратником вот этого самого императора. Но в истории-то он остался через совершенно интересную вещь. Дело в том, что этот Гай Цильний меценат был очень богатым человеком. Вот. И он свое богатство использовал для того, чтобы поддерживать гениев.
0: То есть, собственно, он-то сам и положил начало вот этому благородному явлению.
1: Конечно, да? До такой степени, что его фамилия стала нарицательной.
0: Вот.
1: Но я скажу, что Гай Цильний меценат поддерживал Горация, Вергилия, Катулла. Там вообще можно сказать, что благодаря его поддержке в значительной степени состоялся золотой век древнеримской литературы.
0: Ну, а поддерживал как? Словом добрым или
1: финансами? Финансами. Да. Финансами и своим положением, потому что он, во-первых, он их и продвигал как-то вообще, ведь дело в том, что, скажем, тот же Гораций, у него была очень плохая стартовая позиция, поскольку Гораций во время политической борьбы после гибели Цезаря поддержал Брута, убийцу Цезаря. Вот, и он сам об этом в стихах писал, поэтому, ну да, он потом покинул эту партию, но все равно этот шлейф мог за ним ходить и портить ему биографию. Ничего не испортило, потому что меценат его двигал, меценат его финансировал, поддерживал, продвигал, и благодаря этому мы получили великого лирического поэта. То есть я
0: Ну, меценат меценату рознь. Один ведь, то есть меценатом можно стать только потому, что лишь если у тебя есть хорошие финансовые накопления, а если нет, какой ты меценат, да?
1: Ну, да, если у тебя нет накоплений, ты уже не сможешь работать меценатом.
0: Да, ты можешь быть просто волонтером, да?
1: Конечно, конечно. Вот тут надо сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что есть понятие меценат, есть понятие спонсор. Вот, близкие, но не идентичные. Дело
0: то
1: в том, что...
0: Немножко разные,
1: да, спонсор, да, причем очень важные. Спонсор финансирует культуру с целью рекламы. Своей рекламы, да. Да, обычно это чтобы продвигать собственный бизнес, так сказать. Это, кстати, в условиях рыночной экономики очень важная составляющая. Кстати, дай им Бог здоровья.
0: Да, безусловно. Ну, то есть спонсорство строится на неких взаимовыгодных интересах.
1: Конечно, правильно? Конечно. А меценат...
0: Это безвозмездно.
1: Абсолютно безвозмездно и зачастую даже анонимно. То здесь чистой воды любовь к высокому, к прекрасному и возвышенному. Я еще раз подчеркиваю, кстати, спонсоров достаточно прилично, меценатов, меценаты по пальцам можно сосчитать. Вот в современной России, например, можно сказать, что фактически, вот если в справочник зайти в интернете, там в Википедию, вот кто меценаты в современной России? Обычно называют одно имя, да. Алишер Усманов. Вот, возможно, хотя это надо тоже проверять, эту информацию.
0: Ну или Сава Морозов.
1: Нет, я имею в виду современную Россию.
0: А, современную Россию, да, понятно.
1: Вот. А вот сейчас мы, когда будем говорить о феномене... Кстати, феномен золотого века меценатства, он несколько раз возникал в истории человечества. Ну, скажем, безусловно, золотой век меценатства – Ренессанс в Европе. Вот, потому что, я вам даже больше скажу, Ренессанс бы никогда не состоялся в таких масштабах, как мы его знаем, если бы не меценаты, если бы не те, кто, например, просто заказывал художникам картины, патронировал их там. Вот. А кто заказывал в Ренессансе? Это либо римские папы. Там было целый ряд, ну, самый элементарный вариант, почему великая картина Рафаэля называется «Сикстинская Мадонна». А потому что меценатом был папа Сикс IV. Кстати, он изображен на картине. Вот если вы посмотрите картину Рафаэля, то вы увидите Мадонна с младенцем. Слева женщина, справа мужчина. Женщина — это святая Варвара, ну, покровительница того монастыря или храма, где писалось. А мужчина — это папа Сикс IV. Вот. Кстати, за это папам можно того времени простить все их совершенно гомерические грехи. Потому что так как они себя вели в эпоху Ренессанса, вот эти вот папы-меценаты, не будем вообще, что он говорится, не на ночь для неслабонервных. Вот. Но за это им можно простить все. Либо коронованные особы. Скажем, французские короли постоянно выступали меценатами. Ну, Виталий из семейства Медичи. Как минимум, Лоренцо Медичи великолепный, Козимо Медичи. Мы это вспомним, уж это запомнилось. Вот. Там, скажем, если мы будем говорить про Западную Европу, современную тому этапу, о котором будем говорить сегодня, там, скажем, особая большая тема, интересная, мы, может быть, когда доберемся до русского серебряного века, это тоже вспомним, это меценаты евреи в Австро-Венгрии. Вот. Ну, я отсылаю к блистательной книге Стефана Цвейга, великого австрийского писателя, «Вчерашний мир». Вот, где он это все очень подробно описывает. Там, скажем, меценатом был Наполеон в то время, когда он правил во Франции, безусловно, абсолютно. Сам меценатствовал и всем своим вельможам, как бы давал даже не то что пример, а зачастую и прямую инструкцию даже, что как бы нужно вот этим заниматься и так далее. А вот говоря о России, надо сразу сделать одну чрезвычайно важную преамбулу, с которой мы должны начать. Дело в том, что мы до сих пор не осмыслили феномен русского меценатства нового времени. Я сейчас, знаете, вы правильно дали как бы вводную, что золотой век, правильно, но нам придется чуть-чуть расширить временные рамки. Так вот, российское меценатство — явление нового времени. Так вот, мы до сих пор не осмыслили это как огромную страницу культуры. Само по себе, не только по результатам того, что было в результате их там финансовых вливаний, а сам факт вот этого. Потому что, кстати, почему этого не произошло? Я вам сразу скажу, все лежит на поверхности. Советский период.
0: Да.
1: В советский период герои нашего сегодняшнего рассказа все шли под одной рубрикой, которая называется «буржуи». В этой системе координат не то что восприятие, как то, о чем я говорил, а даже просто адекватное восприятие этих людей было невозможным, потому что давило вот это жесткое, вульгарно-псевдомарксистское, псевдоклассовая установка. Слушатели, которые меня сейчас слышат, они могут проверить мои слова самостоятельно. Есть блестящий индикатор – кинематограф.
0: Так.
1: Вот, скажем, вообще в кинематографе деятели, вот русские меценаты, скажем, как минимум эпохи Золотого века, попали на кинопленку 3 или 4 раза. Я вам даже скажу, в каких кинофильмах.
0: Так.
1: Значит, кинофильм «Римский-Корсаков».
0: Художественный,
1: да, фильм. Я говорю про художественный. Да, там эпизодический персонаж Сава Мамонтов. Василий Суриков. Все, биографические ленты. Там эпизодический персонаж Павел Третьяков. Анна Павлова. Там не то, что эпизодически, а персонаж второго плана Сергей Дягилев. Ну, сегодня мы о нем говорить не будем, потому что этот человек полностью принадлежит культуре Серебряного века. Кстати, совсем мелькнул Дягилев же и в фильме «Римский-Корсаков». Mm. Вот. Ну, может быть, я там что-то... Да, два раза в фильмах мелькнул Сава Морозов. В частности, в биографическо-революционном фильме «Николай Бауман», mm. что интересно, в колоритном исполнении Ефима Капеляна. Вот. Ну, может быть, еще где-то. Что объединяет подход во всех этих фильмах? Абсолютная карикатурность.
0: Карикатурность.
1: Абсолютная карикатурность. Они везде выведены как буржуи. Mm. Но я говорю, вот фильм «Бауман» — единственное исключение. Там Сава Морозов показан, ну, как трагическая фигура, но тоже на уровне гротеска. Понимаете? То есть ни разу за всю историю советского кинематографа, ни разу, я за свои слова отвечаю, не было случая, чтобы героев нашего рассказа показали как титанические фигуры русской истории и культуры. Одно единственное исключение – это фильм «Таланкина-Чайковский». Надежда Филаретовна фон Мек. Кстати, мы сегодня трех человек из нашего как бы потенциального списка сразу исключаем. Почему? Сейчас поймем. Значит, это Надежда Филаретовна фон Мек, поскольку у нас о ней был уже обстоятельный разговор. Великая княгиня Елена Павловна. Кстати, вот уж на ком оттоптались в советском кинематографе в фильме «Мусоргский». Потому что у нас о ней был большой разговор. И батюшка-государь Александр III, о котором у нас будет впереди разговор. Потому что одна из ипостасей деятельности предпоследнего русского императора – это меценатство. Mm. Причем настолько значительная деятельность, что о ней придется говорить отдельно. Все остальные либо, я еще раз говорю, но смотреть так, как показан Третьяков в фильме Василий Суриков, это вообще невозможно без судороги просто. Просто на экране какой-то жесткий, такой, знаете, несентиментальный купчик, который, mm-hmm. так сказать, вот пытается объегорить гения, понимаете. Это, а ничего другого быть не могло, потому что для того, чтобы не то, что показать в кино, а просто осмыслить вот меценатов России как фигуры, надо было менять всю систему координат.
0: Да.
1: Всю. Поэтому я вам хочу сказать, знаете, вечная моя тема брюзжания на тему, что мы вот не помним своих светочей, она остается в силе, хотя именно сегодня будет небольшая оптимистическая нотка, потому что вот если посмотреть сегодня по справочникам, можно увидеть, что идет тенденция как-то их залить в бронзу и мрамор. Mm-hmm. В мрамор и бронзу, простите. Есть такая тенденция. Она в самом начале. То есть сказать, что это все в полном масштабе сделано, естественно, нет. Это только самый-самый такой первый росточек. Там, знаете, как в известной песне «Камни пройденных дорог» сумел пробить росток. Mm-hmm. Да, сумел пробить. В дерево еще не вырос. Вот. Но и на том мерси, как говорил Петр Великий, радуйся малому, и большое придет. Вот. И тем не менее, я еще раз хочу сказать, что впереди еще как бы вот необходимость осмыслить то, о чем мы будем говорить сегодня, как общекультурный феномен. Потому что поодиночке, да, поодиночке кого-то знаем лучше. Ну, господи, кстати, ну, маленькая деталь. Я миллион раз проверял с учащейся молодежью, что все знают, что такое Третьяковская галерея в Москве, но далеко не все, может быть, процентов 10-15 могут вспомнить, почему она Третьяковская. Понимаете? что это и связано с именем человека и так далее. То есть я еще раз говорю, в данном случае работы в духовном плане здесь не початый
0: край. Но тем не менее, все эти люди, все эти персонали, меценаты, если бы не они, мы бы, наверное, мы бы сейчас просто не знали.
1: А мы бы просто не имели бы золотого и серебряного века русской культуры.
0: Да,
1: потому что культура, вы понимаете, мы должны четко отдавать себе отчет. Художник, ну, широко, в смысле, художник, писатель, поэт, композитор, там, архитектор и так далее. Он может создать произведение, но для того, чтобы оно приобрело социальное звучание и дошло до своего, в хорошем смысле слова, потребителя, требуются специальные люди, которые, во-первых, могли бы купить это все, чтобы художник просто элементарно не сдох с голоду. Потому что художник единственное, что умеет делать, это создавать шедевры. Вот. А шедевры сами, как говорил Тарапунька и Штепсель в свое время, из экрана гречка не сыплется.
0: Да.
1: Вот. И во-вторых, донести. Донести. Поэтому я вам еще раз говорю, Ренессанс бы не состоялся, если бы не было Медичи и Сикста IV. Вот то же самое, поэтому в этом смысле, я еще раз говорю, это люди, которые сами по себе достойны бронзы и мрамора. Далеко не все еще они это обрели. Начинают понемножку обретать.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о золотом веке меценатства в России. Всего вам доброго, до следующей встречи.

0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сестры Милосердия Храма Рождества Христового города Екатеринбурга поздравили педагогов и учащихся школы-интерната номер 12 с началом учебного года. Вместе с ними на празднике был клирик храма иерей Валерий Турчининов и певчие храма. После молебна отец Валерий рассказал о празднике Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и об иконе Божьей Матери «Прибавление ума», окропил всех святой водой. Затем учащиеся исполнили песню, а сестры Милосердия вручили всем детям подарки. Бассейн гимназии Святейшего Патриарха Алексея II открыл очередной сезон обучения детей плаванию. Группы обучения плаванию формируются по возрасту и наполняемости, в среднем по 7-8 человек. Православная гимназия расположена на территории храма Целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Далее в этом выпуске. 21 сентября в Москве патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Юрию Михайловичу Лужкову в день 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия памятника, которая состоялась в Большом Сухаревском переулке, также участвовали почетные гости. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, вдова Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина и автор монумента, скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Александрович Щербаков. Митрополит Павел обратился к собравшимся и огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, отмечается исторический вклад Юрия Михайловича Лужкова в возрождение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, главного соборного храма Русской Православной Церкви. Имя Юрия Михайловича Лужкова навсегда вписано в историю столицы и нашей страны. Пусть же памятник, открытие которого приурочено к его 90-летию, станет зримым свидетельством нашей благодарности человеку, много и усердно потрудившемуся на пользу Москвы и москвичей, отметил в приветственном адресе святейший патриарх Кирилл. И в завершение выпуска. Найден живым 87-летний Вячеслав Королев, 8 дней проведший в лесной и болотистой местности, где уже начались ночные заморозки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители начали поиски 15 сентября, когда родственники обнаружили его машину возле леса, в который он обычно ходил за грибами. Зона поиска была огромной, а густая листва серьезно осложняла работу с воздуха. Но мы не сдавались. И вот на 8-й день поисков, на 9-й день пребывания Вячеслава Николаевича в лесу, мы услышали отклик, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Кировской области. По-видимому, все это время он находился в радиусе километра, слышал машины на трассе, видел искавший его самолет, но выйти на какие-либо ориентиры не мог. Любая мелочь, изменившая ход событий сегодняшнего дня, могла изменить исход. «Нам действительно повезло», — говорит один из участников поисково-спасательной операции. По словам добровольцев, спасенный пенсионер отказался от госпитализации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси. Читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Земля наша велика и обильна. Несмотря на то, что предки наши принуждены были платить дань хазарам, земля русская продолжала расти и становилась год от года все прекрасней. Росли и множились города, почти отсутствовавшие во времена скифские. К IX веку на Руси было уже много городов, весьма искусных в укреплениях своих и постройках. Ладога на реке Неве, Изборск на Великом озере, Новгород на Ильмине, Смоленск на Верхнем Днепре, Полоцк на реке Полоте, Чернигов на Десне, притоке Днепра. На самом Днепре был Любич, а затем возник и Киев. О возникновении Киева существуют два предания. Первое, что построили его три брата – Кий, Щек и Хариф, жившие с сестрой своей Лыбедью на горах Приднепровских. Другое же предание сообщает, что был на том месте перевоз через Днепр, а перевозчиком на том перевозе долгие годы был некто Кий. Говорили славяне: «Пойдем к Киеву перевозу». Оттого и пошло имя Киев. Перечисленные города – лишь немногие из существовавших тогда на Руси. Недаром викинги, ходившие на Русь для войны и торговли, с восхищением называли ее «Гордарикой» или «страной городов». Не менее восторженно пишут о русичах и арабские летописцы. «Русь имеет большое число городов и живет в довольстве на просторе. Любит опрятность в одежде. Даже мужчины носят золотые запястья на руках. Об одежде своей заботятся, так как занимаются торговлей, и носят большие шаровары, собирая их в сборки у колен. Некоторые из руссов бреют бороду, а другие свивают ее наподобие лошадиной гривы и окрашивают в желтый или черный цвет. Гостям руссы оказывают почет и обращаются хорошо с чужестранцами, которые ищут у них покровительство. Когда же у кого из руссов родится сын, то отец новорожденного кладет перед дитятью обнаженный меч и говорит: «Не оставлю у наследства никакого имущества. Будешь иметь только то, что приобретешь себе этим мечом». Русы мужественны и храбры. Ростом они высоки, красивы и смелы в нападениях. С течением времени восточные славянские племена, расселившись на низовьях южно-русских рек Днестра, Буга и Днепра, постепенно вышли к их верховьям, а также к верховьям и других рек – Немана, Шелони, Ловоти, к озеру Ильмень и Ладожскому озеру. Славяне, жившие по Днепру, назывались полянами. В лесах сидели древляне. Севернее, по реке Припяти, – дреговичи. Восточнее дреговичей, по соже реки, сидели радимичи. По реке же Полоти жили палачане. В Волковском лесу, откуда брали начало все главные русские реки, селились кривичи. На восход солнца от кривичей сидели вятичи. Севернее же кривичей, у Ильмень озера, ильменские славяне. Единственное племя славянское, так себя именующее. Кроме того, на западном Буге сидели бужане или волынине, между Южным Бугом и Днестром – тиверцы, а устье Днестровского – уличи. Так разошлись разрозненные племена славянские, каждая из которых имела свои нравы и свои обычаи, из которых наименее дикими были обычаи полян. Недаром на земле полян, на горах Днепровских, где встал Киев, некогда воздвиг крест Господень апостол Андрей, о чем еще будет сказано. По мере того, как племена славянские становились сильнее, хазар ослабевали, и все меньше и меньше было у них над славянами власти. Когда однажды хазары обложили славян данью, славяне вместо обычных беличьих и куньих шкурок дали им от каждого дыма по мечу. Получив такую дань, хазары были весьма смущены. Их же князь, рассмотрев мечи славянские, стал советоваться с мудрецами. Те же сказали ему: «Недобрая дань это, княже. Мы добыли ее оружием, острым только с одной стороны, саблями. А у этих оружие обоюдо острое, мечи. Им суждено собирать дань из нас, из иных земель». Так вскоре и случилось. В 862 году славяне поднялись и разом изгнали от себя всех, кто брал с них прежде дань. Одолев варягов и хазар, племена славянские, как бывало это и прежде, не смогли спрятать мечей своих в ножны и обратили их друг против друга. Пишет Нестор, первый наш летописец: «В год 6370 от сотворения мира изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом». Тогда, видя, что вновь начинается вражда между родами их, славянские старейшины сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Поразмыслив, кто может быть таким князем, послали славяне за море, к племени Русь. Где именно сидело племя Русь до призвания его славянами, сказать сложно. Одни говорят, что в Швеции, другие же – среди литовских племен, но чаще всего предполагают, что наши предки призвали родственное себе славянское племя, хорошо знакомое им, исходное по духу, обычаям и языку. И пошли послы славянские за море к Руси, и, принеся им дары, сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжить, и владеть нами». Трое князей племени Русь вместе со своими родами собрались и пришли на славянские земли. Были они братьями, и звали их Рюрик, Синеус и Трувор. Старший Рюрик сел в Новгороде, Синеус на Белоозере, а Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась «Русская земля».
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию рассказы из сборника протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Сегодня рассказ «Рождение великого чувства» читает Виктор Золотонок.
2: «Рождение великого чувства».

0: Урал, поднимись на плешь вон того холма, оглядись и замри. Во все стороны до горизонта идут косматые макушки в меру пологих гор, серые под облаками, а под солнцем изумрудные. Стань здесь, взирай, грейся на солнышке, дыши пихтами и гляди в ущелье. Там змеится ручей, следи за его током. Он шуршит, вылизывает камни, от него сюда возносится легкий шум. Ручей, как на ладони, думаешь, близко? Спускайся к нему, иди. Тропка петляет вправо, влево, вверх, огибает большой валун, опять ухает вниз, снова забирает вправо, минует сосны. И вот вода уже близко, холодок ползет за пазуху, кожа покрывается мурашками, солнце совсем ненадолго заглядывает сюда. Здесь, внизу, тот маленький ручеек уже река. Она не шуршит, ревет. И страшно подойти к ее могуществу, и любопытно, какая она хрустальная на вкус. Проберись по камням к потоку, опусти руку в воду, живой лед. Зачерпни воды и спей. Ломит зубы и хочется еще. А там дальше река ныряет под землю. Просто так течет, течет и проваливается, чтобы где-нибудь через много-много километров вынырнуть и обрадоваться. Здесь в камнях ужи, их много, и гадюк хватает. Лучше взбирайся опять на солнечную плешь, грейся. Суровый, седой Урал. В городке, который со всех сторон обступили горы, Урал не зовут ни седым, ни суровым. Просто Урал и все. Местность такая. У подножия Доменной горы торчит высоченная труба. Вокруг трубы завод. Он до сих пор строит для своих рабочих панельные дома. И рабочие переселяются туда из своего частного сектора. Давно уже переселяются, да только медленно. Никак все не переедут. Лет 20 с самой перестройки ходят слухи, что заводу скоро крышка. Но здесь все эти годы слухам не верят. Как так? Не может быть. Дед здесь работал, отец работал, я работаю. Значит, и дети будут работать. И работают. Детворе в городке раздолье. В трескучие морозы, когда радио отменяет школьные занятия, ребятня летает на санях с лысой горы. Санки несутся, взлетают на кочках, визжат алюминиевые полозья, вздыбленный снег жжется, осыпает все и тает на кумачевых физиономиях. А летом на местном водохранилище, недалеко от плотины, прогревается мелководье, и пляж кишит детворой. Виск висит над вспененной влагой до самых сумерек. А когда в сумерках с гор скатывается земляной холод, и на черемуховые опушки выползают из леса тени, у воды делается жутко. Говорят, что где-то здесь в омуте дремлет столетний сом, охотится на детей по ночам. Восьмиклассники Вовка и Владик плетутся от воды на закате. Накупались, наорались, обгорели, оголодали. Длинный был день. До их пятиэтажного квартала подать рукой, а усталые ноги совсем не идут. В ушах шумит, переливается при каждом шаге. Дымит заводская труба. «Влад, завтра камеру надуй». «Ну, ее еще заклеить надо». Вот и двор. Молодые рябинки никак не хотят подрастать. У подъезда шумит и воняет примой доминошный козел, стучит черным о дощатый стол, лупит по столу Вовкин отец, и все кругом подпрыгивает.
1: «Вовка! Чего? Картошка на плите сам разогрей, мать сегодня во вторую».
0: «Ладно». Приятели поднимаются на свой пятый этаж, одолеют один пролет, присядут, одолеют еще один, перегнутся на перилах и висят, болтаются свинцовые руки. Блин! Еще одно усилие, и высота взята. На их площадке три квартиры. Свинцовые ноги подламываются, друзья падают на корточки возле своих дверей и вздыхают. Домой неохота. Зайди в квартиру и все. День долой. А этого так не хочется. Пусть бы он еще тянулся. У Владика тоже дома никого. За тонкой дверью ни шороха. Не вернулись еще из гостей. Через раскрытое лестничное окно долетает со двора гомон козла и вечерние звуки. Шлепает по чьим-то ладоням волейбольный мяч, шансонит приемник, фыркает чей-то непослушный мотоцикл. Этажом ниже в квартире бубнит рекламой телевизор. Слышимость в этих панельных домах.
1: «Вован, есть хочешь? Ну, а чё не идёшь? Не знаю, а ты?»
0: Длинные на Урале летом вечера. Вот уже и горы встали темной стеной, заводская труба давно маячит красными огоньками, а звезд на белесом небе все нет и нет. Слышно, во двор въехала машина, скрипнули тормоза, хлопнула дверца, и на лестнице послышались шаги.
1: «О, Влад, кажись, твои. Не похоже».
0: Легкие шажки отсчитывают десяток ступенек и переходят к следующему пролету. Цокают о бетон каблучки. Пацаны вскочили. «Она! Она!» Вмиг слетели на этаж ниже и схоронились за мусоропроводом. Каблучки взошли, процокали мимо трепещущих за мусорной трубой друзей, позвонили в дверь. Нездешнее облако косметики и духов заполнило все. Да, так пахнет только она. Пацаны выглянули из-за мусорной трубы. Какая, а? Они до сих пор не знают ее имени, не знают, сколько ей лет. При ее появлении ни о чем таком вовсе не думается, просто дышится тяжело. С наступлением весны она приехала однажды к разведенному начальнику цеха, который живет здесь на четвертом этаже, и приезжает теперь строго по четвергам. Когда она появилась впервые, еще разливался апрель. Друзья скучали на лавочке у подъезда, когда к подъезду подкатил бесшумный автомобиль. Хлопнула дверца, пикнула сигнализация, и незнакомка процокала мимо приятелей, подмигнула. В нос ударил небывалый нездешний запах. Пацаны раскрыли рты. Что-то доселе неведомое внезапно затолкалось в груди, перехватило дыхание. Она скрылась в подъезде, и новое неизвестное чувство сразу вцепилось прямо в горло. Следом за ней бухнула подъездная дверь, и привычный родной двор вдруг сделался серым и неинтересным. Пацаны вскочили, не сговариваясь, бросились следом. Надо посмотреть, к кому она приехала. Робко выглядывали вверх в щель между лестницами, где, поднимаясь, цокали каблучки. Потом изучали ее машину. Казалось, что и машина пахнет ею. Внутри на зеркале повисла огромная меховая игрушка. На сиденье валяется пудреница. Вовка уткнулся лбом в боковое стекло, расплющило стекло нос, прижался губами. Владик это увидал и непонятно почему возмутился. Затылок будто вдруг окатило кипятком. Он стиснул зубы и оттолкнул друга. Тут Вовка взбунтовался, и друзья впервые подрались по-настоящему. Что-то было в этой машине необъяснимое. Разошлись по домам, а хозяйка машины стояла перед глазами всю ночь, мешала уснуть, и на другой день так, и на третий. После друзья помирились, много ли надо, чтобы помириться в их возрасте, а через неделю увидали ее и подрались снова. Владик сказал, что когда он после школы устроится на завод и от родителей съедет, то сразу на ней женится. У Вовки сами вдруг сжались кулаки, и он друга треснул. Как-то Вовка спрашивал отца, не знает ли он, кто она такая, та, которая ездит к его начальнику. Отец усмехнулся, и сказал, что племянница. Чуть не добавил, из каковских она племянница. Да спохватился. Владик дома тоже интересовался. Спросил про незнакомку свою мать, а та чего-то вдруг разозлилась, заплакала и отвесила сыну подзатыльник. Ни за что, просто так. Обидно. И вот теперь пацаны стараются не дышать, чтоб не спалиться, но сердца молотят так, что качается весь подъезд. Вот начальникова дверь приоткрылась, и незнакомка юркнула в квартиру. Пацаны вышли из-за мусоропровода, набычились друг на друга, засопели, сжали кулаки. «Чё, Вован, айда по домам?» «Айда». Не глядя друг другу в глаза, они поднялись по лестнице и захлопнули за собой двери. Ночь у обоих была беспокойная. Чудился запах незнакомки, в ушах стучали ее каблучки. Незнакомка подмигивала, и каждый точно знал, что подмигивает она именно ему. Наконец на июньском небе появились первые звездочки. Хорошо бывает в каникулы выспаться после беспокойной розовой ночки. Эх, столько впереди нового, это же ясно. Пора вставать, за окошком белый день. Все так же коптит небо заводская труба, рыщет по двору знакомый алкоголик, трясется, пристает к прохожим, клянчит. Доменная гора сияет под солнцем зеленью, в небе ни облачка. Владик появился на Вовкином пороге уже во втором часу. Вместо надутой камеры он держится за удочку. За спиной друга топчется его младший братишка в дурацкой панамке. «Кажись, Вован, сегодня с пляжем пролетели. Мать сказала взять с собой Шурика». «Куда его? Ему ж купаться нельзя». «Ну, увидал вчера в гостях книжку про Емелю. Картинок нагляделся, и давай к мамке приставать. Хочу щуку, дай щуку». Шурик выглянул из-за братовой спины. «Хочу щуку». «Вот, идем теперь щуку ловить». Вовка склонился к малолетнему. «Ты че, Шурик, в нашей водохранке щук нет». «Хочу щуку». Влад шепнул Вовке, мол, «Айда, поймаем ему на плотине баклю, скажем, что щука». Со своим малолетним балластом друзья отправились к плотине. Нужно миновать солнечный пляж, где все уже задорно визжит. Долго шли. Шурик уставал семенить за старшими, приходилось передыхать. Плотина под самой горой. Кругом солнце, а здесь тень. Вода черная, нет-нет, появляются воронки-водоворотки, шумит водослив. «Не страшно, Шурик?» «Хочу сюку». «Попугай, блин». Влад наладил удочку, скатал хлебный шарик, насадил, забросил, установил удильник на рогатинку и приказал братишке: «Сиди тихо, а то всех щук распугаешь. К воде не лезь, там сом живет, он маленьких ест. Смотри на поплавок, только поплавок нырнет, хватай удочку и тащи, понял?» Шурик кивнул. понял. Плотина за спиной на сливе шумит, не пробивается сквозь шум виск с пляжа. Вован и Владик глядят туда, где весело, где белеет песок, где беззвучно барахтается на мелкоте знакомая пацанва. Солнце в зените, окунуться бы, да здесь нельзя, засосет. Вроде и холодок от глубокой черной воды, а все равно такое кругом солнце. Навязался на нашу голову этот рыболов. Ох-хо-хо. Раздался бульк совсем рядом. Друзья повернулись. Недалеко от воронки плывет дурацкая Шурикова панамка. Обоих прошибло будто током. Вскочили. «Шурик! Засосет!» Первым в воду бросился Вовка, следом и Владик сиганул. Страшно в черной воде. Воронка тянет к себе Шурикову панамку. До дна в этом месте не достать. Друзья стараются, выныривают. Нету? Нету. Глубоко вдыхают и снова дерет глаза чистая уральская водичка, только ничего в черной глубине не видать. Холодно там, живой лед. Нету? Нету. И снова до отчаяния. Слив вблизи ревет. Панамка уже утянула туда. Скоро вылетит панамка с ревущим водопадом с другой стороны плотины, упадет на камни. Но сначала проплывет с потоком в длинной бетонной трубе под насыпью. Шурик. Шурик. Нету? Не. Зубы стучат от холода, от ужаса, от отчаяния стучат. Ступни сводят, в глубине бьют ключи, живой лед. Нету. Нету. Стой. А ну, глянь-ка. Вовка кивнул дрожащим подбородком наверх, где торчит удочка. Шурик бродит по гребню плотины, размахивает хворостинкой, что-то неслышно бормочет, напевает, швыряет в воду из-под ног всякую дрянь. «Ну-ка, Вован, вылазим, сейчас я ему покажу, сюку». «Не могу, нога свело». Вовка синий, зубы колотятся, дыхание перехватывает, руки не слушаются, вот-вот уйдет под воду. Друг взял его за шиворот и погреб туда, где можно встать на дно и вылезти. Доплыли, слава богу, вылезли, скинули свои футболки с шортами, выкрутили, развесили на раките на солнышке, побегали взад-вперед, как будто согрелись. В Шурикову сторону не хотелось смотреть. Паразит. Немного отдышались, успокоились, присели. Дрожь опять вернулась. «Слышь, Влад, я думал все. Я тоже. Если б он ко дну пошел, фигушки бы мы его, паразита, сюку». Водослив монотонно шумит. Пацаны улеглись на траве и уставились в бездонные небеса. Если расслабиться, то дрожь отпускает. Какое на Урале небо! А воздух? Нигде больше такого нет. Хорошо здесь жить. Просто родиться и просто жить и жить. И дышать. Дремлется. Еще совсем немного, и будет училище. Еще чуть-чуть, и можно уже на завод. А там столько всего впереди. Не облачко вверху. Сквозь шум воды визжит Шурик. Друзья вскочили, он что-то пищит, семафорит, указывает им на удочку. Там, сюка! Айда, кажись, у него клюет. Вовка побежал к мелкому. Поплавок дробно поныривает, плавает взад-вперед. Вовка взял удильник, подсек, вручил Шурику. «Тяни!» Шурик потянул. Над водой затрепыхалась крохотная рыбешка. «Бакля!» Сверкает солнышком, серебрится. Шурик заплясал, глазенки загорелись. Вовка снял баклешку с крючка, набрал в пакет воды, запустил туда рыбку. «На, держи крепко свою сюку!» Рыбка в пакете часто зевает, глядит на Шурика, а Шурик на нее. Схватил пакет, уставился, держит. Занятный он. Хе. Здорово. Лето. И вообще хорошо. И Шурик паразит хороший, и старший брат у него ничего такой, и воздух, и вода на плотине клевая, хоть и страшная. Пускай живет здесь сом еще хоть 200 лет, пусть он хоть 1000 лет живет, да пусть и все 1000 лет живут, и солнце пусть всегда светит, каждый день снова дремлется».
1: Если Влад так уж хочет жениться на начальниковой племяннице, то пускай вырастает, женится. Надо ему об этом сказать. Потом. Еще годок и в училище, а там... Кишит ребятней пляж, коптит над городком труба. И солнце. А где-то там, за тем перевалом, где небо лежит на кедрах, выныривает из-под земли хрустальная река, вылизывает камни. Известно, уральская вода — живой лед. —

цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ «Рождение великого чувства» из сборника рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Читал Виктор Золотонок. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 20 часов. Новости. На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24-25 сентября паломники Урала, Сибири и других регионов России традиционно прибудут в духовную столицу Урала, Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. В эти дни в Верхотурье пройдут архиерейские богослужения. День второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири, чудотворца, русского

Русская Православная Церковь празднует 25 сентября. В среду 24 сентября в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Крестовоздвиженском соборе будут совершены Малая Вечерня со чтением Акафиста и Всеночное Бдение. Начало в 16 часов. В четверг 25 сентября в монастыре состоится Божественная Литургия, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и сорм архипастрий. Начало в 8:30. Напомним, Верхотурский Крестовоздвиженский собор – один из крупнейших в России после Московского храма Христа Спасителя и Петербургского Исаакиевского собора. Именно здесь, в Раке, хранится одна из наиболее почитаемых святынь нашей страны – мощи праведного Симеона. В числе паломников, которые в симеоновские дни 24 и 25 сентября разделят радость молитвенного общения с архипастырями, будут и крестоходцы, участники свято-симеоновского крестного хода. В течение 10 дней они с молитвой и иконами святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона идут крестным ходом из Алапаевска в Верхотурье. Далее в этом выпуске. 21 сентября по окончании Божественной Литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря города Астрахани состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Губернатор Астраханской области тепло приветствовал Святейшего Патриарха, поблагодарив предстоятеля Русской Православной Церкви за первосвятительский визит и подчеркнув, насколько значимым событием для астраханцев стало то, что Святейший Владыка возглавил богослужение, малое освящение храма Александра Невского и великое освящение Благовещенского собора в Астрахани. Игорь Юрьевич Бабушкин отметил, что регион с нетерпением ждал приезда патриарха и тщательно к нему готовился, а сам визит имеет огромное значение для многонационального региона, 70% жителей которого – православные христиане. В ответном слове Святейший Владыка отметил особый опыт России и подчеркнул, что Астраханская область является пример добрых отношений между людьми разных национальностей. Это не может не радовать патриарха, потому что мирная и благополучная жизнь с точки зрения добрых человеческих отношений является одним из факторов, определяющих то, что мы обозначаем словом «счастье», добавил предстоятель, выразив признательность губернатору за высокий уровень церковно-государственных отношений в регионе. По окончании встречи состоялось общение Его Святейшества с детьми, участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участников соревнований сопровождали министр физической культуры и спорта Астраханской области Ивашкина и директор по развитию региональных этапов фестиваля Аксенов. Предстоятель Русской Церкви обратился к детям и их наставникам со словами благословения: «Благословляю вас, мои дорогие дети и наставники, чтобы Господь хранил вас. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, мало стать мастером спорта, знаю на опыте своего общения со спортсменами, мало стать даже чемпионом мира, потому что счастье не заключается в медалях, хотя медали тоже очень важны. Счастье заключается в состоянии души». Святейший Владыка предостерег от ошибок выбора пути без Бога. Для того, чтобы иметь счастье в сердце, нужно быть с Богом, потому что Господь и есть источник счастья. Как только мы разрываем отношения с Богом, опираемся на свои собственные силы и возможности или какую-то карьеру и прочее, чаще всего это кончается тем, что человек счастливым не становится. Поэтому я вам очень желаю быть счастливыми, а значит, жить с Господом, никогда не забывать Его и очень любить свою страну. Помогай нам, Бог! В завершение Святейший Патриарх Кирилл и спортсмены обменялись памятными подарками. И в завершение выпуска.
Фестиваль национальных игр на казачьем хуторе «Приморский» организовало Петербургское отделение Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения Всемирного русского народного собора и Дома национальностей. Участники фестиваля угощали национальными блюдами, соревновались в рубке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Чин освящения креста для храма-памятника Донской иконы Божией Матери совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Пелин в сослужении духовника хутора иерея Андрея Ковальчука. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю такую тему – необходимость почитания святых мощей. Почитая святые мощи угодников Божиих, мы достаточно редко задумываемся над тем, какое огромное значение в нашей жизни имеет это почитание. Давайте поразмышляем над этим немаловажным вопросом. Начнем, наверное, с истории.
2: С истории. А вообще почитание мощей в христианском мире действительно очень имеет древнюю-давнюю историю. С чего это началось? А прям с первых самых христиан, которые, декларируя или оставаясь верными христианству, претерпевали мучения от гонителей. Я думаю, что все вы знаете о так называемых 10 периодах гонений на христиан, которые были в первые 300 лет существования христианства. И именно с этого времени появилось такое вот почитание, уважение к телам тех людей, которые умерли, которые пожертвовали своими жизнями ради Христа. Давайте немножко так вот так смоделируем ситуацию. Представим, что мы находимся в Римской империи, в каком-нибудь большом городе. Ну, давайте даже предположим, что мы находимся в Риме. Вот. И пришел апостол Павел, основал в Риме христианскую общину, поставил первого епископа и ушел дальше проповедовать. И в определенный момент при императоре Нероне, первые гонения были именно при императоре Нероне, это 60-е годы первого века, случается на нашу христианскую общину облава. Хватают нашего епископа, хватают диакона, хватают самых ревностных наших собратьев и прямиком ведут на казнь. Вариантов много. При императоре Нероне и на крестах распинали, и эти кресты поджигали в виде факелов. Вот. Могли зверям скормить, могли там вместо гладиаторов выпустить. Еще раз повторюсь, вариантов много, но суть такая, что тех людей, которых схватили во время рейда, убили. И после игрищ, после казней, что обычно с телами? Ну вот их выбрасывали куда-нибудь на помойку, как ненужный мусор. Вот. Если какие-то тела клевали вороны, вот, какие-то тела сжигались, вот. Ну а кому-то в кавычках повезло, и их тела просто выкинули на помойку. Вот. Что делаем мы? Мы со слезами берем эти тела и несем хоронить. Куда мы их хороним? В катакомбы. Что такое катакомбы? Катакомбы – это кладбище римское. В разных культурах, в разных странах к мертвым по-разному относились. Кого-то закапывали, кого-то в пещере, как вот в Израиле, например, хоронили, потому что земля каменистая. Кого-то сжигали, потому что, в принципе, земли не было, да, и сложно было как-то хоронить. По-разному. Вот. В Риме были прям такие кладбища, которые сейчас именуются катакомбами. Вот. И мы несем эти тела, со слезами хороним, вот, тоже там в такие гробницы каменные, вот, оставляем, закрываем это все плитой, там мраморной, неважно, гранитной, в общем, какая у нас есть, и уходим. Возвращаемся к себе в общину и думаем, что же делать дальше. Потому что знаем, что в следующий раз могут прийти снова, уже схватить там вас или меня, или еще кого-то из наших близких. Вот, и понимаем, что дальше собираться таким вот образом мы не можем. Что мы делаем? Ведь мы раньше собирались у меня в доме или у вас в доме, совершали вечер любви, агапы, первой литургии. Сейчас мы понимаем, что так мы делать не можем. И возможности явно о себе говорить. И у нас остается прах нашего епископа, который был поставлен апостолом Павлом, ну или апостолом Петром. И мы возвращаемся к праху этого епископа в катакомбы, ночью и совершаем там вечер любви. Вспоминаем нашего епископа, который еще несколько дней назад руководил нашей общиной. Вспоминаем того диакона, который похоронен здесь же рядышком, и который заботился о столах нашей общины. Вспоминаем тех людей, которые были убиты просто потому, что они христиане, по жестокости там, или еще по какой-то причине вот, императора, который организовал эту облаву на нашу общину. И совершаем вечер любви. И причащаемся. Так же, как мы делали это ранее. И подобных историй было множество. Это не только Рим. Это вообще, в принципе, вот по всему христианскому миру были гонения, были общины, которые теряли своих людей, вот, и каким-то образом потом их хоронили. И вот первые литургии, собственно говоря, с первых же лет существования христианства, в основном они совершались на кладбищах, на костях, на мощах тех людей, которые за веру пострадали и были убиты. И именно с тех времен, сейчас до сих пор, у нас осуществляется почитание мощей, различных предметов, там, например, Христа Господня, там, или в Европе есть там гвозди Господа, там терновый венец, да, то есть какие-то такие вот реликвии. Или там вот у нас десница Спиридона приезжает в Россию, да, то есть вот либо предметы, либо части тел, особым образом почитаемые людьми, которые вот сохраняют память с одной стороны, которые с другой стороны призывают тех, кто остался здесь, на земле, уважать и ценить тот труд, тот подвиг людей, которые принесли свои жизни ради христианства, уподобляться им, учиться им, вспоминать их.
1: Вопрос, вы говорили, что литургия завершается на антиминсе, на частичках святых мощей. То есть я правильно понимаю, что сейчас в храмах литургия обязательно совершается на антиминсе, в котором зашиты частички мощей? То есть это такая древняя традиция?
2: Да, я не сказал. То есть вот с тех времен, со времен первых христиан, сначала литургии совершались, впрямую на гробах. Угу. Вот. Постепенно традиция совершения литургии перетекла вот именно на совершение на мощах. И действительно, сейчас литургия без мощей совершена быть не может. Действительно, в каждом храме находится антиминс, то есть это специальный плат для совершения литургии. Вот. И в этом плате вшита частичка мощей святого. Обычно традиция, стараются следовать традиции и вшивать мощи именно мучеников. Вот, то есть именно людей, пострадавших за веру. Ну, понятно, сейчас у нас это новомученики российские, которых огромное количество сейчас вот у нас есть после 20 века. Вот. Редко, когда в антиминс вшиваются мощи там праведников или преподобных. Вот. То есть обычно это, согласно традиции, вот именно мощи мучеников.
1: Можно сказать, что почитание святых мощей имеет еще и литургическое значение в связи с этим?
2: Ну, конечно, да. Потому что, еще раз повторюсь, ни одна литургия не может быть совершена без мощей.
1: Святые мощи служат для нас зримым напоминанием о личности данного святого. И как нужно относиться к мощам? То есть с каким чувством подходить к ним, благоговением, трепетом? Святые ведь своей подвижнической жизнью и добродетелями нас соединяют с Богом.
2: Ну, я тут немножко с вами не соглашусь, что святые нас соединяют с Богом. Я тут не согласен с этим.
1: А вот смотрите, история, например, моя знакомая поехала в Дивеево. Она просто поехала, чтобы посмотреть монастырь, была бы, так сказать, в Нижнем Новгороде, так, на экскурсию. Она через место обратилась к житию Серафима Саровского и через него узнала там о молитве, о труде, прочитала его книгу «Наставление батюшки Серафима». Вот. И вот в связи с этим можно вот в данном случае вот так вот выразиться. У меня вот такая формулировка. Я почему не согласна?
2: Я тогда прошу прощения за свое буквоедство, вот, потому что обновление и соединение с Богом — это именно литургическое соединение в таинстве причастия.
1: А вы про причастие, а я вот про соединение вот с жизнью, с личностью святого.
2: Я думаю, что тогда тут, наверное, ну простите еще раз за буквоедство, привести к Богу.
1: Да, привести тогда, да?
2: Привести к Богу, да. Святой может действительно привести к Богу. И вот отвечая на вопрос, как относиться к мощам, мне кажется, наверное, самый правильный такой подход, ну, по крайней мере, вот я именно таким образом отношусь, как к видимому пребыванию, святого в конкретном месте, в конкретном храме. То есть, например, вот у нас сейчас по России путешествует десница Спиридона Тримифунского. Что это значит? Да, как вот, по крайней мере, я это воспринимаю? То есть, вот святой Спиридон приехал в гости, условно говоря, к нам в Россию. Вот. Понятно, что в каких-то храмах частицы мощей Спиридона есть. Вот. И в таком случае действительно, как бы люди, которые имеют в этом храме там часть мощей Спиридона, но они посещены этим святым, что называется, там ежедневно, ежечасно, да, вот. Но какие-то люди лишены этой возможности и, получается, вот приходят к этой святыне. А что значит? Вот святой Спиридон приехал, если мы уж таким такой термин будем использовать. Мы когда святому молимся, говорим: святой там Спиридон, моли Бога о нас. Вот это замечательно, это вот хорошие такие слова. А мне кажется, еще тут можно немножко как это поразмышлять над этими словами. Может, даже не столько моли Бога о нас, сколько помолись Богу вместе с нами. Mm-hmm. То есть Спиридон приехал для того, чтобы мы вместе с ним Богу помолились. Разверну немножко эту мысль. Смотрите, когда в какой-нибудь храм, на какой-нибудь праздник приезжает владыка, смысл какой? Чтобы вместе помолиться Богу. Чтобы этот праздник разделить, то есть архиерей разделяет радость этого праздника с прихожанами, прихожане разделяют эту радость вместе с архиереем, но суть-то именно такова, что мы все вместе приехали помолиться Богу. Здесь я эту мыслью примерно таким же образом. То есть святой Спиридон приехал для того, чтобы вместе с нами Богу помолиться. Вместе с нами вознести Богу вот такую вот хвалу, благодарение, вечер любви, если хотите, вот с чего мы начали с вами наш сегодняшний разговор, да, вот литургию. То есть я не очень, я вообще не воспринимаю такого магического отношения к мощам, вот, когда люди бегут к ним для того, чтобы какие-то свои жизненные ситуации решить, разрешить. Вот. На мой взгляд, это от язычества ничем не отличается. Вот. Мы христиане, мы призваны в первую очередь поклоняться Богу, Его чтить, а святые, которых мы имеем огромное количество, даже они на иконочках, когда изображены, ведь никогда не изображен один святой, даже если он один. Всегда изображен какой-нибудь предмет или какой-нибудь жест, который адресует к Богу. Если мы говорим о святителе, у святителя Евангелие. Если мы говорим об апостолах, у апостолов свиток. Если мы говорим о мучениках, у мучеников крест. Если мы говорим о преподобных, там у них там благословляющий жест и так далее. Но суть такой, там, если мы говорим о Богородице, то Богородица всегда указывает на младенца. Вне зависимости от того, там, с какой стороны младенец, и даже если его нет, все равно там язык иконы таков, что Богородица, она обращает мысли и взоры молящихся именно на Бога, а не на себя. Вот. И получается, что если мы говорим о мощах, о любом святом, то смысл-то этого как раз опять же в том, чтобы привести к Богу, вот с чего мы с вами тоже начали. Mm-hmm. Да, святой, который приводит к Богу. Святой не один... Ни один святой не будет людей приводить к себе. Ни один. И ни один святой не будет говорить: молитесь мне. Ну, он тогда святым не будет. Святой будет говорить: молитесь Богу, потому что он является источником всего. источником жизни.
1: Отец Иоанн, задам такой неофитский вопрос, вопрос человека, который только заходит в храм и начинает узнавать веру. А зачем молиться святым, если есть Богородица и Господь? Вот проясните этот момент. Я, вы, многие наши слушатели знают, но вот кто, возможно, сейчас задумался над таким вот моментом?
2: Ну, опять же, я склонен Богородицу больше причислять именно к лику святых, чем вставить в одну, на одну ступень с Иисусом Христом, там, с Господом нашим. То есть тогда вопрос, зачем молиться вообще все святым, если есть Господь Бог. Так? Действительно, я знаю людей, которые говорят о том, что они не могут молиться святым. Зачем? Потому что Господь Бог есть. Вот. Бывают такие ситуации, но как бы в конце концов это людей не лишает права именоваться христианами. Вот. Но зачем молиться святым? Святой — это твой друг. Друг, который, с которым вместе ты молишься Богу. Вот у нас есть друзья, с которыми мы вместе ходим в кино. Есть друзья, с которыми вместе люди пьют пиво. Вот. Есть друзья, с которыми люди вместе там гуляют, там выгуливают собак. А есть друзья, с которыми можно помолиться Богу. Таким человеком может быть священник, таким человеком может быть супруг, таким человеком может быть друг, таким человеком может быть святой. И когда мы молимся святому, по большому счету, мы молимся-то вместе со святым Богу. И святой присутствует вместе с нами в нашей молитве. И вместе с нами молитву Богу возносят о тех житейских вещах и необходимостях, которые есть у нас. Я в силу своей службы достаточно часто несу послушание дежурного священника в Иоанно-Притеченском архиерейском подворье. И практически регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда люди приходят в храм, спрашивают, там, где иконочка того-то святого, там того-то святого, там батюшка начинает разговаривать. Потом выясняется, что люди Богу-то не помолились. Они в храм пришли и сразу прямиком там бегут к тому же Спиридону, там, к тому же Серафиму и так далее. Вот. А Богу-то не помолились. И батюшка говорит: подождите, вы пришли в храм Божий, а Богу свою молитву-то не вознесли. Как так получается-то? И поэтому не просто ведь так святые говорят, что если Бог у вас будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Иерархия-то она к чему? Но вот к этому, что ты приходишь в храм, или там тебе нужно помолиться. Первым делом ты молишься Богу о тех житейских ситуациях, которые у тебя есть. А потом у тебя есть любимый святой, твой друг. Там это может быть святой, имя которого ты носишь. Там это может быть святой, благодаря которому ты пришел в храм, как тот там вот Серафим Саровский, например, да, там вот у девушки, про которую вы говорили. Это может быть там Николай Чудотворец, которому ты ездил условно там в Баре или в Домре, которые сейчас раньше Мир Иликийский назывались, да, сейчас в Турции этот город Домре. Вот. То есть это может быть тот святой, который вот тебе люб, дорог, который важен для тебя. И ты вместе с этим святым, Богородица, понятно, да? Вот. И ты вместе с этим святым молишься Богу, то есть молишься этому святому, этот святой вместе с тобой молится Богу, опять же, о твоих житейских нуждах. То есть, когда примерно то же самое, это когда мы приходим в храм и заказываем, какой-нибудь, например, там частный молебен, там вот тоже, опять же, к нам в храм. Бывают люди приходят, говорят: батюшка, вот там я еду в путешествие, можно молебен помолиться вот вместе со мной? Вот я вот сейчас вот я пришел, помолиться вместе со мной, это молебен о путешествующих. Вот батюшка берет там, наряду, как необходимо, там молебен о путешествующих, там, или о болящих, там, или еще какой-нибудь там, да, то есть вот как такой вариант. И когда мы, получается, к святому обращаемся, логика точно такая же. То есть мы вместе со святым молимся Богу. Или там мы заказываем, опять же, заказывать недостаточно, надо сходить. Молебен с акафистом, например, святому какому-нибудь, да, вот на Основотихвинском монастыре. Практически каждый день молебны с акафистом совершаются разным святым. Там Николаю Чудотворцу, там Федору Ушакову, там, там практически каждый день. Вот. Вот, ты пришел, помолился, там же мощи стоят того же Николая Чудотворца. Что это значит? Вот он, Николай Чудотворец, он стоит здесь вместе с тобой, молится о твоих житейских нуждах. Вот и молись. И все, и получается...
1: Но иногда принято заказать молебен и уйти. И все. Потому что у людей просто нет времени, нет сил, здоровья, чтобы стоять молебен. Не все, но есть немощные. Вот это же тоже хорошо, заказать молебен, чтобы о тебе помолились.
2: Смотрите, если ты действительно немощен, тогда вопросов никаких нет. А если у человека, вот что опять такое, ну раз уж мы в тему заходим, что значит попросить, чтобы о тебе помолилась церковь? Например, я врач, хирург. У меня предстоит тяжелая операция. Или я знаю, например, что я еду в командировку, ну, там, куда-нибудь, там, где боевые действия, там, или еще что-то. Вот, знаю, что мне придется там экстренные какие-то вот ситуации разруливать, там, людям что-то пилить, что-то пришивать. Вот, люди будут под моим ножом, находясь на грани жизни и смерти. Естественно, помолиться Богу у меня так, там не будет возможности. Ну, как бы во время операции, например, точно нет. Но я сомневаюсь, что, ну, может быть, конечно, там люди типа Луки Кримского, они могут молиться во время совершения операции, но если мы возьмем какого-нибудь там простого врача, да, вот, он хорошего врача, хорошего хирурга, вот, он не сможет молиться во время операции. Он будет оперировать и спасать людей. И вот тогда он просит церковь о том, чтобы она помолилась о нем. У него нет возможности помолиться. И это действительно, это правильно. Там он оказывает 40 уст, там, с прошением там, о помощи Божией, там, или так далее. Неважно, в общем, в каком формате он это сделает. Да, я тут полностью согласен, у него возможности нет. Или человек, например, не врач, а наоборот больной, да, который знает, что он идет на операцию там, в следующий вторник. Он просит о том, чтобы церковь помолилась о нем, потому что он сам будет лежать под наркозом. Все логично. Но если мы рассматриваем ситуацию, когда человек просто берет, заказывает молебен, потому что ему так сказали, или как у нас иногда бывает такая вот, вот надо заказать в трех храмах 3 40 уста, там или еще что-нибудь. Я воспринимаю это исключительно как язычество, потому что Господь нам говорит, не в многословии вашем вы будете услышаны, первое. А второе, почему именно 3? То есть мы, получается, обращаемся не к Богу, а к числам. А обращение к числам — это и галимое язычество. По большому счету, если ты хочешь, чтобы о тебе помолились, достаточно 40 уст в одном храме заказать. Зачем я пойду во второй храм? Если я знаю батюшку, который служит во втором храме, я хочу, чтобы он помолился обо мне тоже. Тогда это разумно. Если, например, я там первое время какой-то своей жизни, допустим, ходил там в Новотихонский монастырь, вот, сейчас я там переехал, ну, что-то вот, в общем, случилось, да, там, я сейчас живу, например, там в другом городе, вот, я хожу там в другой храм, но вот у меня какая-то сложная ситуация, и я помню о том, что там в Новотихонском монастыре, например, батюшки служат, которые меня знают, вот я заказываю там, например, там 40 уст у себя. Логично, логично. Это понятно. Но если я обращаюсь в монастырь, там, в тот же Новотихинский, там, или там, в какой-нибудь храм, просто потому что там сильная молитва, и они вымаливают, это уже больше похоже на язычество. Вот. Есть такое предание, по-моему, из жизни святого Василия Великого. История такая. Был богатый человек. Богатый человек. И он попросил священника молиться всю жизнь вот об этом богатом человеке. И дал ему какую-то большую сумму денег. Ну, допустим, построил ему дом. Вот. А священник совершил одну литургию и умер. И богатый человек говорит жене, вдове, слушай, ну ты понимаешь, я вот как бы просил, чтобы обо мне священник всю жизнь молился, но вот он всего одну службу. Верни мне те деньги, которые я вам дал. Ну, извини, ничего личного, только бизнес. Естественно, расстроенная вдова обращается к святому Василию Великому. Помню, к Василию Великому. Вот, владыка, разреши, помоги. Владыка приходит к этому богатому человеку, пытается его каким-то образом уверить. Богатый человек, значит, ни в какую, нет, говорит, не считается. Святой Василий говорит, хорошо, давай мы тогда сделаем вот что. Неси весы. Принес весы. Вот смотри, говорит, я на одну чашечку весов кладу частичку, которую я за тебя помолился. Видишь, она перевесила. Хорошо. На вторую сыпь золото. Он сыпет, а частичка не перевешивается. Он сыпет еще золото, а частичка ниже. И чем больше он сыпет, тем ниже частичка. А то, что сыпет, оно все выше, выше. Ну, как бы... Святой Василий говорит, видишь, говорит, молитва даже на одной литургии, она Господом принимается и слышится. После этого вот этот богатый человек отстал от бедной вдовы, ну и она смогла жить без нужды, скажем так. Вот. Поэтому не в магизме дело, да. Если мы говорим о какой-то молитве, о какой-то помощи, то важно не количество, а именно то, что делает там человек или священник.
3: Спасибо вам за такой прямо экскурс в молитву. Это очень важно в контексте темы почитания святых угодников Божьих. Ну и завершим беседу такой вот таким сложным и вроде бы простым вопросом. Многим из нас часто доводилось слышать такое понятие, как частица мощей. Традиция, когда появилась традиция разделять святые мощи и дальнейшее поклонение им. Вот сейчас же святые мощи — это же частички того святого, то есть тело святого дробят, получается так?
2: Я не могу сказать наверняка, когда именно появилась эта традиция. Ну, не исключу, что, скорее всего, она тоже достаточно древняя и практически примерно тех же времен, что и традиция служить литургии на мощах. Я думаю, что причина такого хода, причина такой ситуации случилась в том, что как раз вот люди, имея, например, в каком-то городе там какую-то священную реликвию, по-моему, началось это именно с креста Господня, когда он был обретен, а может быть и с мощей, но это не важно. То есть вот представьте, я живу в Иерусалиме, у меня крест Господень есть, а вот у людей в Риме креста Господня нет. Что нужно сделать? Ну давайте я вам частичку отдам. Ну, там как бы это не микроскопическую часть, но я вот вам там отпилю там, сколько там, ну, давайте 30 сантиметров я вам отпилю. Uh-huh. Вот. А потом люди, например, из Неаполя говорят, а мы тоже хотим. Ну, давайте вам тоже. Ну, вам давайте не 30 сантиметров, а 15 сантиметров отпилю. Вот. Ну, потому что мне же тоже надо, чтобы у меня что-то осталось. Вот. Ну, и таким образом постепенно вот традиция разделения там мощей, каких-то реликвий, частичек, вот она, наверное, и пошла.
3: Спасибо вам, отец Иоанн, за такую интересную беседу. Давайте всем пожелаем радиослушателям благоговения перед святыней, духовного трезвения, как говорят сейчас священники, и радости в сердце.
2: Очень замечательные слова. Давайте мы это самое и пожелаем.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польского.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижней Туре состоялись просветительские мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие провели настоятель храма трех святителей иерей Сергей Клевекин и директор воскресной школы этого храма Наталья Александровна Коробейникова. Встречи прошли в Нижнетуринской гимназии, в реабилитационном доме-интернате и в храме, куда на беседу пришли учащиеся школы номер один. Из города Ивделя отправились в паломническую поездку в поселке Денишкино и Старая Сама прихожане храма Святого Благовещения и настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Дионисий Денисов. Паломники посетили места, хранящие скорбную и святую память о тех, кто пострадал за веру в годы репрессий. Далее в этом выпуске. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Казани, завершился форум православной молодежи Татарстанской митрополии «От форума к действию». В молодежном съезде приняли участие

Молодые прихожане городских и сельских храмов республики, активисты приходских и епархиальных молодежных клубов, координаторы социально значимых объектов, реализующихся при поддержке Русской Православной Церкви в Татарстане. Основные мероприятия форума прошли 17-19 сентября в Раифском Богородицком монастыре. В обители были организованы обучающие мастер-классы, лекционные и практические занятия, посвященные социальному проектированию и развитию молодежного служения и миссионерской деятельности в социальных сетях. В форуме приняли участие 50 молодых людей от 16 до 35 лет и приглашенные эксперты. Форум организован отделом по работе с молодежью Казанской епархии при поддержке фонда президентских грантов. После литургии для участников форума состоялся общий обед, который стал еще одной возможностью продолжить общение, обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие совместные инициативы. Форум завершился, но его главная задача только начинается – перевести полученные знания, идеи и вдохновения в реальные дела на приходах и в молодежных сообществах Татарстана. И в завершении выпуска. В Челябинске в рамках Симеоновского фестиваля пройдут вечерние мастер-классы для любителей церковного пения. Образовательные интенсивы проведет регент архиерейского хора Симбирской епархии Роман Хитев. Встречи ориентированы на разбор структуры главных православных служб. Расписание мероприятий. 22 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Всеночное бдение». 23 сентября в 18 часов. Певческий интенсив. Тема «Божественная литургия». Фестивальные события приурочены к пребыванию в Челябинске частицы мощей Блаженной Матроны Московской. Поклониться святыне в Свято-Симеоновском соборе можно ежедневно до 29 сентября с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения. Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Стояли стопы наши во дворах твоих, Иерусалим. И Иерусалим строится вновь, и теснятся дома в городе. Ибо туда, по откровению, полученному Израилем, вошли племена колена народа Господня прославлять имя Его. Ибо там воздвигнуты престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите о мире и Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих Тебя, Боже. Да будет мир в твердыне Твоей, изобилие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорил я «Мир Тебе». Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ Тебе». Песнь восхождения. Псалом 122. «Возвел я очи мои к Тебе, живущий на небесах, как взирает раб на руку господина своего, как взирает рабыня на руку госпожи своей, так и наши очи устремлены ко Господу Богу нашему в надежде на милость Его. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много унижений испытали мы. Но больше всего потерпели мы поношения от богатых и унижения от гордых». Песнь восхождения. Псалом 123. «Если б не был с нами Господь, да скажет Израиль, если б не был с нами Господь, когда люди восстали на нас, они поглотили бы нас живыми, когда хлынула их ярость на нас, воды бедствий потопили бы нас. Но душа наша преодолела поток. Преодолела душа наша воды стремительные. Благословен Господь, который не дал нас на растерзание врагам нашим. Душа наша, как птица, избавилась от сетей вражьих. Порвались их сети, и были мы спасены. Помощь наша — имя Господа, сотворившего небо и землю». Песнь восхождения. Псалом 124. «Надеющиеся на Господа, подобны горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй, Господи, благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь». Мир Израилю. Песнь восхождения. Псалом 125. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш — веселье. Тогда говорили народы, великое сотворил с ними Господь. Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились. Возврати, Господи, всех пленников наших, как потоки, гонимые ветром южным. Сеявшие слезы пожнут радость, уходившие в плен плакали и роняли, как семена, слезы свои, а те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Учебный год в воскресной школе «Элеотропион» прихода во имя трех святителей, город Нижняя Тура, начался с выхода на природу. После литургии воспитанники и взрослые отправились на городской пруд. Ребята вместе с родителями прошли веревочный курс, где каждый этап символизировал разные стороны школьной жизни. День завершился обедом под кронами сосен и веселыми играми с мячом. В городе Михайловске состоялась деловая интерактивная игра «Трезвый ум. Выбор за тобой» для студентов Сергинского многопрофильного техникума. Мероприятие прошло при поддержке настоятеля собора Вознесения Господня город Михайловск иерея Кирилла Поморцева, прихожан храма во имя святого пророка Иоанна Предтечи, поселок Тюльгаш, и администрации Михайловского муниципального образования. Студенты отметили важность полученных знаний. Далее в этом выпуске. В преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине 20 сентября состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы с белыми лилиями, символами чистоты и материнской любви, прочитали стихи поздравления Богородицы. Взрослый приходской хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Дорофея Макарова порадовала слушателей игрой на фортепиано, а детский хор «Анима» – песнями о семье. Театральная студия «Глобус» показала трогательную и смешную сценку «Случай с чемоданом».

0: о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. А главное, нужно не терять присутствие духа и уметь вместе посмеяться над трудностями. Участникам и зрителям предложили вспомнить пословицы о семье, и оказалось, что мудрость предков живет в каждом. Были награждены победители конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». И в завершение выпуска. 20 сентября в храме в честь апостола Андрея Первозванного поселка Лобва состоялось торжественное богослужение. В неделю 16-ю по Пятидесятнице, в особый воскресный день, предваряющий праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, божественную литургию возглавил епископ Серовский и Краснотуринский Феогност. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Павел Кузин и благочинный Новолялинского благочиния иерей Николай Мелехин. За богослужением молились прихожане храма, многие приобщились святых христовых тайн. По окончании литургии владыка обратился к собравшимся со словом проповеди. В своем обращении архипастырь раскрыл духовный смысл наступающего праздника воздвижения, напомнил о значении креста как символа победы жизни над смертью и призвал верующих хранить верность Христу в повседневных трудах и испытаниях. Вы слышали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». У микрофона Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Юлия Кудреватых, поэтесса, лауреат разных творческих, литературных и поэтических конкурсов, а также паломница. С Юлией мы часто записывали беседы на разные темы про разные уголки нашего необъятного Урала. И сегодня в рамках передачи «Свет Христов» мы поговорим о православном Надыме. Но Надым — это город, о котором расскажет подробнее Юлия, и главное, как она оказалась там. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Да, мы записали цикл разнообразных программ, их было много, и тут меня воспоминание посетило, что очень далеко, но уже давненько, это был год еще 2008, я побывала в городе на Надыме, это Ямало-Ненецкий автономный округ, и я там оказалась по работе, занималась рекламой. А так как городок маленький, то я побывала во многих предприятиях этого города и ознакомилась с ним. То есть за пару недель пребывания там я, можно сказать, охватила город весь и погрузилась в эту культуру, красоту. И самое интересное, что там как другой мир, потому что природа там особенно. У нас резко континентальный климат, а там он уже арктический. То есть там
0: холоднее, да?
1: Да, холоднее, соответственно, природа там другая, и соприкосновение с чем-то таким иным, инаковым, и инаковый подход, инаковая жизнь там. Большая страна и разные уголки страны, и жизнь везде, она другая получается. То есть вот эти полосы климата, да, где-то умеренный климат, где-то континентальный, где-то резко континентальный. И это все отличается друг от друга. И поэтому так вот удивляешься, какая у нас необъятная родина. И как все по-разному. И поэтому вот окунулась я там в эту природу. Я была там летом. А там своеобразный климат, то есть у нас, если еще жарко в июне месяце, то там еще снег лежит.
0: В июне может,
1: это,
0: да?
1: Да, это удивительно. И добираться до туда очень своеобразно, то есть там нужно сначала до Нового Уренгоя добраться на поезде, не с самолетом, скажем так, долетать. А потом нужно на автобусе добраться до парома, на пароме, и от парома до Надыма. То есть даже туда добраться стоит немалых материальных вложений. Сама вот эта дорога. И поэтому я оказалась чудом там. И, наверное, если бы не этот проект тогда, то я бы вообще вряд ли когда-то узнала о северном городе, об этой природе в целом и соприкоснулась с этим. Поэтому я была благодарна этим обстоятельствам, которые так сложились, что мою внутреннюю копилку, такой очередной пласт, получается, образовался.
0: И будете рассказывать, да, о храме? В честь
1: Николая Угодника. Если хватит времени, еще там о культурных местах города. Хотелось бы с истории начать, что в марте 1992 года, в дни празднования 20-летия города, на месте будущего храма центральной площади Надыма был воздвигнут крест и заложен камень. Тогда же состоялся крестный ход, возглавил который митрополит Тюменский и Тобольский Дмитрий. В июле 1994 года Надым впервые посетил святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II, осветивший первый камень в основании храма. Заботу о строительстве храма приняла на себя не только православная община города. Главным заказчиком и разработчиком всей проектно-сметной документации выступила администрация Надыма. Стройматериалы, оборудование, технику, а также квалифицированных рабочих предоставило предприятие «Надым Газпром». Ну, то есть это важно сказать, что Надым – это, ну, город, где добывают газ. И там в основном люди занимаются на вот этих предприятиях. То есть специализируются, да. Не остались в стороне и коммерческие структуры. Для рядовых горожан, а также всех желающих внести посильную лепту в строительство храма, был открыт специальный счет. Первая сумма на него была перечислена мэром. В день открытия храма 3 сентября 1998 года его осветил вновь прибывший патриарх Алексей II за значительный вклад в духовное возрождение края орденом святого князя Даниила Московского. Патриархами были награждены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, мэр Надыма и Надымского района, генеральный директор Надым Газпромгаза. Неповторимую красоту Свято-Никольскому храму придает удивительное сочетание величия и легкости. Он исполнен в лучших традициях отечественной шатровой купольной храмовой архитектуры. Высота храма 26 метров. Патриарх Алексий пожелал надымчанам, чтобы новая церковь была путеводителем в жизни, принесла свет и тепло божественного откровения в душе и внесла в их бытие дух добра, любви и милосердия. Строительство и освящение церкви позволило направить на приход священника для постоянного служения. Первым настоятелем храма с 1996 по 2002 год был иерей Андрей Илларионович. С 2002 года по настоящее время иерей Артемий Печекотов. За прошедшие годы сделано очень много. Силами прихожан при храме организована и действует воскресная школа, имеется большая библиотека. Приход постоянно взаимодействует с управлением социальных программ, центром развития ребенка «Домашний очаг», центром пожилого человека «Добрый свет», социальным приютом «Ветер перемен». Государственные праздники и памятные даты не обходятся без церковных богослужений и встреч с духовенством. Для многих надымчан первичными и любимыми стали концерты, которые приход организует совместно с творческими коллективами города, приурочивая их к таким праздникам, как Рождество Христово, Пасха, День памяти святителя Николая. Регулярно ведется миссионерская деятельность с выездами в отдаленные поселки района: Право, Хетинский, Заполярный, Егельный, Ныда и многое другое, а также в оленеводческие сообщества. Ну, в общем, что сказать еще, что когда я там была колокольня, ну, то есть там звонарное дело хорошо распространено, и меня там учили немножко
2: к колокольному звону.
3: То есть такой, как звонарская школа, как клуб, да, можно сказать, где учили бы звонарей.
1: Ну, там колокольня была не в самом храме, а возле
3: вынесена,
1: храма.
3: Как, вот, кстати, немножко в Порт-Артурском также.
1: Да. И там вот можно было позвонить, и у нас неплохо это получалось. Вот, и там как раз был праздник, по-моему, даже День Святой Троицы. Так удалось очень хорошо там приобщиться к этой всей культуре. Вот еще хочется, ну, немного вот погрузиться. Храм, он там один, то есть городок-то в целом он такой небольшой. Но важно рассказать еще, что почему это как другое, потому что там, ну, уже северная местность, да, то есть там климат субарктический, длинный и снежные зимы и короткое прохладное лето, и самый холодный месяц январь. Средняя температура около -22 и 1 градуса. Ну, у нас на Урале также может быть, по идее.
3: Потеплее, да, скажем так, на 5 градусов. А вы были в летнее время все-таки?
1: Да, и там все равно был снег, ходили в курточках, ну, в каких вот мы ходим осенью, допустим, да, такие ветровки, да, ну, осень, которая так скажем, ранние, которые у нас бывают там, там октябрь, сентябрь, у них так вот летом, то есть там уже вот субарктический климат, и, соответственно, культура у них там другая, и главное вот это то, что хотелось бы, немножко рассказать тебе об истории города.
3: Надым, наверное, раньше был поселком городского типа.
1: Первые упоминания о местности датируются концом XVI века. То есть при царе, получается, при царской России о Надыме упоминалось. Но хочется сказать то, что это был, может быть, поселок, там, вот так скажем. А городом он стал не сразу. То есть в 1929 году на правом берегу реки появился оленеводческий совхоз Надымский. В 1934 году совхоз расформировали, и Надым превратился в факторию. Масштабное освоение района началось в конце 1960-х годов после открытия нефтегазового конденсатного месторождения «Медвежье». А в августе 1971 года заложили первое капитальное здание. А 9 марта 1972 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Надым получил статус города окружного подчинения. То есть можно сделать вывод, что за небольшую историю города, то есть 1972 год это не так уж давно получается.
3: 1972, получается 54 года назад.
1: Да, то есть получается, что город, вот как город, он молодой, но уже можно сказать, как инфраструктура там развивается. И там есть, так как климат там суровый, там они некий сделали оазис. Там у них, как это мы назовем, ботанического сада, открытого, то есть он не в открытом, а в крытом. И там у них небольшие животные водятся, контактного зоопарка. И, соответственно, получается, что они ту частичку культуры, которая не может их природа понести, они это искусственным образом создали, чтобы люди приходили и тоже получали, как это сказать, удовольствие, знания, соприкосновение с природой другой, не их, и так далее. И мне так думается, что люди все-таки туда приезжают чисто на заработки. Как правило, люди с северных мест, заработав много денег, уже там к пенсии начинают переезжать в другие части страны.
3: Да, у меня есть такой случай тоже я Малоненецкого, там, правда, какой-то был поселок, холодно, то есть там надо было ехать тоже до Уренгоя или до Сургута, потом еще ехать на машине, на такси. Вот они переехали в Екатеринбург, чему очень рады, потому что тут, по их мнению, мягкий климат, здесь город-миллионник, и есть все, если раньше там. Там люди привязаны к магазинам. Привезли там конфеты, они быстро раскупаются на Новый год, на Рождество, там на Пасху люди скупают, и потом ничего не остается. Там есть привязка. А мы, живущие в мегаполисе, если нет конфет в одном магазине, идем сразу в другой магазин, не в другом, нет в третьем. И, скорее всего, и чаще всего бывает всегда во всех магазинах.
1: И такой момент, что я присмотрелась к этому городу, потому что была же такая идея там остаться, на подольше. А присмотревшись, я поняла, что мы все-таки екатеринбуржцы больше имеем возможности, потому что те же вещи с китайских рынков, у них это стоит как наши, допустим, какие-то более качественные вещи, да, то есть я так удивилась.
3: У них дороже, да?
1: У них цены дорогие, может, я не знаю, можно с московскими как-то сравнить, или даже еще чуть подороже, то есть индексация у них, они вроде бы получают большие зарплаты, но большие для нас, а для них, если там жить, может быть, и она именно на жизнь получается.
3: Кстати, в Калининграде и это далеко, да, мы понимаем. Один человек приехал и говорит, я там жил, я там работал, и сейчас здесь легче. Почему? Тогда, 2 года назад, рассказывал молодой человек, вот там молоко вот 2 года назад стоило, по его словам, 100 рублей, когда оно у нас стоило 40-50. Ну, смотря какое, да, какой марки. Наценка, да, вроде бы он тоже хорошо получал, но...
1: Ну, то есть там вот такой вот индекс, и поэтому людям хорошо туда, но мне кажется, там много вахтовиков, кто приезжает вахтой, соответственно, с северов, да, действительно привозят много денег, получается, ну, тех, кто там работает.
3: А храм один?
1: Да, один храм, и я поэтому больше хотела о культуре рассказать, то, что это же для нас, ну, экзотика. Но я там, пожив вот эти 2 недели, я все там осмотрела. Но в основном там предприятия, вот этот вот, получается, оазис. То есть там не так много всего, но там есть, однако, еще музей истории и археологии города Надыма. То есть там представлены этнографические коллекции, рассказывающие о жизни ненцев, археологические находки, а также материалы, посвященные истории строительства города и газовой промышленности. Скульптура мамонт с мамонтенком – это неофициальный символ города. Сквер воинской славы с памятниками и скульптурами, посвященными разным видам войск, а также боевой машиной, танком Т-72А и стеной памяти. Главный праздник надымчан – это день оленевода. Ну вот.
3: Необычно.
1: Да. Надым часто называют городом первых, так как он стал первым населенным пунктом в Западной Сибири, получившим статус города в процессе освоения газовых месторождений. Но хочется сказать, что я не знаю, предложили бы сейчас мне куда-то туда поехать, я бы не поехала. Но дело все в том, когда ты молод, юн, ты изучаешь, ну, как это сказать, мир, тебе интересно тут попробовать, там попробовать, ну, некий поиск себя. То есть мы, ну, можем, ну, как бы живем, развиваемся, познаем себя, свою душу, мир, а тут вот взяла я и решила попробовать съездить, посмотреть. И набралась какой-то смелости даже так. Вот оглядываешься назад, и удивительно.
3: Удивительно. Да. Ну, правда, когда мы взрослеем, нам порой тяжело оторваться от места.
1: Ну да, то есть со взрослостью у нас какая-то больше осторожность, больше насмотренности, больше знаний, благодаря которым, ну, ты там узнал, что, ну, какие-то камни подводные могут быть или опасности в каких-то путешествиях, тех же автостопом, допустим. А в те времена как будто бы казалось, что все так легко и просто. Ты особо не заморачивался.
3: А, я напомню, дорогие друзья, что сегодня я беседовала с паломницей, поэтессой, творческим человеком, лауреатом разных конкурсов Юлией Кудреватых. И говорили мы о православном храме Николая Чудотворца в городе Надым и вообще об этом, о культуре Ямало-Ненецкого округа. Спасибо вам за встречу. Интересно, что делитесь. И мы с вами как путешествуем виртуально.
1: Да. Я тоже рада была поделиться своим опытом с радиослушателями. Это действительно, ну, мир, который абсолютно другой. Вот как вот такой климат и такая природа и культура и так далее, которая уникальна, поэтому кто захочет туда съездить, ну, чтобы соприкоснуться с чем-то таким необычным, я думаю, что вы это запомните.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
4: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
5: Слово.
6: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
7: Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Знай, что она возникла у тебя от гордости, чтобы ты смирился и понял, что если нас оставит благодать, то мы сразу падаем и делаемся жалким зрелищем. Посему смиряйся, укоряй себя, прости у Божией Матери даровать тебе дух смиренно-мудрия, чтобы ощутимо познать, что ты ноль, ничто, ибо Христос говорит: «Без меня не можете творить и ничего же». В этом искушении, которое нашло на тебя, тебе нужно понять, как легко падает человек и как низко падает. Но для более гордых есть падение и похуже. Не огорчайся. Это просто искушение, и оно пройдет. Бог попускает это для нашей пользы, чтобы посредством искушений мы приобрели мудрость. Претерпевай, мужайся, не отчаивайся, крепись. Это пройдет. Это как шторм, который нужен для того, чтобы море выбросило весь мусор, который скопился на дне во время штиля. Но и не огорчайся чрезмерно, ибо это от дьявола. Такая печаль приведет тебя к небрежению и охлаждению. Только подвизайся и не бойся. Презри сатану и покажи, что ты не считаешься с ним, и он, будучи гордецом, уйдет от тебя, ибо доколе ты внимаешь ему, он не отстанет. Когда к тебе приходит плотская брань, особенно остерегайся постыдных плотских мечтаний, от которых рождаются нечистые помыслы. Прогоняй и сокрушай мечтания, как только они придут. Сразу твори Иисусову молитву с душевной болью, и тотчас получишь избавление от брани. Не думай, что это ты сам помыслил такое о старце. Нет, чадо мое, эти мысли от дьявола. Твоя душа чиста, а дьявол, наоборот, полон нечистоты и приносит эту скверну нашему уму, стараясь убедить нас в том, что это мы сами такое помыслили, дабы ввергнуть нас в горечь. И горечь эта дьявольская, что доказывается последующим за ней нерадением в духовных обязанностях. Ибо если бы она была от Бога, она сообщала бы нам усердие во всем. Ты не огорчил старца, как тебе кажется, потому что старец по опыту знает, что это не твое, а бесовское. Тебе это так показалось, чтобы ты огорчился и не имел дерзновения сказать о своем помысле. Нет, сколько бы раз ни приходили к тебе такие и подобные помыслы, иди и исповедуй их свободно. Ибо Искуситель внушает такие помыслы для того, чтобы мы устыдились и не говорили о них, не исповедовались, чтобы впоследствии поглотить нас целиком. Будь осторожен, не скрывай помыслов, ибо попадешь в сети. Не страшись, чадо мое, это обычная брань, она пройдет. Все святые по временам были искушаемы ей. Брань их доходила даже до того, что они в отчаянии брали ядовитых змей и клали их на себя, желая умереть от их укуса. Но нам, как немощным, Бог не попустит брани, превышающей нашей силы, но вскоре подаст помощь. Однако, поскольку в нас есть гордость, Бог попускает нам брань, чтобы мы смирились. Не печалься чрезмерно, но с великим смирением повергни себя пред Богом и укоряй себя. Любой непотребный помысл прогоняй, как только он придет. Я верю в то, что благодать Божия подаст тебе облегчение. Не бойся, ничего с тобой не случится. Прочь гони трусость, мужайся, все пройдет, вот увидишь. Брань же эта принесет тебе много пользы, и многую благодать даст тебе Бог. Только не трусь, потому что так мы проигрываем сражение. С великим вниманием мы должны проводить свои дни. Дьявол очень коварен и поджидает удобного случая, чтобы во время нашей духовной дремоты уловить нас в свои сети и сделать повинными пред Богом и своей совестью. Да чтоб его Бог упразднил, и чтоб он не мог больше творить нам зла. Но, будучи справедливым, Бог не может нарушить свободы человека. И по этой причине мы, и я первый, по своему произволению слушаем лукавые внушения дьявола и согрешаем. Всеблагий Бог принимает нас даже в единодесятый час. Довольно с нас тогда хотя бы просто понять это. Но лукавый враг нашей души не бездействует, ничто не ускользает от него, ибо он знает безмерную цену времени и старается излишними попечениями, мирскими приманками и удовольствиями укоренить в нас неведение и забвение, дабы на исходе жизни повергнуть в совершенное отчаяние. Таким образом, этот окаянный уловляет себе бессмертные души, за которые Христос умер на кресте. О бранях своих не скорби, не бойся, но крепись. У бесов нет власти причинить тебе зло. Это искушение есть перст Божий. Благодари его от сердца, ибо посредством сего отверзутся очи твоей души и направит тебя на истинный путь. Трудноисцелимые страсти врачуются горчайшими лекарствами. Умоляй Бога со словами и не введи нас во искушение. Эта брань, как говорит Авва Исаак, попускается за гордость возношения и за черствость сердца. Исцеляются сии страсти смирением и признанием собственных ошибок, послушанием и доверием духовному Отцу. Смиряйся, чадо мое, ибо только это лекарство спасет тебя. Бог по любви своей послал тебе эти искушения, дабы устрашить тебя, чтобы ты пришел в себя, образумился, смирился и попросил прощения. По этой причине эти лукавые духи приходят в ярость, когда ты молишься. Они видят, что ты начинаешь прорывать их сети и боятся, как бы ты не убежал от них. Они желают устрашить тебя или привести в отчаяние. Поэтому вооружайся верой в Бога и надеждой на Него. И будь уверен в том, что они ничего не смогут сделать без повеления Божьего свыше. Знай, что если ты перетерпишь эту брань, смиришься пред Богом и братьей, то Бог дарует тебе великую благодать и просвещение. Откроются очи твоей души, и ты узришь, в какой тьме ты находился. Дерзновение, которое ты чувствуешь, — это благодать Божия, помогающая тебе в всех искушениях, ибо оказаться в такой брани без дерзновения, надежды и веры — великая опасность. Не бойся ничего, возлагай все свои надежды на Христа. Не прекращай кричать Иисусову молитву, и узришь, какую получишь помощь. Бойся Бога, а не бесов. Бойся Бога в Его судах, ибо когда Он решит наказать нас за гордость, кто может воспрепятствовать Ему? Посему, пока порок еще мал, позаботимся о его истреблении, ибо иначе он возрастет, и тогда, даже если будут помогать тебе другие люди, не смогут спасти тебя. Итак, почтись еще больше возлюбить Бога, пославшего тебе лекарство от твоих немощей, терпение, смирение, храбрость, и постарайся принять их. Пока нас побеждает лукавый дух гордыни, падения наши не прекратятся. Когда же падение дарует нам познание своего окаянства, и мы удостоимся смирения, тогда с нами Христос, смиренный сердцем и кроткий душой. Тогда в душе нашей будут царствовать радость, мир и сладость, а наше сердце будет согреваться блаженной благодатью. Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте о великой опытности дьявола и о собственной немощи. Как осенний лист падает от малого ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда благодать Божия не споборствует вместе с нами. А когда же содействует нам благодать Божия? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым нашим делом. Да умножится в душе твоей истинное смиренно-мудрие, которым охраняется душевный плод. Сатана покушается украсть у подвязающихся цель его подвига, и кража заключается в том, чтобы ввергнуть человека в гордость, чтобы во всех своих делах он мнил о себе, что будто собственным усердием и понуждением приобрел он ту или иную добродетель. Таким образом, его труд остается без награды, подвиг без надежды и делание без достойной оценки. Не бойся незримых врагов, когда облекся ты во Христа. Трепещи тогда, когда по причине осуждения ты не видишь охраняющей тебя благодати. Но и тогда нет худа без добра. Почтись служить Богу в страхе и трепете, ибо лукавый запинатель подвязающихся ожидает времени нашего нерадения, и тогда набрасывается с яростью, Бог да упразднит его, и старается всех нас, если возможно, низвести в ад. Дьявол является источником всякой лжи, обмана, лукавства и всякого зла. Поэтому всякий нехристианский помысл есть по сути своей ложь и обман. Молодому человеку он посредством мечтательных помыслов обещает всяческое благоденствие, вводя его в заблуждение обманчивыми снами, богатством, всевозможными наслаждениями, внушая мысль о бесконечности этой жизни, ибо так лукавый действует по своему плану, заставляя человека забыть о смерти, ибо память сия упраздняет его ухищрение, доколе человек не доверится лукавому, как своему лучшему и возлюбленному другу. Потом же, оплетя его своими сетями, как паук свою жертву, он без труда высасывает из него все духовное, делая его мертвым для Бога. Услышанный тобой голос, сказавший тебе: «Христос очистил тебя от греха и умертвил твои страсти от дьявола». Это первая ступенька, которая ведет человека к прелести и погибели. Если человек послушает дьявола, станет внимать ему, если сердце его усладится и примет эти дьявольские слова за истину, тогда сатана тотчас приходит более ощутимо и мало-помалу берет власть над человеком. Тогда нужен великий труд, чтобы освободиться от него. Посему, чадо мое, ты хорошо сделал, что не обратил на то внимания и укорил себя. В другой раз, если услышишь что-нибудь подобное, скажи: «Я передам это своему старцу, и что посоветует он, то я и сделаю». Дьявол очень боится исповеди старцу, ибо знает, что так будут расторгнуты все его сети. «Знай, чадо мое, что в тебе пророс помысл возношения, то есть гордыни. Потому и случилось это с тобой. Будь осторожен, имей многое смирение. Каждый день молись, чтобы Бог даровал тебе дух смиренно-мудрия. Как не прорастает ничего на утоптанной тропинке, так и на тропинке смиренно-мудрия не прорастает никакая прелесть». Неверие и хула происходят от зависти дьявола. Единственное избавление от них – презрение к этим помыслам, как к собачьему гавканью. Для человека нет в этом греха. Не зная этого, иные люди много постились, совершали бдения, плакали, чтобы освободиться от них. Но помыслы хулы покидают человека только через презрение к ним. И Авва Агафон был борим хульными помыслами и молил Бога, дабы он освободил его. И однажды он слышит голос, говорящий ему: «Агафон, Агафон, позаботься о своих грехах, а дьявол пусть лает сколько хочет. Ты не виновен в этих помыслах». Если не научишься презирать эти помыслы, то так никогда и не освободишься от них. Сколько бы нас ни тиранил по зависти и злобе этот страшный мучитель наших душ, Придет час, когда Бог вечно осудит его злобу, а нам, обремененным, дарует вечное упокоение. Терпи, чадо мое, почтимся и мы возложить на свои головы терновый венец житейских скорбей, как это сделал Христос, с которого мы берем пример. Пусть терния глубоко вонзятся в нашу голову, и вместе с болью пусть потечет кровь, чтобы эта боль и кровь украсили и прославили одеяние наших душ, дабы нам не постыдиться, когда явимся пред Христом, видя другие души, исполненные славы и чистоты. Терпение. Зима скорбей пройдет, и прекрасная весна принесет благоухание благодати Божией. Чадо мое, не придавай значения тому, что нашептывает тебе этот обманщик-дьявол, пытающийся с помощью своих уловок играть с тобой в одни ворота, дабы привести тебя к бездействию и отчаянию. Отчаяние приносит горечь, предвкушение гиены, потому что находящиеся в гиене пребывают в отчаянии, ибо никогда не выйдут оттуда, ведь в аду нет покаяния. Ради любви Христовой подвязайтесь со всею силою души. Дьявол подвязается день и ночь, чтобы соделать нас своими сосудами, недостойными святого Бога. Будем подвязаться и мы, чтобы стать сосудами распятого Христа, постыдить дьявола и прославить ту любовь, которая ради нас пролила свою всесвятую кровь. Подвязайтесь отважно, не бойтесь, ведь перед нами наши старшие братья, ангелы, ротоборствующие вместе с нами. Они несравненно многочисленнее и сильнее демонов. Посему крепитесь, утесните себя посредством истинного видения, ибо истина, как всесильное оружие, ограждает подвижника. О, в какой великой осторожности мы нуждаемся! Дьявол рыщет, кого бы поглотить и низвести на дно ада, и я уже стал его добычей. А мы по собственной воле спим сном воруха и рискуем проснуться тогда, когда будет уже поздно. Святая гора Афон, 30 июня 1958 года. Возлюбленный во Христе брат, я получил твое письмо и увидел, что ты обуреваем помыслами той брани, которую терпит человек от лукавого духа блуда. Послушай, брат, человека скудного в познании и обнаженного в душе от всякого добра. Когда кто-либо подвязается против греха со смирением и страхом Божиим, трудясь с ревностью духовной под руководством опытного духовника, то невозможно, чтобы Бог попустил ему погибнуть. Только когда человек станет пренебрегать своими духовными обязанностями, особенно же когда возгордится, помышляя, что он что-то из себя представляет, тогда может поскользнуться. Но и снова, если припадет со смирением, вновь восстает, вновь врачуется. Милость же Господня близ сокрушенных сердцем. Однако много испытаний попускается также и для приобретения опыта и духовной мудрости, ибо без искушений невозможно стяжать опыт. Опытом же называется искусство, полученное не от учения, а от практического постижения того, что приносит вред, а что пользу. Если человеку не будет попущено хотя немного впасть в искушение, то он не сможет измениться к лучшему. Когда человек из добрых побуждений сделает что-то, а потом поймет, что сделал неправильно, Бог, взирающий на сердце и испытующий намерение каждого поступка, приведет снова все в установленный порядок и просветит человека, дабы он понял, как правильно нужно было делать. Непогрешимость свойственна лишь Богу, и святые, как бы они ни были совершенны, не были безупречны. Даже им попускались искушения для смирения, приращения внимания и терпения в немощи своего естества. Небольшой гнев или смех, или праздное слово не лишают святого его святости. Необходимо иметь в виду, что никогда не нужно отчаиваться в самом себе. Сколько бы раз человек не поскользнулся и не пал, пусть даже 10 тысяч раз в день, Не угодно пред Богом отчаиваться в себе, но пусть он имеет добрую надежду и всегда уготовляется к брани, доколе не придет милость Божия и не освободит его. Некоему подвязавшемуся брату случалось впадать в грех наедине с собой, но он тотчас восставал и совершал свое правило. Видя дерзновение брата и его благую надежду, ввергнувший его в грех дьявол, наконец потерял терпение, является явно и с беспокойством говорит: «Разве ты не боишься Бога, оскверненный человек? Сейчас ты согрешил и с таким замаранным лицом дерзаешь предстоять пред Богом? Разве не боишься, что Бог попалит тебя?» Брат же, имея мужество в душе, ответил бесу: «Келия сия — духовная кузница. Один раз наносишь удар ты, и один раз сам получаешь. Но с Иисусом, пришедшим спасти мир, я не прекращу сражаться с тобой, падая и восставая, нанося удары и получая их до последнего своего издыхания, и посмотрим, кто победит, ты или Христос». Услышав такое, вопреки своему ожиданию, дьявол сказал: «Больше не буду воевать с тобой, чтоб не стать причиной твоих венцов». С тех пор брат освободился от брани и сидел в келье, оплакивая свои грехи. Когда Бог просветит человека, он покается в своих грехах и будет проводить жизнь смиренную и внимательную, Бог не попустит его погибели. Естественно, что вкус прежде совершенных грехов станет для него жалом и преткновением. Но даже видя высоко вздымающиеся волны, пусть никто не отчаивается, помышляя о том, что падет и погибнет, но пусть уповает на Бога и ратоборствует с верой, со смирением, с духовным подвигом, доверившись водительству духовного отца, и да не страшится он, видя разыгравшуюся бурю. Иисусову молитовку твори все время. Затворяйся в себе посредством молчания и поучения. Заботься о своей душе, дочь моя. В своем доме стань более духовной. Бог наблюдает за тобой, и когда решит верховное главнокомандование, чудесным образом пробьет он и час благодати. Молись в смирении с плачем. Кая бы польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Сатана использует все средства, чтобы воспрепятствовать восхождению душ на небо. И блаженна та душа, которая избегнет его и сможет его обмануть. Любомудрство и о суетности приходящих вещей, и о подлинности и постоянстве небесного жительства, где водворяется торжествующая небесная церковь, ожидая и молясь о подвязающихся нынешним суровым подвигом своих чад на земле. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в горячей вере во Христа и возвращению к правым догматам наших святых отцов. Настало время, когда дьявол будет прельщать и избранных. Дьявол, конечно, во время брани бездействовать не будет. И у него есть свои орудия борьбы. Какие? Вот, например, он нашептывает нам: «Ты ничего не сможешь сделать, я снова низвергну тебя в грех. Разве ты не видишь, как сильна у тебя такая-то страсть, а как развелась такая-то немощь? Имей в виду, что одержать надо мной победу не так-то легко, и что отступать я не собираюсь. Кроме того, разве смог ты до сего дня сделать что-нибудь? Ничего. Да я и не дам тебе подняться. Напрасны будут все твои труды. Я непобедим. Разве ты не видишь моего величия?» И тут же он представляет постыдные мечтания со жгучим плотским услаждением. Он кажется вооруженным, как скорпион. Так дьявол внушает подвижнику чувство, что избавиться от него невозможно, что остается только поднять руки и сдаться. Это и множество всего другого нам представляет он и лукавый, и коварный советчик. Итак, вперед, обличим всю ложь его сетей и обнажим его ржавое оружие. И здесь подвижник крепкого Бога, верующий в его непобедимую силу и ощущающий ее, начинает доблестный подвиг, мужественно подымая знамение страшного креста с орудием ужасного для бесов имени Иисусова, призывая его непрестанно и отважно, заграждая этим именем дорогу для безумных и коварных прилогов дьявола и подкрепляя силу своей молитвы боевым снаряжением непрестанного размышления о смерти, суде, вечные муки, райском наслаждении и вечной славе близ Иисуса, о подвигах святых и тому подобном. Тогда подвижник воспламеняется ревностью и обращаются в бегство отчаяние, нерадение, гордыня, бесстыдство. Тогда отступает сатанинское надмение и лопается, как мыльный пузырь.
6: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сестры Милосердия Храма Рождества Христового города Екатеринбурга поздравили педагогов и учащихся школы-интерната номер 12 с началом учебного года. Вместе с ними на празднике был клирик храма иерей Валерий Турчининов и певчие храма. После молебна отец Валерий рассказал о празднике Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и об иконе Божьей Матери «Прибавление ума», окропил всех святой водой. Затем учащиеся исполнили песню, а сестры Милосердия вручили всем детям подарки. Бассейн гимназии Святейшего Патриарха Алексея II открыл очередной сезон обучения детей плаванию. Группы обучения плаванию формируются по возрасту и наполняемости, в среднем по 7-8 человек. Православная гимназия расположена на территории храма Целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Далее в этом выпуске. 21 сентября в Москве патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Юрию Михайловичу Лужкову в день 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия памятника, которая состоялась в Большом Сухаревском переулке, также участвовали почетные гости. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, вдова Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина и автор монумента, скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Александрович Щербаков. Митрополит Павел обратился к собравшимся и огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, отмечается исторический вклад Юрия Михайловича Лужкова в возрождение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, главного соборного храма Русской Православной Церкви. Имя Юрия Михайловича Лужкова навсегда вписано в историю столицы и нашей страны. Пусть же памятник, открытие которого приурочено к его 90-летию, станет

зримым свидетельством нашей благодарности человеку, много и усердно потрудившемуся на пользу Москвы и москвичей, отметил в приветственном адресе святейший патриарх Кирилл. И в завершение выпуска. Найден живым 87-летний Вячеслав Королев, 8 дней проведший в лесной и болотистой местности, где уже начались ночные заморозки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители начали поиски 15 сентября, когда родственники обнаружили его машину возле леса, в который он обычно ходил за грибами. Зона поиска была огромной, а густая листва серьезно осложняла работу с воздуха. Но мы не сдавались. И вот на 8-й день поисков, на 9-й день пребывания Вячеслава Николаевича в лесу, мы услышали отклик, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Кировской области. По-видимому, все это время он находился в радиусе километра, слышал машины на трассе, видел искавший его самолет, но выйти на какие-либо ориентиры не мог. Любая мелочь, изменившая ход событий сегодняшнего дня, могла изменить исход. «Нам действительно повезло», – говорит один из участников поисково-спасательной операции. По словам добровольцев, спасенный пенсионер отказался от госпитализации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, дару мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, уставь стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Дорогие друзья, в нашей радиошколе православия урок добротолюбия ведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия,
2: изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие», 69-е слово. Благодать в начале обыкновенно озаряет душу своим светом, сильным того ощущением. А когда успехи в духовно-христианской жизни подвинутся вперед, тогда она, большей частью неведома для боголюбивой души своей, совершает в ней таинство, что после того вести нас в радование на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведения в ведение. Посреди же подвигов об умерении души от страстей блюсти наш помысел нетщеславным. Подобает нам в меру быть вергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением. А потом благовременно входить в радость, благое крыляясь надеждой, ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежи, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и кичению. Говорю о младенствующих еще жизнью и разумом. Между просвещением благодати и оставлением – середина искушения, а между печалью и радостью сердца – середина надежда, ибо говорится, терпя потерпе Господа и внят ми. И еще, по множеству болезней моих, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Хорошее слово, хорошесть его особенно в том, что понимание того, что здесь описано, наверное, доступно, открыто, возвещено каждому члену церкви, каждому ныне верующему человеку. Благодать вначале озаряет душу своим светом. Начинается так слово. Беда с этим светом, беда с этой благодатью. Потому что мы все время забываем, и в течение нашей жизни со Христом и во Христе мы никак не можем понять, что свет этот и благодать – это они невидимы. Это невещественный свет, невидимый свет. Мы не можем его увидеть глазами. А мы все время хотим видеть свет, мы всегда его видим, мы не только видим глазами, мы его даже очень любим фотографировать. Вот. Ну, потому что, чтобы люди убедились, что я правда вижу свет, надо его сфотографировать. И это, конечно, ну, прелестью это, наверное, не зовешь, слишком мелко, скорее просто некое самообольщение. Потому что свет-то умный, и глазами он не видится. Слепая блаженная Матрона видела свет. А мы зрячие, слепы, и этого света не видим, потому что хотим видеть его глазами, а он воспринимается только умом. И благодать, которую мы так ищем, она воспринимается не чувствами, не органами чувств, хотя она очень глубоко может переживаться и ощущаться, но не органами чувств. Мы заложники нашего, ну скажем так, повседневного бытового восприятия некоторых вещей. Потом мы видим свет, вот, сегодня мне было так благодатно, сегодня было так вообще вот, прям ощущал себя летающим на крыльях. Это все к переживанию благодати не имеет никакого отношения. Благодать вначале озаряет душу светом. Человек уверовал. Уверовал, несомненно. Никакие сомнения ему в голову не приходят. Верит непоколебимо. Все попытки его отвратить от веры воспринимаются как соломинка, как ни во что, как жужжание комара. Совершенно непоколебимо. Нет никакого страха, хоть сейчас его бери на мучение. И убиваю, ничего не боится. Он совершенно доверяет Богу, совершенно доверяет батюшке. Доверяет даже простым, но достаточно пожилым, давно ходящим в храм, старым людям. Все ему кажется в церкви понятным, в Евангелии, у святых отцов. Все ему кажется естественным, легким. Храм кажется родным. Служба желанна, он бежит на нее бегом. Молитвы продолжительные, ему не в тягость, ни великим постом, ни домашние, ни в храме. Они не в тягость, они легкие, молиться хочется. Пост – любимое времяпрепровождение. Человек чуть не плачет, когда пост заканчивается, ищет возможности дальше продолжить пост. Вещи вокруг него, лежащие, находящиеся, кажутся ему лишними, у него прям зуд от этих вещей избавиться напрочно совсем. А милостыня у него щедрая. Это вот состояние человека, который, про которого сказано, благодать вначале озаряет душу свет. И каждому, кто озарен этим светом, каждому, кто переживает это озарение этого света, ему кажется, что так будет всегда. Что это будет все время. И потому он очень смущается, очень переживает, очень печалится и унывает, и даже отчаивается, когда это вот действие благодати, переживаемое им во всех аспектах церковной и духовной жизни, вдруг она умаляется, вдруг ее нет. Он впадает в отчаяние, не понимает, что происходит, но, тем не менее, это происходит со всем. Происходит всегда, происходит со всем, потому что это благодать, которая заряет душу светом, для того и дана, чтобы вырвать человека из мира, поднять его над миром, вырвать из привычных мирских связей, оторвать от того, к чему он прилепился, и пленить новым вожделением, новой приятностью, так, чтобы новой радостью, так, чтобы он загорелся, так, чтобы он захотел жить вот, и радоваться, потому что ну, это радует, жить и наслаждаться иным, в отличие от того, чем он наслаждался и радовался до этого. Вот. И понятно, что он вкусил новую радость, вкусил новые восторги даже, вкусил новую жизнь, вкусил очень много. И вдруг это отнимается. И он не понимает, что происходит, у него печаль, но это необходимо. И, собственно, ради этого блаженный Диадоха пишет слово. Но вот этот призыв человека, он происходит у всех, кто ныне в церкви. Скажем, интенсивность этого призыва, количество света, которым озаряется душа человека, может быть разным. Но это всего лишь то, что говорится в Евангелии. Человека позвали, позвали. Его позвали в общение со светом, позвали в общение со Христом. Его позвали ко Христу, его позвали к Богу. Будет ли он избранным или не будет, зависит от него. Много званых, мало избранных. Но все, кто в церкви, это люди, которых позвали. Они пережили в какой-то момент ранний. Момент своего обращения пережили вот эту несомненную веру, беспреткновенную веру, радостную жизнь в храме, в милостыне, в молитве. Вот. Часто этот период называется периодом неофитства. Но далее происходит изменение в человеке. И блаженный Диадох объясняет, почему это происходит. Блаженный Диадох рассказывает, по какой причине все это происходит. И это объяснение особенно ценно. Радость, она всегда приводит человека к самомнению. Всегда приводит человека к тщеславию. Это неизбежно. Радость человека, она заканчивается тем, что человек возносится, у него развивается самомнение. Поэтому для души более полезно сокрушение и смирение. Мы все знаем это. Другое дело, что часто мы по причине того, что мы не читаем книг святых отцов, или не хотим читать, или не можем читать по недостатку времени, но так или иначе у нас нет понимания, почему это происходит. Для нас это внутренняя трагедия. Кто-то с этим, ну нельзя сказать, смиряется. Кто-то, скажем, ну, понимает, что это неизбежно, ну, случилось, случилось, потерялась радость от посещения храма, от совершения молитв, потерялась радость от милостыни, вере постигли сомнения, сам себе не веришь. Это постигает всех, кто-то учится с этим жить, а кто-то отпадает, не хочет дальше продолжать свою жизнь, как жизнь верующего человека. И мы знаем, что это с нами происходит, но мы не всегда можем понять причину. Потому что не читаем книг. А причина у всех одна. Если мы вспомним себя в период такого неофитства, мы понимаем, что мы возносимся, мы судим, мы высокомерный, хотя это не проявляется в какой-то очень яркой форме, но внутри мы считаем, что все остальные, они вот такие окаянные грешники. И мы относимся к ним с пренебрежением, мы судим, мы поучаем, мы готовы учить всех направо и налево. Учим часто, учим много, судим от того, что люди неправильно делают. Вот эти все вещи показывают, что на самом-то деле без скорбная, очень радостная, получающаяся духовная жизнь ни к чему хорошему нас, оказывается, не приводит. Мы, в нас сильно развивается тщеславие и самомнение. И вот далее блаженный Диадох говорит, что ну, в этом смысле он ничего нового не говорит. Он говорит новое для нас, потому что мы, как правило, не читаем таких книг, что благодать никуда не уходит. Мы воспринимаем субъективно это состояние как потерю благодати. Вот мы были благодатными, мы были верующими, теперь благодати у нас нет, и я во всем разочарован. На самом деле благодать никуда не уходит, она только умаляет свет, но созидает человека, укрепляя его и поддерживая изнутри. Человек, например, видит себя плохим, начинает видеть, вот когда начинается второй этап становления человека во Христе, и благодать начинает умаляться, человек воспринимает это умаление благодати тем, что начинает видеть свои грехи. Вот. И ему кажется, поскольку он не читает святоотеческих книг, ему кажется, что вот именно эти грехи, которых он вдруг вот в себе обнаружил, и привели к тому, что благодать отошла. На самом деле познание этих грехов и есть действие благодати. Благодать, вместо того, чтобы вдохновлять, как бы разогревать, устремлять человека к Богу, она начинает работать на изменение его внутреннего мира. И человек вот видит света, в нем стало больше, и поэтому он видит себя внутри. Вот он это его смущает. Раньше он не видел, он когда-то исповедовал свои грехи и думал, что стал хорошим. На самом деле он не стал хорошим, он теперь видит свои грехи, и это приводит к отчаянию. На самом деле это действие благодати. Человек переживает сомнения, у него еще нет настоящего подлинного опыта жизни во Христе, со Христом. Он начинает переживать сомнения в вере, в людях, в том числе вот в батюшке, в духовнике. Он переживает, но это приводит его к тому, что он начинает очень много думать и очень много читать и молиться. Потому что вот он хочет разобраться с этими сомнениями. Или почему они пришли, или как с ними быть. Это все на самом деле косвенно приводит к тому, что он утверждается в вере, а это тоже действие благодати. Когда внимание наше обращается при сомнении к чтению книг, или размышлению, или молитве, это тоже действие благодати. Человеку трудно в храме, человеку трудно молиться дома, человеку трудно давать милостыню, но он превозмогает все это. Превозмогает и принуждает себя ходить в храм, и принуждает себя к тому, чтобы молиться дома. Все идет со скрипом, не так легко, но он по-прежнему продолжает себя как бы вот брать в руки и принуждает к исполнению правила, продолжая, вот, то есть осуществляет ту духовную жизнь, которую он знает, что он должен осуществлять, ведет себя как должен. Вот, и тогда он сталкивается с тем, что он вынужден терпеть. Раньше он не замечал, ему было все легко, теперь все дается с трудом, потом появляется феномен терпения. Он вынужден терпеть, и он не знает, и долго еще не знает, что это терпение тоже есть действие благодати. Как в Псалме говорится: «Кто терпение мое, не Господь ли?» Для чего все это? Посреди же подвигов об умерении души от страстей, блюсти наш помысл нечиславным, подобает нам в меру быть вергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением. Покорствовать Господним о нас определением. То есть, во-первых, вот это изменение благодатного действия так, что она не воспринимается нами больше как погружение в радость, но больше как способность терпеть. Все это для того, чтобы оградить нас, во-первых, оградить нас от тщеславия. Чтобы мы не возносили, чтобы мы не считали себя какими-то необыкновенными, особенно все кругом люди как люди. А я там вот вдохновенный в храм хожу, там Евангелие читаю, чуть не наизусть его знаю, там молитвы все. И мне не лень, и мне не скучно, и все у меня получается. Естественно, тщеславие. Человек думает, что он особенный, несмь якоже прочие человеки. И вот для того, чтобы от этого тщеславия оградить, человеку нужно пережить скорбь, вот, и потрудиться терпеливо. А во-вторых, как здесь говорит блаженный Диодох, это для того, чтобы научиться покоряться Господним определением. То есть принимать все со мной происходящее, как волю Божью, принимать это с миром, ну а в конце концов и к благодарности. То есть мы должны рано или поздно осознать, что все со мной происходящее, даже то, что мне не нравится, есть действие божественного промысла, и мы должны принимать его с миром. То есть терпеливо, безропотно принимать то, что велит нам принимать Бог. Терпеливо это все переносить. Вот. Терпеливо переживать. И в конце концов научиться в этом терпении смирению и тем самым стяжать свою душу. В терпении вашем стяжите души ваши. Вот мы к сути-то и пришли. То есть, когда мы переживаем благодать, нам кажется, что эта благодать будет всегда. Нам все легко дается, мы все понимаем, на все отзывается сердце, мы кажется, так будет всегда. Действие благодати умаляется и уходит в способность переносить, способность быть терпеливым, способность быть верным Богу, несмотря ни на что, хотя совсем на все это не нравится. И вот тогда-то, собственно, и начинается изменение нашей души, переживание, переломление нашей души, исцеление нашей души, собственно, спасение нашей души тогда, когда мы, сохраняя верность Христу, не получая от этого никакого удовольствия и радости, тем не менее терпеливо продолжаем делать то, что делать мы должны. Доверие и послушание – именно то, что нужно делать, именно то, что созидает нашу душу, и никаких чувств при этом радости, восторга, восхищения мы не имеем. А мы терпеливо доверяем, терпеливо сохраняем верность. По сути дела, корень или смысл человеческой в жизни не в страданиях самих по себе, как мы вот говорим, вот мы пришли для того, чтобы страдать. Вот. На самом деле, Бог не хочет, чтобы мы страдали. Как ни один отец и ни один родитель не хочет, чтобы страдал его ребенок. Но каждый хочет, чтобы ребенок был достойным человеком. Не страдание нужно, а то, что подлинно наше отношение с Богом восстанавливается только тогда, когда мы терпеливо сохраняем Ему верность. То есть делаем то, что делать нам не хочется, потому что мы уверовали, что Он нам это делать поручил. Мы терпеливо проходим то, что должны пройти, то, что нам посылает Бог, не теряя при этом веру в Его любовь. Вот что необходимо. Нам хочется радости, чтобы радость была всегда. Нам хочется, чтобы вот мы никогда не сомневались, чтобы всегда было молиться легко, чтобы всегда мы не болели, чтобы мы всегда вот чудеса происходили в нашей жизни, там, как прочитал, и сразу все получилось, и прочее, и прочее. Но на самом деле человек не понимает,

0: исчезает, но не благодать, а просто переживаемая как радость атмосфера исчезает, чтобы человек созидал себя верности и терпении, доверии и послушании, как раз восполняя то, чем согрешил Адам. Преодолевая последствия греха в себе, преодолевая свой собственный грех, то есть ему не хочется доверять Богу, помыслы и все обстоятельства жизни говорят, Бог тебя бросил, благодати нет, все напрасно. А человек говорит, нет, Бог меня бросить не мог, он так сказал, он так обещал, и он меня не бросил. Вот, я буду продолжать делать то, что должен делать, несмотря на то, что мне с этого ничего не будет. И вот эта верность, терпеливая верность человека и изменяет его самого, не Бога в отношении к нему, а его самого начинает изменять, делая его способным жить со Христом. И когда человек изнемогает в этом делании, Бог посылает ему радость, воспламеняется и снова готов к подвигу. И радость уходит, и приходит время терпения и верности. И так постепенно человек преображается, получая как доступную ему полноту Святаго Духа, но уже сердце его сокрушилось и смирилось, и беды ему это не принесет.
1: Вы слушали урок «Добротолюбие» в радиошколе православия. Его провел священник Константин Карипанов.
2: В Екатеринбурге полночь.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград, сойдем.

0: с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Богом избранне отче Николае, с невещественными бо ангельскими святы, беседуешь о несозданном троическом свете, верных же духов.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его,

и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание. И иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. И Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью поднеся снопы свои.
1: Псалтирь звучащая.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Мы предлагаем вашему вниманию рассказы из сборника «Протоиерея Алексея Лесника на родной стороне». Сегодня рассказ «Рождение великого чувства» читает Виктор Золотонок.
2: «Рождение великого чувства».

0: Урал. Поднимись на плешь вон того холма, оглядись и замри. Во все стороны до горизонта идут косматые макушки в меру пологих гор. Серые под облаками, а под солнцем изумрудные. Стань здесь, взирай, грейся на солнышке, дыши пихтами и гляди в ущелье. Там змеится ручей. Следи за его током. Он шуршит, вылизывает камни. От него сюда возносится легкий шум. Ручей, как на ладони. Думаешь, близко? Спускайся к нему, иди. Тропка петляет вправо, влево, вверх. Огибает большой валун, опять ухает вниз, снова забирает вправо, минует сосны. И вот вода уже близко, холодок ползет за пазуху, кожа покрывается мурашками, солнце совсем ненадолго заглядывает сюда. Здесь, внизу, тот маленький ручеек уже река. Она не шуршит, ревет. И страшно подойти к ее могуществу, и любопытно, какая она хрустальная на вкус. Проберись по камням к потоку, опусти руку в воду, живой лед. Зачерпни воды и спей. Ломит зубы и хочется еще. А там дальше река ныряет под землю. Просто так течет, течет и проваливается, чтобы где-нибудь через много-много километров вынырнуть и обрадоваться. Здесь в камнях ужи, их много, и гадюк хватает. Лучше взбирайся опять на солнечную плешь, грейся. Суровый седой Урал. В городке, который со всех сторон обступили горы, Урал не зовут ни седым, ни суровым. Просто Урал и все. Местность такая. У подножия Доменной горы торчит высоченная труба. Вокруг трубы завод. Он до сих пор строит для своих рабочих панельные дома. И рабочие переселяются туда из своего частного сектора. Давно уже переселяются. Да только медленно, никак все не переедут. Лет 20 с самой перестройки ходят слухи, что заводу скоро крышка. Но здесь все эти годы слухам не верят. Как так? Не может быть. Дед здесь работал, отец работал, я работаю. Значит, и дети будут работать. И работают. Детворе в городке раздолье. В трескучие морозы, когда радио отменяет школьные занятия, ребятня летает на санях с Лысой горы. Санки несутся, взлетают на кочках, визжат алюминиевые полозья, вздыбленный снег жжется, осыпает все и тает на кумачевых физиономиях. А летом на местном водохранилище, недалеко от плотины, прогревается мелководье, и пляж кишит детворой. Виск висит над вспененной влагой до самых сумерек. А когда в сумерках с гор скатывается земляной холод, и на черемуховые опушки выползают из леса тени, у воды делается жутко. Говорят, что где-то здесь в омуте дремлет столетний сом, охотится на детей по ночам. Восьмиклассники Вовка и Владик плетутся от воды на закате. Накупались, наорались, обгорели, оголодали. Длинный был день. До их пятиэтажного квартала подать рукой, а усталые ноги совсем не идут. В ушах шумит, переливается при каждом шаге. Дымит заводская труба. «Влад, завтра камеру надуй». «Ну, ее еще заклеить надо». Вот и двор. Молодые рябинки никак не хотят подрастать. У подъезда шумит и воняет примой доминошный козел, стучит черным о дощатый стол, лупит по столу Вовкин отец, и все кругом подпрыгивает.
1: «Вовка! Чего? Картошка на плите, сам разогрей, мать сегодня во вторую».
0: «Ладно». Приятели поднимаются на свой пятый этаж, одолеют один пролет, присядут, одолеют еще один, перегнутся на перилах и висят, болтаются свинцовые руки. Блин! Еще одно усилие, и высота взята. На их площадке три квартиры. Свинцовые ноги подламываются, друзья падают на корточки возле своих дверей и вздыхают. Домой неохота. Зайди в квартиру, и все. День долой. А этого так не хочется. Пусть бы он еще тянулся. У Владика тоже дома никого. За тонкой дверью ни шороха. Не вернулись еще из гостей. Через раскрытое лестничное окно долетает со двора гомон козла и вечерние звуки. Шлепает по чьим-то ладоням волейбольный мяч, шансонит приемник, фыркает чей-то непослушный мотоцикл. Этажом ниже в квартире бубнит рекламой телевизор. Слышимость в этих панельных домах.
1: «Вован, есть хочешь? Ну, а чё не идёшь? Не знаю, а ты?»
0: Длинные на Урале летом вечера. Вот уже и горы встали темной стеной, заводская труба давно маячит красными огоньками, а звезд на белесом небе все нет и нет. Слышно, во двор въехала машина, скрипнули тормоза, хлопнула дверца, и на лестнице послышались шаги.
1: «О, Влад, кажись, твои. Не похоже».
0: Легкие шажки отсчитывают десяток ступенек и переходят к следующему пролету. Цокают о бетон каблучки. Пацаны вскочили. «Она? Она?» Вмиг слетели на этаж ниже и схоронились за мусоропроводом. Каблучки взошли, процокали мимо трепещущих за мусорной трубой друзей, позвонили в дверь. Нездешнее облако косметики и духов заполнило все. Да, так пахнет только она. Пацаны выглянули из-за мусорной трубы. Какая, а? Они до сих пор не знают ее имени, не знают, сколько ей лет. При ее появлении ни о чем таком вовсе не думается, просто дышится тяжело. С наступлением весны она приехала однажды к разведенному начальнику цеха, который живет здесь на четвертом этаже, и приезжает теперь строго по четвергам. Когда она появилась впервые, еще разливался апрель. Друзья скучали на лавочке у подъезда, когда к подъезду подкатил бесшумный автомобиль. Хлопнула дверца, пикнула сигнализация, и незнакомка процокала мимо приятелей, подмигнула. В нос ударил небывалый нездешний запах. Пацаны раскрыли рты. Что-то доселе неведомое внезапно затолкалось в груди, перехватило дыхание. Она скрылась в подъезде, и новое неизвестное чувство сразу вцепилось прямо в горло. Следом за ней бухнула подъездная дверь, и привычный родной двор вдруг сделался серым и неинтересным. Пацаны вскочили, не сговариваясь, бросились следом. Надо посмотреть, к кому она приехала. Робко выглядывали вверх в щель между лестницами, где, поднимаясь, цокали каблучки. Потом изучали ее машину. Казалось, что и машина пахнет ею. Внутри на зеркале повисла огромная меховая игрушка. На сиденье валяется пудреница. Вовка уткнулся лбом в боковое стекло, расплющило стекло нос, прижался губами. Владик это увидал и непонятно почему возмутился. Затылок будто вдруг окатило кипятком. Он стиснул зубы и оттолкнул друга. Тут Вовка взбунтовался, и друзья впервые подрались по-настоящему. Что-то было в этой машине необъяснимое. Разошлись по домам, а хозяйка машины стояла перед глазами всю ночь, мешала уснуть, и на другой день так, и на третий. После друзья помирились, много ли надо, чтобы помириться в их возрасте, а через неделю увидали ее и подрались снова. Владик сказал, что когда он после школы устроится на завод и от родителей съедет, то сразу на ней женится. У Вовки сами вдруг сжались кулаки, и он друга треснул. Как-то Вовка спрашивал отца, не знает ли он, кто она такая, та, которая ездит к его начальнику. Отец усмехнулся, и сказал, что племянница. Чуть не добавил, из каковских она племянница. Да спохватился. Владик дома тоже интересовался. Спросил про незнакомку свою мать, а та чего-то вдруг разозлилась, заплакала и отвесила сыну подзатыльник. Ни за что, просто так. Обидно. И вот теперь пацаны стараются не дышать, чтоб не спалиться, но сердца молотят так, что качается весь подъезд. Вот начальникова дверь приоткрылась, и незнакомка юркнула в квартиру. Пацаны вышли из-за мусоропровода, набычились друг на друга, засопели, сжали кулаки. «Чё, Вован, айда по домам?» «Айда». Не глядя друг другу в глаза, они поднялись по лестнице и захлопнули за собой двери. Ночь у обоих была беспокойная. Чудился запах незнакомки, в ушах стучали ее каблучки. Незнакомка подмигивала, и каждый точно знал, что подмигивает она именно ему. Наконец на июньском небе появились первые звездочки. Хорошо бывает в каникулы выспаться после беспокойной розовой ночки. Эх, столько впереди нового, это же ясно. Пора вставать, за окошком белый день. Все так же коптит небо заводская труба, рыщет по двору знакомый алкоголик, трясется, пристает к прохожим, клянчит. Доменная гора сияет под солнцем зеленью, в небе ни облачка. Владик появился на Вовкином пороге уже во втором часу. Вместо надутой камеры он держится за удочку. За спиной друга топчется его младший братишка в дурацкой панамке. «Кажись, Вован, сегодня с пляжем пролетели. Мать сказала взять с собой Шурика». «Куда его? Ему ж купаться нельзя». «Ну, увидал вчера в гостях книжку про Емелю. Картинок нагляделся, и давай к мамке приставать. Хочу щуку, дай щуку». Шурик выглянул из-за братовой спины. «Хочу щуку». «Вот, идем теперь щуку ловить». Вовка склонился к малолетнему. «Ты че, Шурик, в нашей водохранке щук нет». «Хочу щуку». Влад шепнул Вовке, мол, айда, поймаем ему на плотине баклю, скажем, что щука. Со своим малолетним балластом друзья отправились к плотине. Нужно миновать солнечный пляж, где все уже задорно визжит. Долго шли. Шурик уставал семенить за старшими, приходилось передыхать. Плотина под самой горой. Кругом солнце, а здесь тень. Вода черная, нет-нет, появляются воронки-водоворотки, шумит водослив. «Не страшно, Шурик?» «Хочу щуку». «Попугай, блин». Влад наладил удочку, скатал хлебный шарик, насадил, забросил, установил удильник на рогатинку и приказал братишке: «Сиди тихо, а то всех щук распугаешь». «К воде не лезь, там сом живет, он маленьких ест. Смотри на поплавок, только поплавок нырнет, хватай удочку и тащи, понял?» Шурик кивнул.
1: понял. Плотина за спиной на сливе шумит, не пробивается сквозь шум виск с пляжа. Вован и Владик глядят туда, где весело, где белеет песок, где беззвучно барахтается на мелкоте знакомая пацанва. Солнце в зените, окунуться бы, да здесь нельзя, засосет. Вроде и холодок от глубокой черной воды, а все равно такое кругом солнце. Навязался на нашу голову этот рыболов. Ох-хо-хо. Раздался бульк совсем рядом. Друзья повернулись. Недалеко от воронки плывет дурацкая Шурикова панамка. Обоих прошибло будто током. Вскочили. «Шурик! Засосет!» Первым в воду бросился Вовка, следом и Владик сиганул. Страшно в черной воде. Воронка тянет к себе Шурикову панамку. До дна в этом месте не достать. Друзья стараются, выныривают. Нету? Нету. Глубоко вдыхают и снова дерет глаза чистая уральская водичка, только ничего в черной глубине не видать. Холодно там, живой лед. Нету, нету. И снова до отчаяния слив вблизи ревет. Панамка уже утянула туда. Скоро вылетит панамка с ревущим водопадом с другой стороны плотины, упадет на камни. Но сначала проплывет с потоком в длинной бетонной трубе под насыпью. Шурик. Шурик. Нету. Не. Зубы стучат от холода, от ужаса, от отчаяния стучат. Ступни сводят. В глубине бьют ключи, живой лед. Нету. Нету. Стой. «А ну, глянь-ка!» Вовка кивнул дрожащим подбородком наверх, где торчит удочка. Шурик бродит по гребню плотины, размахивает хворостинкой, что-то неслышно бормочет, напевает, швыряет в воду из-под ног всякую дрянь. «Ну-ка, Вован, вылазим, сейчас я ему покажу, сюку!» «Не могу, нога свело!» Вовка синий, зубы колотятся, дыхание перехватывает, руки не слушаются, вот-вот уйдет под воду. Друг взял его за шиворот и погреб туда, где можно встать на дно и вылезти. Доплыли, слава богу, вылезли, скинули свои футболки с шортами, выкрутили, развесили на раките на солнышке, побегали взад-вперед, как будто согрелись. В Шурикову сторону не хотелось смотреть. Паразит. Немного отдышались, успокоились, присели. Дрожь опять вернулась. «Слышь, Влад, я думал все. Я тоже. Если б он ко дну пошел, фигушки бы моего паразита, сюку». Водослив монотонно шумит. Пацаны улеглись на траве и уставились в бездонные небеса. Если расслабиться, то дрожь отпускает. Какое на Урале небо! А воздух? Нигде больше такого нет. Хорошо здесь жить. Просто родиться и просто жить и жить. И дышать. Дремлется. Еще совсем немного, и будет училище. Еще чуть-чуть, и можно уже на завод. А там столько всего впереди, не облачко вверху. Сквозь шум воды визжит Шурик. Друзья вскочили, он что-то пищит, семафорит, указывает им на удочку. «Там, там, сюка!» «Айда, кажись, у него клюет!» Вовка побежал к мелкому. Поплавок дробно поныривает, плавает взад-вперед. Вовка взял удильник, подсек, вручил Шурику. «Тяни!» Шурик потянул. Над водой затрепыхалась крохотная рыбешка. Бакля. Сверкает солнышком, серебрится. Шурик заплясал, глазенки загорелись. Вовка снял баклешку с крючка, набрал в пакет воды, запустил туда рыбку.
0: На, держи крепко свою сюку. Рыбка в пакете часто зевает, глядит на Шурика, а Шурик на нее. Схватил пакет, уставился, держит. Занятный он. Хе. Здорово. Лето. И вообще хорошо. И Шурик паразит хороший, и старший брат у него ничего такой, и воздух, и вода на плотине клевая, хоть и страшная. Пускай живет здесь сом еще хоть 200 лет, пусть он хоть 1000 лет живет, да пусть и все 1000 лет живут, и солнце пусть всегда светит, каждый день снова дремлется».
1: Если Влад так уж хочет жениться на начальниковой племяннице, то пускай вырастает, женится. Надо ему об этом сказать. Потом. Еще годок и в училище, а там... Кишит ребятней пляж, коптит над городком труба. И солнце. А где-то там, за тем перевалом, где небо лежит на кедрах, выныривает из-под земли хрустальная река, вылизывает камни. Известно, уральская вода — живой лед. —

цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ «Рождение великого чувства» из сборника рассказов протоиерея Алексея Лесника «На родной стороне». Читал Виктор Золотонок. С вами радиоканал «Воскресенье».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также батюшка является преподавателем детской воскресной школы. Здравствуйте, отец Иоанн!
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Предлагаю такую тему – необходимость почитания святых мощей. Почитая святые мощи угодников Божиих, мы достаточно редко задумываемся над тем, какое огромное значение в нашей жизни имеет это почитание. Давайте поразмышляем над этим немаловажным вопросом. Начнем, наверное, с истории.
2: С истории. А вообще почитание мощей в христианском мире действительно очень имеет древнюю-давнюю историю. С чего это началось? А прям с первых самых христиан, которые, декларируя или оставаясь верными христианству, претерпевали мучения от гонителей. Я думаю, что все вы знаете о так называемых 10 периодах гонений на христиан, которые были в первые 300 лет существования христианства. И именно с этого времени появилось такое вот почитание, уважение к телам тех людей, которые умерли, которые пожертвовали своими жизнями ради Христа. Давайте немножко так вот так смоделируем ситуацию. Представим, что мы находимся в Римской империи, в каком-нибудь большом городе. Ну, давайте даже предположим, что мы находимся в Риме. Вот. И пришел апостол Павел, основал в Риме христианскую общину, поставил первого епископа и ушел дальше проповедовать. И в определенный момент при императоре Нероне, первые гонения были именно при императоре Нероне, это 60-е годы первого века, случается на нашу христианскую общину облава. Хватают нашего епископа, хватают диакона, хватают самых ревностных наших собратьев и прямиком ведут на казнь. Вариантов много. При императоре Нероне и на крестах распинали, и эти кресты поджигали в виде факелов. Вот. Могли зверям скормить, могли там вместо гладиаторов выпустить. Еще раз повторюсь, вариантов много, но суть такая, что тех людей, которых схватили во время рейда, убили. И после игрищ, после казней, что обычно с телами? Ну вот их выбрасывали куда-нибудь на помойку, как ненужный мусор. Вот. Если какие-то тела клевали вороны, вот, какие-то тела сжигались, вот. Ну а кому-то в кавычках повезло, и их тела просто выкинули на помойку. Вот. Что делаем мы? Мы со слезами берем эти тела и несем хоронить. Куда мы их хороним? В катакомбы. Что такое катакомбы? Катакомбы – это кладбище римское. В разных культурах, в разных странах к мертвым по-разному относились. Кого-то закапывали, кого-то в пещере, как вот в Израиле, например, хоронили, потому что земля каменистая. Кого-то сжигали, потому что, в принципе, земли не было, да, и сложно было как-то хоронить. По-разному. Вот. В Риме были прям такие кладбища, которые сейчас именуются катакомбами. Вот. И мы несем эти тела, со слезами хороним, вот, тоже там в такие гробницы каменные, вот, оставляем, закрываем это все плитой, там мраморной, неважно, гранитной, в общем, какая у нас есть, и уходим. Возвращаемся к себе в общину и думаем, что же делать дальше. Потому что знаем, что в следующий раз могут прийти снова, уже схватить там вас или меня, или еще кого-то из наших близких. Вот, и понимаем, что дальше собираться таким вот образом мы не можем. Что мы делаем? Ведь мы раньше собирались у меня в доме или у вас в доме, совершали вечер любви, агапы, первой литургии. Сейчас мы понимаем, что так мы делать не можем. И возможности явно о себе говорить. И у нас остается прах нашего епископа, который был поставлен апостолом Павлом, ну или апостолом Петром. И мы возвращаемся к праху этого епископа в катакомбы ночью и совершаем там вечер любви. Вспоминаем нашего епископа, который еще несколько дней назад руководил нашей общиной. Вспоминаем того диакона, который похоронен здесь же рядышком, и который заботился о столах нашей общины. Вспоминаем тех людей, которые были убиты просто потому, что они христиане, по жестокости там, или еще по какой-то причине вот, императора, который организовал эту облаву на нашу общину. И совершаем вечер любви. И причащаемся. Так же, как мы делали это ранее. И подобных историй было множество. Это не только Рим. Это вообще, в принципе, вот по всему христианскому миру были гонения, были общины, которые теряли своих людей, вот, и каким-то образом потом их хоронили. И вот первые литургии, ну вот, собственно говоря, с первых же лет существования христианства, в основном они совершались на кладбищах, на костях, на мощах тех людей, которые за веру пострадали и были убиты. И именно с тех времен, сейчас до сих пор, у нас осуществляется почитание мощей, различных предметов, там, например, Христа Господня, там, или в Европе есть там гвозди Господа, там терновый венец, да, то есть какие-то такие вот реликвии. Или там вот у нас десница Спиридона приезжает в Россию, да, то есть вот либо предметы, либо части тел, особым образом почитаемые людьми, которые вот сохраняют память с одной стороны, которые с другой стороны призывают тех, кто остался здесь, на земле, уважать и ценить тот труд, тот подвиг людей, которые принесли свои жизни ради христианства, уподобляться им, учиться им, вспоминать их.
1: Вопрос, вы говорили, что литургия завершается на антиминсе, на частичках святых мощей. То есть я правильно понимаю, что сейчас в храмах литургия обязательно совершается на антиминсе, в котором зашиты частички мощей? То есть это такая древняя традиция?
2: Да, я не сказал. То есть вот с тех времен, со времен первых христиан, сначала литургии совершались, ну, впрямую на гробах. Угу. Вот. Постепенно традиция совершения литургии перетекла вот именно на совершение на мощах. И действительно, сейчас литургия без мощей совершена быть не может. Действительно, в каждом храме находится антиминс, то есть это специальный плат для совершения литургии. Вот. И в этом плате вшита частичка мощей святого. Обычно традиция, как бы стараются следовать традиции и вшивать мощи именно мучеников. Вот, то есть именно людей, пострадавших за веру. Ну, понятно, сейчас у нас это и новомученики российские, которых огромное количество сейчас вот у нас есть после 20 века. Вот. Редко, когда в антиминс вшиваются мощи там, праведников или преподобных. Вот. То есть обычно это, согласно традиции, вот именно мощи мучеников.
1: Можно сказать, что почитание святых мощей имеет еще и литургическое значение в связи с этим?
2: Ну, конечно, да. Потому что, еще раз повторюсь, ни одна литургия не может быть совершена без мощей.
1: Святые мощи служат для нас зримым напоминанием о личности данного святого. И как нужно относиться к мощам? То есть с каким чувством подходить к ним, благоговением, трепетом? Святые ведь своей подвижнической жизнью и добродетелями нас соединяют с Богом.
2: Ну, я тут немножко с вами не соглашусь, что святые нас соединяют с Богом. Я тут не согласен с этим.
1: А вот смотрите, история. Например, моя знакомая поехала в Дивеево. Она просто поехала, чтобы посмотреть монастырь, была бы, так сказать, в Нижнем Новгороде, так, на экскурсию. Она через место обратилась к житию Серафима Саровского, и через него узнала там о молитве, о труде, прочитала его книгу «Наставление батюшки Серафима». Вот. И вот в связи с этим можно вот в данном случае вот так вот выразиться. У меня вот такая формулировка. Я, почему не согласна?
2: Я тогда прошу прощения за свое буквоедство, вот, потому что обновление и соединение с Богом — это именно литургическое соединение в таинстве причастия.
1: А вы про причастие, а я вот про соединение вот с жизнью, с личностью святого.
2: Я думаю, что тогда тут, наверное, ну простите еще раз за буквоедство, привести к Богу.
1: Да, привести тогда, да?
2: Привести к Богу, да. Святой может действительно привести к Богу. И вот отвечая на вопрос, как относиться к мощам, мне кажется, наверное, самый правильный такой подход, ну, по крайней мере, вот я именно таким образом отношусь, как к видимому пребыванию, святого в конкретном месте, в конкретном храме. То есть, например, вот у нас сейчас по России путешествует десница Спиридона Тримифунского. Что это значит? Да, как вот, по крайней мере, я это воспринимаю? То есть, вот святой Спиридон приехал в гости, условно говоря, к нам в Россию. Вот. Понятно, что в каких-то храмах частицы мощей Спиридона есть. Вот. И в таком случае действительно, как бы люди, которые имеют в этом храме там часть мощей Спиридона, но они посещены этим святым, что называется, там, ежедневно, ежечасно, да, вот. Но какие-то люди лишены этой возможности, и, получается, вот приходят к этой святыне. А что значит, вот, святой Спиридон приехал, если мы уж таким, такой термин будем использовать. Мы когда святому молимся, говорим: «Святой там Спиридон, моли Бога о нас». Вот, это замечательно, это вот хорошие такие слова. А мне кажется, еще тут можно немножко как это поразмышлять над этими словами. Может, даже не столько «моли Бога о нас», сколько «помолись Богу вместе с нами».
1: Mm-hmm.
2: То есть Спиридон приехал для того, чтобы мы вместе с ним Богу помолились. Разверну немножко эту мысль. Смотрите, когда в какой-нибудь храм, на какой-нибудь праздник приезжает владыка, смысл какой? Чтобы вместе помолиться Богу. Чтобы этот праздник разделить, то есть архиерей разделяет радость этого праздника с прихожанами, прихожане разделяют эту радость вместе с архиереем, но суть-то именно такова, что мы все вместе приехали помолиться Богу. Здесь я эту мысль примерно таким же образом. То есть святой Спиридон приехал для того, чтобы вместе с нами Богу помолиться. Вместе с нами вознести Богу вот такую вот хвалу, благодарение, вечер любви, если хотите, вот с чего мы начали с вами наш сегодняшний разговор, да, вот литургию. То есть я не очень, я вообще не воспринимаю такого магического отношения к мощам, вот, когда люди бегут к ним для того, чтобы какие-то свои жизненные ситуации решить, разрешить. Вот. На мой взгляд, это от язычества ничем не отличается. Вот. Мы христиане, мы призваны в первую очередь поклоняться Богу, Его чтить, а святые, которых мы имеем огромное количество, даже они на иконочках, когда изображены, ведь никогда не изображен один святой, даже если он один. Всегда изображен какой-нибудь предмет или какой-нибудь жест, который адресует к Богу. Если мы говорим о святителе, у святителя Евангелие. Если мы говорим об апостолах, у апостолов свиток. Если мы говорим о мучениках, у мучеников крест. Если мы говорим о преподобных, там у них там благословляющий жест и так далее. Но суть такой, там, если мы говорим о Богородице, то Богородица всегда указывает на младенца. Вне зависимости от того, там, с какой стороны младенец, и даже если его нет, все равно там язык иконы таков, что Богородица, она обращает мысль и взоры молящихся именно на Бога, а не на себя. Вот. И получается, что если мы говорим о мощах, о любом святом, то смысл-то этого как раз опять же в том, чтобы привести к Богу, вот с чего мы с вами тоже начали.
1: Mm-hmm.
2: Да, святой, который приводит к Богу. Святой не один... Ни один святой не будет людей приводить к себе. Ни один. И ни один святой не будет говорить: молитесь мне. Ну, он тогда святым не будет. Святой будет говорить: молитесь Богу, потому что он является источником всего. источником жизни.
1: Отец Иоанн, задам такой неофитский вопрос, вопрос человека, который только заходит в храм и начинает узнавать веру. А зачем молиться святым, если есть Богородица и Господь? Вот проясните этот момент. Я, вы, многие наши слушатели знают, но вот кто, возможно, сейчас задумался над таким вот моментом?
2: Ну, опять же, я склонен Богородицу больше причислять именно к лику святых, чем вставить в одну, на одну ступень с Иисусом Христом, там, с Господом нашим. То есть тогда вопрос, зачем молиться вообще все святым, если есть Господь Бог. Так? Действительно, я знаю людей, которые говорят о том, что они не могут молиться святым. Зачем? Потому что Господь Бог есть. Вот. Бывают такие ситуации. Ну, как бы, в конце концов, это людей не лишает права именоваться христианами. Вот. Но зачем молиться святым? Святой — это твой друг. Друг, который, с которым вместе ты молишься Богу. Вот у нас есть друзья, с которыми мы вместе ходим в кино. Есть друзья, с которыми вместе люди пьют пиво. Вот. Есть друзья, с которыми люди вместе там гуляют. Там выгуливают собак. А есть друзья, с которыми можно помолиться Богу. Таким человеком может быть священник, таким человеком может быть супруг, таким человеком может быть друг, таким человеком может быть святой. И когда мы молимся святому, по большому счету, мы молимся-то вместе со святым Богу. И святой присутствует вместе с нами в нашей молитве. И вместе с нами молитву Богу возносят о тех житейских вещах и необходимостях, которые есть у нас. Я в силу своей службы достаточно часто несу послушание дежурного священника в Иоанно-Предтеченском архиерейском подворье. И практически регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда люди приходят в храм, спрашивают, там, где иконочка того-то святого, там того-то святого, там батюшка начинает разговаривать. Потом выясняется, что люди Богу-то не помолились. Они в храм пришли и сразу прямиком там бегут к тому же Спиридону, там, к тому же Серафиму и так далее. Вот. А Богу-то не помолились. Батюшка говорит: подождите, вы пришли в храм Божий, а Богу свою молитву-то не вознесли. Как так получается-то? И поэтому не просто ведь так святые говорят, что если Бог у вас будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Иерархия-то она к чему? Она вот к этому, что ты приходишь в храм, ну или там тебе нужно помолиться. Первым делом ты молишься Богу о тех житейских ситуациях, которые у тебя есть. А потом у тебя есть любимый святой, твой друг. Там это может быть святой, имя которого ты носишь. Там это может быть святой, благодаря которому ты пришел в храм, как-то там вот Серафим Саровский, например, да, там вот у девушки, про которую вы говорили. Это может быть там Николай Чудотворец, которому ты ездил условно там в Баре или в Домре, которые сейчас раньше Мир Иликийский назывались, да, сейчас в Турции этот город Домре. Вот. То есть это может быть тот святой, который вот тебе люб, дорог, который важен для тебя. И ты вместе с этим, Богородица, понятно, да? Вот. И ты вместе с этим святым молишься Богу, то есть молишься этому святому, этот святой вместе с тобой молится Богу, опять же, о твоих житейских нуждах. То есть, когда примерно то же самое, это когда мы приходим в храм и заказываем, какой-нибудь, например, там частный молебен, там вот тоже, опять же, к нам в храм. Бывают люди приходят, говорят: батюшка, вот там я еду в путешествие, можно молебен помолиться вот вместе со мной? Вот я вот сейчас вот я пришел, помолиться вместе со мной, это молебен о путешествующих. Вот батюшка берет там, наряду, как необходимо, там молебен о путешествующих, там, или о болящих, там, или еще какой-нибудь там, да, то есть вот как такой вариант. И когда мы, получается, к святому обращаемся, логика точно такая же. То есть мы вместе со святым молимся Богу. Или там мы заказываем, опять же, заказывать недостаточно, надо сходить. Молебен с акафистом, например, святому какому-нибудь, да, вот на Основотихинском монастыре. Практически каждый день молебны с акафистом совершаются разным святым. Там Николаю Чудотворцу, там Федору Ушакову, там, ну, в общем, там практически каждый день. Вот, ты пришел, помолился, там же мощи стоят того же Николая Чудотворца. Что это значит? Вот он, Николай Чудотворец, он стоит здесь вместе с тобой, молится о твоих житейских нуждах. Вот и молись. И все, и получается...
1: Но иногда принято заказать молебен и уйти. И все. Потому что у людей просто нет времени, нет сил, здоровья, чтобы стоять молебен. Не все, но есть немощные. Вот это же тоже хорошо, заказать молебен, чтобы о тебе помолились.
2: Смотрите, если ты действительно немощен, тогда вопросов никаких нет. А если у человека, вот что опять такое, ну раз уж мы в тему заходим, что значит попросить, чтобы о тебе помолилась церковь? Например, я врач, хирург. У меня предстоит тяжелая операция. Или я знаю, например, что я еду в командировку, ну, там, куда-нибудь, там, где боевые действия, там, или еще что-то. Вот, знаю, что мне придется там экстренные какие-то вот ситуации разруливать, там, людям что-то пилить, что-то пришивать. Вот, люди будут под моим ножом, находясь на грани жизни и смерти. Естественно, помолиться Богу у меня так, там не будет возможности. Ну, как бы во время операции, например, точно нет. Но я сомневаюсь, что, ну, может быть, конечно, там люди типа Луки Крымского, они могут молиться во время совершения операции, но если мы возьмем какого-нибудь там простого врача, да, вот, он хорошего врача, хорошего хирурга, вот, он не сможет молиться во время операции. Он будет оперировать и спасать людей. И вот тогда он просит церковь о том, чтобы она помолилась о нем. У него нет возможности помолиться. И это действительно, это правильно. Там он оказывает 40 уст, там, с прошением там, о помощи Божией, там, или так далее. Неважно, в общем, в каком формате он это сделает. Да, я тут полностью согласен, у него возможности нет. Или человек, например, не врач, а наоборот больной, да, который знает, что он идет на операцию там, в следующий вторник. Он просит о том, чтобы церковь помолилась о нем, потому что он сам будет лежать под наркозом. Все логично. Но если мы рассматриваем ситуацию, когда человек просто берет, заказывает молебен, потому что ему так сказали, или как у нас иногда бывает такая вот, вот надо заказать в трех храмах 3 40 уста, там или еще что-нибудь. Я воспринимаю это исключительно как язычество, потому что Господь нам говорит, не в многословии вашем вы будете услышаны, первое. А второе, почему именно 3? То есть мы, получается, обращаемся не к Богу, а к числам. А обращение к числам — это и галимое язычество. По большому счету, если ты хочешь, чтобы о тебе помолились, достаточно 40 уст в одном храме заказать. Зачем я пойду во второй храм? Если я знаю батюшку, который служит во втором храме, я хочу, чтобы он помолился обо мне тоже. Тогда это разумно. Если, например, я там первое время какой-то своей жизни, допустим, ходил там в Новотихонский монастырь, вот, сейчас я там переехал, ну, что-то вот, в общем, случилось, да, там, я сейчас живу, например, там в другом городе, вот, я хожу там в другой храм, но вот у меня какая-то сложная ситуация, и я помню о том, что там в Новотихонском монастыре, например, батюшки служат, которые меня знают, вот я заказываю там, например, там 40 уст у себя. Логично, логично. Это понятно. Но если я обращаюсь в монастырь, там, в тот же Новотихинский, там, или там, в какой-нибудь храм, просто потому что там сильная молитва, и они вымаливают, это уже больше похоже на язычество. Вот. Есть такое предание, по-моему, из жизни святого Василия Великого. История такая. Был богатый человек. Богатый человек. И он попросил священника молиться всю жизнь вот об этом богатом человеке. И дал ему какую-то большую сумму денег. Ну, допустим, построил ему дом. Вот. А священник совершил одну литургию и умер. И богатый человек говорит жене, вдове, слушай, ну ты понимаешь, я вот как бы просил, чтобы обо мне священник всю жизнь молился, но вот он всего одну службу. Верни мне те деньги, которые я вам дал. Ну, извини, ничего личного, только бизнес. Естественно, расстроенная вдова обращается к святому Василию Великому. Помню, к Василию Великому. Вот, владыка, разреши, помоги. Владыка приходит к этому богатому человеку, пытается его каким-то образом уверить. Богатый человек, значит, ни в какую, нет, говорит, не считается. Святой Василий говорит, хорошо, давай мы тогда сделаем вот что. Неси весы. Принес весы. Вот смотри, говорит, я на одну чашечку весов кладу частичку, которую я за тебя помолился. Видишь, она перевесила. Вот, хорошо. На вторую сыпь золото. Он сыпет, а частичка не перевешивается. Он сыпет еще золото, а частичка ниже. И чем больше он сыпет, тем ниже частичка. А то, что сыпет, оно все выше, выше. Ну, как бы... Святой Василий говорит, видишь, говорит, молитва даже на одной литургии, она Господом принимается и слышится. После этого вот этот богатый человек отстал от бедной вдовы, ну и она смогла жить без нужды, скажем так. Вот. Поэтому не в магизме дело, да. Если мы говорим о какой-то молитве, о какой-то помощи, то важно не количество, а именно то, что делает там человек или священник.
1: Спасибо вам за такой прямо экскурс в молитву. Это очень важно в контексте темы почитания святых угодников Божьих. Ну и завершим беседу такой вот таким сложным и вроде бы простым вопросом. Многим из нас часто доводилось слышать такое понятие, как частица мощей. Традиция, когда появилась традиция разделять святые мощи и дальнейшее поклонение им. Вот сейчас же святые мощи — это же частички того святого, то есть тело святого дробят, получается так?
2: Я не могу сказать наверняка, когда именно появилась эта традиция. Ну, не исключу, что, скорее всего, она тоже достаточно древняя и практически примерно тех же времен, что и традиция служить литургии на мощах. Я думаю, что причина такого хода, причина такой ситуации случилась в том, что как раз вот люди, имея, например, в каком-то городе там какую-то священную реликвию, по-моему, началось это именно с креста Господня, когда он был обретен, а может быть и с мощей, но это не важно. То есть вот представьте, я живу в Иерусалиме, у меня крест Господень есть, а вот у людей в Риме креста Господня нет. Что нужно сделать? Ну давайте я вам частичку отдам. Ну, там как бы это не микроскопическую часть, а я вот вам там отпилю там, сколько там, ну, давайте 30 сантиметров я вам отпилю. Uh-huh. Вот. А потом люди, например, из Неаполя говорят, а мы тоже хотим. Ну, давайте вам тоже. Ну, вам давайте не 30 сантиметров, а 15 сантиметров отпилю. Вот. Ну, потому что мне же тоже надо, чтобы у меня что-то осталось. Вот. Ну, и таким образом постепенно вот традиция разделения там мощей, каких-то реликвий, частичек, вот она, наверное, и пошла.
1: Спасибо вам, отец Иоанн, за такую интересную беседу. Давайте всем пожелаем радиослушателям благоговения перед святыней, духовного трезвения, как говорят сейчас священники, и радости в сердце.
2: Очень замечательные слова. Давайте мы это самое и пожелаем.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского храма Уральской столицы, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, также преподаватель воскресной школы. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания, дорогие друзья!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно.

0: да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и наша гостья сегодня – вышивальщица, иконописец, член Союза художников России Людмила Васильевна Герасева. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Вы, на мой взгляд, уникальная мастерица и золотошвея. Правильно ли вас назвать золотошвеей?
2: Ну, золотошвея у нас в России – это торжок славный. Горжусь, люблю. А я, скорее всего, вышивальщица-иконописец. И золотошвея уже на третьем месте. Такая вот сложная у меня профессия.
1: Предлагаю поговорить о вашем творческом пути и о пути к Богу. Людмила Васильевна, как все началось?
2: Начать надо, наверное, с детства. В детстве я очень любила рисовать. Родилась за полярным кругом в Коми СССР. Мама очень много покупала мне альбомов, карандашей. По 48 цветов карандаши были. И знаете, я за день умудрялась зарисовывать целый альбомчик. И причем это не были каракули, я рисую с 3 лет. А были совершенно какие-то вот очень такие смысловые рисуночки. Мама не работала, пока мы росли с братом. И занималась только нами. Поэтому такое счастливое детство в накрахмаленных простынях, в шелковых китайских крывалах, в кружевных, вышитых ручной работы. Мама сама была вышивальщица замечательная. Она очень любила вышивать гладью. И вот такой мир составлял мое детство. Ну, росла, взрослела, училась. Художественное образование я не имею как такового. Ну, в школе всегда в редколлегии была, ну, вы понимаете, да? Когда есть склонность у ребенка, его обязательно используют. Я с радостью рисовала плакаты, поздравления всевозможные. Оформляла стенды. Рисунок он всегда сопровождал. Когда вышла замуж, я расписывала стены. Была такая настенная роспись у меня всевозможная. У меня весь дом был расписан. Я жила в Ставропольском крае, и там мазанные стены и традиционно белят известью, подсвиненной слегка. А я делала эту известь цветной и работала в свое удовольствие. У меня закончен строительный техникум по профессии. Изыскание строительства железных дорог. Ни дня не работала я в этом профиле, потому что женщины, в общем-то, не нужны. Мальчиков 6, которые у нас были в группе, их расформировали, взяли мастерами. А девушкам пришлось менять профиль и заниматься другой профессией, искать другую профессию. Потом был долгий путь. У меня множество профессий параллельных. И кондитер, и пекарь, все это 3-го разряда пекарь, штукатур-маляр 4-го разряда. У меня там я и дояркой поработала в своей жизни, поработала поваром. Ну, в душе-то художник я была всегда и остаюсь. И, конечно, это был мой спасательный круг. Знаете, вот рисовать я не переставала никогда, даже когда дети у меня росли. С нами жила мама моя, и она детей забирала к себе в комнату и давали мне 3 дня, чтобы я спокойно могла творить. Я благословенная просто. Мамино наследие такое мне досталось, конечно, богатейшее в этом плане. Это любовь вот к рисованию. Она, видимо, видела вот это, и поэтому мне позволяла такие вольности.
1: Людмила Васильевна, так все-таки когда вас увлекло острие иголочки? Мама вышивала, вы у нее учились?
2: Вот, вот, вы понимаете, однажды я к этому и хочу подойти. И вот однажды она смотрит на это все и говорит, мне уже взрослый, Люсенька, а давай я тебя научу вышивать. Я говорю, кто? Я вышивать никогда. А почему никогда? Потому что я была очень энергичная, очень сильная, очень стремительная. Ну, какая вышивка? Это совершенно не мой стиль, не моя... То есть это даже не внутренняя моя составляющая, потому что вышивает... Я и ответила, никогда. И вот совершенно неожиданно я приезжаю в Сележарово. Это был 90-й год, Тверская область. Мы по переселению приехали в Сележарово. А здесь устраивалась доярка по предложению директора совхоза. По одной причине, что нам дают сразу коттедж, впоследствии который я приватизировала. В Бога верила я всегда, с детства. Я знала, что церковь, там Бог живет. То есть... Но у меня никогда на пути не встречался храм. То есть я как-то так умудрялась прожить свою жизнь, что, живя в какой-то местности, храмов вокруг не было. И вот однажды, посетив Сележарово, очередной раз я вдруг услышала звон колоколов. Это был 96-й год. Оказывается, призывали на молебен, на службу, был крестный ход вокруг храма. И я в числе многих пошла, не понимая ничего, просто люди идут, крестятся, подходят, их поливают водой. И я так была счастлива, что меня могут полить этой водичкой. Вот я выставила эту очередь, шла вместе с крестным ходом. Батюшка дал поцеловать крест, полил водой. И вот в таком блаженном состоянии я вернулась к детям. И вы знаете, потом опять я провалилась надолго в работу. И, собственно, меня храм не призывал, нет. Я стояла дома на коленях перед иконой Божьей Матери Скоропослушницы и выплакивала ей всю свою нелепую жизнь. Да, вот это был крик души. Именно тогда, когда никого не было, когда дети гуляли, когда мамы не было, все-таки душа кричала, плакала, потому что так жить я не могла. Я так говорила: «Господи, я не могу так жить». И вот в один прекрасный момент я оказываюсь опять в храме. Но это уже 2000 год. И прихожу я с исповедью, с покаянием. Мне в церковной лавке подарили Евангелие, Новый Завет. Я открыла, прочитала одну строчку. Я ничего не понимаю, я не понимаю, о чем речь идет. Но меня позвало сердце зайти внутрь, вот, на службу. И я понимала, что покаяние должно быть. А это, представьте себе, одностолбный двухэтажный храм Петра и Павла, он построен в древности, в 15 веке, и он в строительных лесах, он вокруг огорожен дощатым забором, плотно-плотно к зданию. Оказывается, среди леса его в 92-м году только расчистили, нашли этот заброшенный, без крыши. И это 92-й год. И в 96-м крышу уже покрыли, строительные леса еще находились на своем месте, но работы не прекращались. И вот в это помещение я понимаю, что там служат, там что-то происходит такое духовно важное. Я пробираюсь через леса, через какие-то стеллажи досок, прохожу вовнутрь и нахожу людей, которые идет служба, все служат. Выстояв службу, ну, естественно, вы понимаете, вот я не могу передать свое первоначальное вот ощущение. Это были просто слезы. Слезы меня прибили к полу гвоздями, потому что я не могла подняться с колен. Я в буквальном смысле была распластана на этом полу, потому что боль и тот ручей вот этого покаяния своей ничтожности, он был настолько вот ручей этот мощно уже так столько держался в этих закрытых устах и согнутом сердце, что, попав в это пространство, он прорвался и стал литься. Меня просто взяли под руки и повели к священнику на исповедь. Вот я стояла, выливала свою исповедь. Священник прекращает, накрывает епитрахилию, я отхожу, продолжаю стоять на службе. Впоследствии оказалось, что это был Великий пост. К моему счастью, на следующий день я снова прихожу, снова исповедь. И так 5 раз. На 5-й раз я... И каждый раз я пытаюсь подойти к причащению. То есть люди после исповеди идут на причащение святых христовых тайн, принимают причастие. А я подхожу к чаше, а мне священник говорит: не готова и не дает причастия. Все причащаются, а я единственная вынуждена под всеобщий, знаете, такой, как сквозь строй проходить, на тебя смотрят, а тебе единственное, никто не причащает. И первый раз подходишь, тебя не причастили, ну ладно бы, я продолжаю стоять. Второй раз опять не причащают. Я исповедуюсь, опять ничего. На третий, четвертый, пятый. И только на шестой раз, вы только представьте себе, как надо. А я рыдаю, я не понимаю, что происходит. Меня Бог не принимает, Он не дает мне прощения, Он мне не дает вот эту чашу испить. И я понимаю, что осталось только умереть, потому что мне больше идти некуда, а стены храма — это единственное. И вы знаете, вот на шестой раз я стою на исповеди. Ну, очередной раз еще вспомнила. Но было, что вспоминать, сами понимаете, потому что самостоятельная женская жизнь — это да, это есть о чем вспомнить, тем более дети. И вы представляете, вдруг я над собой слышу голос. Я такого голоса никогда не слышала. Тебе надо вышивать иконы. У меня тут же прошли слезы. Из меня просто вырвалось кто. И я понимаю, что тебе надо вышивать иконы. И накрывает меня петрохилью, и я подхожу к чаше, меня причащают. Вы понимаете, я перестала плакать, я перестала ползать. У меня в душе воцарилась такая пустота и такой мир. И только вот эти звенят слова: «Тебе надо вышивать иконы». Я долго думала, вот потом вспоминала, много лет вспоминала вот это все, и меня не отпускало вот это состояние своего, понимала свое недостоинство. И почему мне, вот этому ничтожному созданию, которое горше и хуже всех, потому что это так выглядело, и вдруг такое предложение, и как можно? Я целый год не могла даже на иконы обычные в храме поднять глаза, потому что мне было невыразимо стыдно. Я не знаю, чего я стыдилась, мне или страшно было. И опять же, это не страх, это такое что-то, какое-то благоговейное, благодарное состояние. Благоговейно благодарное, что... Это не позволяло мне поднять свои глаза и просто созерцать, любоваться красотой, наслаждаться вот этим миром, покоем. Но батюшка предложил дальше. У нас, говорит, женщины по субботам приходят в храм, и мы вышиваем иконы. Приходи и ты в субботу. И вот с этого предложения отца Сергия, как потом выяснилось, он профессиональный иконописец. Он был декоратором в театре. И уже, когда его призывающая благодать накрыла, будем так говорить, когда его благословили к священству, он стал иконописцем, профессиональным иконописцем, очень хорошим иконописцем. Мало того, он еще по своей природе очень скромный и сильный человек. И вот каким-то своим духовным зрением, видимо, он разглядел, что, как ему Господь направил его, вот, его видение. Я пришла в субботу, там несколько женщин, они, оказывается, полгода уже занимаются этим. Там была и Лариса, вот, которая на этой иконе, она шила Николая Чудотворца, и вот на ее иконе я стала отрабатывать стежок, в раскол называется. Я не задавала никаких вопросов, мне было просто... очень интересно, и очень я была в таком восторге в нем, и потом мне было очень трудно отойти от своей вот этой липкости, вот, которую я на себе ощущала, то есть вот это свое несовершенство. И для меня эти люди казались какими-то небожителями, наверное, я не знаю. Я даже не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы сделать определение этому всему, что происходило. Это была такая небольшая комнатка. Иконописцы, батюшка сам писал иконы, значит, иконописец женщина, и три или четыре вышивальщицы, такие уже в зрелом возрасте, сидят с большими рамами, с натянутым, как барабан, полотно на этих рамах. И вот они, значит, торжественные, так спинки ровные у всех, сидят и трудятся. У одной, смотрю, на пяльцах Божья Матерь вышита, у другой Пантелеимон, у Ларисы Николай Чудотворец. И вот батюшка ее благословляет дать образ Николая Чудотворца. А на иконе, чтобы вы понимали, средняя часть иконы, она называется ковчег. А вокруг вот эта вот полоса, которая идет вокруг иконы, это поле. И вот это поле надо было вышить. простым стежком. Это самая нетрудная задача. Шить по прямой. Я взялась за эту работу. Носили пяльцы с собой домой потом. Дома пыталась тоже шить. Потом приходили в субботу опять. И вот с этими пяльцами очень долго-долго курсировала по Сележарову. Знаете, как художники с мольбертом ходят, так мы с пяльцами в мешках.
1: Людмила Васильевна, так вас приняли в эту мастерскую. Вы же уже умели вышивать?
2: Нет, мамины мечты остались мечтами. Я гладью до сих пор не умею вышивать. Это лицевое шитье в раскол. Есть такое древнерусское лицевое шитье в раскол. И вот на основе этого лицевого шитья была попытка создать иконы именно в Сележарово. Необходима храму была хоругвь. Хоругвь — это вышитое такое знамя, с которым крестным ходом ходят вокруг обители, либо вокруг по городу. Иголку держать в руках умею. Я очень способный ученик, и в силу своей внутренней дисциплинированности, наверное, я очень легко обучаема. Очень легко обучаема. Мне показали, как делается стежок по рожку, и я стала составлять вот эти вот цепочки незамысловатые. Конечно, очень трудно было держать линию, а батюшка смотрел, как я держу линию. То есть художник, он даже в вышивке, это как продолжение руки, это как карандаш, как кисть в руках. Понимаете? Он мне дал прорези, чтобы я рисовала кистью прорези. Прорезь — это от слова «рисовать». Прежде чем начать вышивать, надо создать образ святого. То есть готовые прорези святых существуют в изданиях всевозможных. Сами иконописцы, они пишут прорези. А моя задача была копировать, копировать, повторять до тех пор, пока моя рука не станет твердой. Я хочу вам сказать, что про вышивку я рассказываю, конечно, мы вышиваем. Мы не только вышивали. Вышивали-то мы как раз свободное от работы время. Вот приходит он в мастерскую, отец Сергей, говорит, вот вам ведро, вот вам саженцы. Люда, Лариса, идите сажайте. Мы ворчим, значит, про себя громко нельзя ворчать, это послушание. Мы берем это ведро, берем лопаты, берем лом и идем, значит, сажать. Храм Петра и Павла стоит на искусственно выращенной насыпи в древности, в XIV веке. Была деревянная крепость, был мужской монастырь, Свято-Троицкий мужской монастырь деревянный. И храм Петра и Павла в конце XV века был построен... Трапезный храм, одностолбный, единственный на Верхней Волге каменный храм двухэтажный. И вот вы представляете, и вокруг вот эта вся территория, которую мы почистили, вот с 92 года по 96 расчищал отец Сергей, КамАЗами вывозили вот эту городскую свалку, помойку. Вот этот разбитый кирпич, потому что это был богатейший монастырь в древности. До 28 года, 1928 года, он еще там служили монахи, там были 7 монахов, 500 насельников, то есть там был богатейший такой, еще обитель была мужская, суровая. Вот представьте только себе, вот этот трапезный храм, он самый первый построен, напротив, значит, рядом были двухэтажные каменные архиерейские палаты, а дальше колокольня, это точная копия колокольни, вот в Оржеве у нас такая колокольня еще есть. Напротив колокольни Свято-Троицкий пятиглавый собор, на западе больница, на южной стороне здесь братские корпуса, на юго-востоке настоятельские корпуса деревянные, и все это обнесено 4-метровой высоты ограды с бойницами вокруг всего монастырского комплекса. И храм Петра и Павла, он встроен в стену этого монастыря, колокольня встроена в стену монастыря, и по углам монастыря 4 сторожевые башни. Это была такая богатейшая обитель. Отсюда шло управление всеми церквями, монастырями Верховья Волги. И даже Нила Пустынь, она была подотчетна этому монастырю. Придя в этот храм, главная задача была, конечно, это восстановить храм. Восстановить церковную жизнь, восстановить приход, образовать приход. Ну, то есть это храм — это стены, а церковь — это люди. И, конечно же, без людей храм — это просто пустая архитектура, которая, может быть, и красиво звучит, но бездушно.
1: Людмила Васильевна, вот вы рассказывали о благоустройстве территории. Монастырь был разрушен. Как же вы, вот как золотошвеи, вышивальщицы, имеете дело с тканью? Ручки-то у вас заусенцы, получается?
2: Иконописцы и вышивальщицы отличаются чем? Иконописец, когда разводит свою эмульсию на яичном желтке, трет натуральные камни, производит краску, он уже от этой эмульсии отойти не может. Он будет ее писать столько, пока она не засохнет и не закончится. А вышивальщица, это же удобно. Сделал ручками 10 стежков, скомандовали, взял ведро с саженцами и пошел сажать. И стежки никуда не денутся. Как ты их оставил, иголочку в ткани, так она и будет стоять до тех пор, пока ты не вернешься. И это очень удобно. Ну, я считаю, что в храме это вообще находка. Сидит человек привязан к пяльцам, в то же время он должен отдыхать, потому что шить без конца – это тоже очень сложно. Ручки после тяжелой физической работы требуют особого ухода. Берешь иголочку, она у тебя падает так несколько часов, часа 2-3 к ряду, пока ты начнешь приглядываться к стежкам.
1: А если работа не идет?
2: Чтобы... Так вот она и не идет, вы понимаете, потому что когда ты отвлекаешься на посторонние дела, хотя Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», она сопровождает всегда. То есть ты мысленно, конечно, мы отвлекаемся, мы несовершенно, мы отвлекаемся, но находясь на территории храма, ты понимаешь вот ту... Вы знаете, вот это, наверное... Сам воздух, он пропитан молитвой. И то, что понимание, что ты в храме, что ты на территории храма, оно тебя заставляет, вынуждает возвращаться мыслями к молитве. А уже само лицевое шитье в раскол — это и есть молитва. И вот такой неспешный ход составляет вот этот труд. А за неспешностью, соответственно, ты и думаешь, и молишься. И каждая икона — это... твоя прожитая жизнь. Первые иконы очень трудно было отдавать, потому что вот я шила 10 месяцев икону, например, да, 9 месяцев, как ребенка выносить. И когда ее даришь в другие руки, ты понимаешь, что ты от себя отрываешь кусок просто с мясом. Сейчас такого нет. Ты понимаешь, что во славу Божью живешь, и тебе ничего не принадлежит на этом свете, как и твоя жизнь, собственно. А тогда было очень трудно вот с этим смириться, что столько было слез и крови туда вложено, а кровь в прямом смысле, потому что исколотые пальцы.
1: Получается, что вы вышиваете, и это и есть молитва.
2: Конечно, конечно, это и есть молитва. Сама вышивка. Лицевое шитье в раскол, батюшка говорит, шитье икон приравнивается к литургии. То есть если человек сидит и работает над иконой, это приравнивается к литургии. Раньше мы на службы ходили только по 2-10 праздникам, вот, а в остальное время мы шили и работали.
1: А вот когда смотришь на готовые оклады или плащаницы, кажется, что они сотканы из чистого света. Но за этим стоит колоссальный физический труд. То, что вы рассказали, это действительно сколотые пальцы, это спины, это зрение. И также еще знание старинных технологий. Интересно, есть сведения, кто и в каком веке, может быть, изобрел такой стежок расколом и другие стежки?
2: Ой, вы знаете, наверняка, конечно же, существует. И, ну, мастерских же было очень много. И в 16 веке там и сокуровские мастерские. Что прежде, в 10 веке, это же из Византии к нам пришло все шитье. Мы ездим каждый год на конференции, посвященные вышивке. Ученые занимаются вот этим изучением. По сей день, представьте себе, по сей день ученые занимаются этими вопросами заводного шитья. И заводного шитья, и лицевого шитья, то есть... Мы, как мастера, предлагаем свои работы, они ведут научные исследования каждый год, оформляются журналы, пособия всевозможные по вышивке. Это такой труд, это редчайшая профессия, но она сейчас стала более востребована, расширяется за счет привлечения народных промыслов, таких как кружево. И на машине вышивают. Сейчас очень упростился этот вопрос заводного шитья. То есть мастеру не надо ломать глаза и руки, чтобы создать надо только компьютер, и, конечно, усидчивость, она никогда не уйдет от вышивальщицы, усидчивость всегда нужна. Но, тем не менее, концепция сменилась, то есть нет необходимости заниматься тем, чем вот мы сидим усиленно, настырно занимаемся вот этим лицевым шитьем бросков. Многие мастерские говорят, мы шить это не будем никогда, мы будем шить прикрепы, а лицевое свое шитье, вот лейки вышли, руки вышли, и все, и достаточно. Я не хочу, чтобы мастерская, в которой родилась вот эта вышитая икона, именно икона, в которой соединился канон иконописи и вышивки, а это впервые в истории самой вышивки, иконопись стала главенствующей составляющей. Вышивка, она же как сама по себе, как украшение. То есть из раза в раз на протяжении 26 лет я пытаюсь, получая знания от своего великолепного мастера-иконописца. До сих пор я еще и консультируюсь, и я думаю, этому, это такое счастье, что рядом с тобой сидит учитель, которого можно в любое время взять консультацию, спросить, и если замылился глаз, бачка, посмотри, я не сошла ли я в своем этом, знаете, величии, как вы говорите, это, в сторону куда-то, куда не надо, потому что это очень опасно, очень легко можно соскочить. И в то же время он наблюдает за твоим духовным состоянием. Мы постоянно ходим раз в месяц, мы обязаны исповедоваться, причащаться, то есть это необходимая составляющая, это образ жизни. Без этого тебя не допустит никто. Ты сам не сможешь. Ты сам не сможешь сидеть за пяльцами, вышивая иконы, если ты далек от церковной жизни. Понимаете? И духовная литература должна быть какая-то рядом, пособием. Почему? Потому что душа просит. Это не вызубривание, это не вычитывание правил, канонов там, и всего прочего. Это нечто другое. Это совершенно другое. Поздно хватаемся вот за такие духовные вещи. Я бы предлагала этому учиться с раннего детства. Правильно, с 7-летнего возраста исповедуются люди настоящие. И причащаются, и общаются. И церковь — это не просто как пришел, покрестился, повенчался и умер, отпели тебя. А это как, знаете, телефон ставишь в розетку, заряжаешь каждый раз. Так и человеческая душа, она, получая причастие, она заряжается на 100%.
1: А вот существуют разные виды швов. В прикреп, по карте. Какие техники ваши любимые и какие самые сложные в исполнении?
2: Я использую лично многие техники. Например, по карте я шью, например, украшаю Евангелие. Вот Таковицкое у нас состоит из Смоленской Божьей Матери, да, и Николая Чудотворца, не на одном полотне. Это местночтимая икона Оковицкая, и она изображается именно в таком порядке. Образ Божьей Матери, Иисуса Христа на руках, и Николай Чудотворец рядом. И это единственная икона, где Николай Чудотворец с Божьей Матерью Смоленской находится. Нигде в иконописном исполнении не может с Божьей Матерью рядом находится никакой святой. Это исключено. Это единственная явленная икона, и она единственная, где изображается с Николаем Чудотворцем. Так вот, у меня на этой иконе, а я сейчас вот как раз у меня на пяльцах два заказа пришло, и вот как раз одновременно мне приходится одну и другую дополнять, и небольшого размера. Спаситель очень мелкий получается уже, как бы для иконописи. Нить, она имеет толщину, это не краски, что можно прописывать одной волосинкой. А чтобы уложить нить и создать характер лика, то есть глаза, чтобы они были живые, чтобы это было иконописно, надо вписать и первый цвет, основной охристый, восковая охра, и золотая, золотистая охра вокруг проходит, и санкирь. Санкирь — это как раз тот цвет, такой зеленоватый на иконах, написанных иконах. Вышивки, понимаете, их, это же не краски, их не размажешь, не выпишешь там что-то. Нам надо знать сразу одну единственную линию, сразу одного того же цвета, который нужен, который впоследствии будет лежать на своем месте. То есть мы должны, вот взяли нитку, а мы уже должны точно знать, где она должна быть впоследствии. И вот самая техника, которая мне в основном, это лицевое шитье бросков и одежды, и образы сами, лики. руки, это все вышито. Я люблю Евангелие, например, у Николая Чудотворца украшать либо по картону золотым прикрепом. Вот мне очень нравится золотой шнурочек и прикрепом, любым прикрепом. Оставляю место для натуральных каменьев. У меня в серебре 925 пробы каменьев. Все зависит от того, насколько хотят богато видеть икону.
1: Творите добро и цените то, что сделано с душой. С вами были Людмила Васильевна Герасева и Ирина Василевич.
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский». А повод для этого есть и очень увлекательный, познавательный и интересный. Именно здесь состоится лекция Анны Эдуардовны Золотухиной, экскурсовода музея Святой Царской Семьи. Тема «Первые балы великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны». Но до лекции я встречусь с Анной Эдуардовной. Здравствуйте, Анна Эдуардовна.
5: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
4: Сегодня состоится лекция необычная. Это балы великих княжон, старших девочек царя Николая II и императрицы Александры Федоровны. Ольги и Татьяны, расскажите, о чем будете вещать, чем делиться?
5: Ну, мы поделимся методами исторического исследования, потому что есть источники для этой темы. Это дневниковые записи великих княжон, где они, вот, юные девушки, вспоминают о том, как первый раз они надевают длинные платья, взрослые делают себе красивые прически, душатся, и вот они будут танцевать на балах. И эти балы, они проходят во дворцах императорской семьи, вот у Ольги Николаевны в Ливадийском дворце, у Татьяны Николаевны через 2 года практически в Анечковом дворце. И мы посмотрим и на сами дворцы, на залы, где были эти мероприятия, и также познакомимся с музыкой, которая могла звучать вот на балах.
4: Очень интересная тема. Это, я знаю, что традиционно в рамках фестиваля «Царские дни» вы как раз тему выбираете о царской семье, или музыка, да, в царской семье, или балы. То есть это вот ваше, вот, можно сказать, и личное уважение, почтение семье царя.
5: На самом деле, да, я думаю, что вот фестиваль православной культуры все-таки «Царские дни». То есть хочется, чтобы на этом фестивале, придя, гости, они узнавали что-то именно о царской семье. И это, да, действительно, это дань и уважения, и восхищения, и попытка как бы проникнуть в вот эту эпоху. То есть фестиваль, он для того проводится, для того, чтобы мы как-то вот соприкоснулись с жизнью императорской семьи.
4: Спасибо, отправляемся на лекцию.
5: Спасибо, приходите.
6: Ну, я сразу скажу, мне хотелось, естественно, как историку опереться на источники для раскрытия этой темы. И источниками здесь служат дневниковые записи великих княжон и приближенных императорской семьи. Первый бал Ольги Николаевны, старшей дочери, состоялся 3 ноября 1911 года. Бал состоялся в Ливадийском дворце и был приурочен к 16-летию великой княжны. Но сразу же мы вспоминаем о том, что современник, дворянин, граф Лев Николаевич Толстой, он в романе «Война и мир» описывает первый бал Наташи Ростовой. То есть мы можем провести аналогию. Первый бал Наташи, ей около 16-17 лет, да, вот, судя по контексту. И вот интересно, что первый бал великой княжны, он проходит не где-то, да, в Санкт-Петербурге, а именно в Ливадийском дворце, где, в принципе, даже не было бального зала. И здесь, в этом дворце, есть столовая, обеденный зал. И он не предназначен для танцев, но именно здесь провели вот этот бал. Так, Ну вот смотрите, вот сразу, чтобы как бы сопоставить, это советское время, да, то есть как выглядит вот этот зал, чтобы показать размеры этого зала. То есть зал на самом деле небольшой, можете обратить внимание, вот лепнина на потолке, но вот на другой фотографии будет лучше видно, она, получается, сохранилась в советское время. Ну вот этот же зал, то есть получается здесь убрали столы и стулья, и сюда пригласили 140 человек. Ну, мне очень сложно понять, как они там разместились, вот, но тем не менее. И еще такая подробность. Здесь есть арабский дворик с фонтаном, и здесь располагался оркестр, который играл. То есть, видимо, там двери, да, открываются в эту залу, оркестр находится во дворике, а все танцуют вот в этом обеденном зале. Ну и пригласили кого на этот бал? Офицеров, яхты «Штандарт», местный гарнизон. И дамы, они неожиданно узнали об этом бале, и они заказали наряды из Санкт-Петербурга, то есть в срочном порядке им доставили наряды. Ну а в чем же была сама Ольга Николаевна? Об этом мы узнаем из записей фрейлины императрицы Александры Федоровны Анны Вырубовой. Вот она описывает сам бал. Вечером был бал, один из самых красивых балов при дворе. Танцевали внизу в большой столовой. Оркестр трубачей местного гарнизона стоял в мавританском дворике. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были великие князья с семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживающие в Ялте. Великая княжна Ольга в первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветочек, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом одного из гусарских полков, что особенно ее обрадовало. После бала был ужин за маленьким и круглым столиками. Разрешено было и маленьким великим княжнам присутствовать на балу. И они очень веселились, порхая как бабочки среди приглашенных. Ну и тоже я не могу удержаться, чтобы не провести сравнение с балом Наташи Ростовой, потому что Лев Николаевич, он тоже описывает, как Наташа, там, он пишет, она встала в 8 утра, она вымылась по-бальному, то есть почему-то вот особенно описывают, что нужно было тщательно промыть за ушами, вот, и она надела тоже розовые шелка, и прическа у нее была сделана а-ля грек. И вот, ну вот здесь он пишет, все существенное уже было сделано, руки, ноги, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты были шелковые ажурные чулки, белые атласные башмаки с бантиками, прически были почти окончены. И, ну вот он говорит, Лев Николаевич, что Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. И как же сама великая княжна Ольга вот тоже описывает свой первый бал в жизни, то есть она умная девушка, и пишет в дневнике. Сегодня первый раз я надела длинное белое платье. В 9 вечера был мой первый бал. Княжевич и я открыли его. Я все время танцевала до часа ночи и была очень счастлива. Были многие офицеры и дамы. Всем было ужасно весело. Мне 16 лет. И вот по поводу танцев, да, то есть какие танцы обычно были нужны, да, на балу. Ну вот мы все сейчас думаем, судя по роману того же Льва Николаевича, что танцевали в основном, например, вальсы, да, но на самом деле нет. На балах вот в 19 веке было принято танцевать парные танцы, такие как минуэт, полонез, вот такой веселый танец котильон, причем котильон его считают одним из самых веселых танцев. Ну, также перечисляют, например, кадрили, причем, оказывается, была французская французская кадриль, а потом появилась русская кадриль, но вот чем-то, да, они отличаются. И потом вот Лев Николаевич, он описывает первый бал Наташи Ростовой, там зазвучал польский танец, ну, то есть польский танец — это, конечно, полька, вот, но Лев Николаевич, он пишет, что это было как бы новшество такое, то есть полька, она только завоевывала свою популярность, и вообще вот полька, она как национальный танец, она получается такой танец необязательный на балах, ну, а потом вот широкое распространение получают именно вальсы, то есть конечно, бал Наташи Ростовой — это еще начало 19 века, то есть его там датируют в романе 31 декабря 1809 года, а вот бал Великой Княжны, он 3 ноября 1911, то есть больше 100 лет, да, между этими балами проходит, но мы видим, что в основном-то, в принципе, особо ничего не меняется. Вот. Ну и сейчас мы тогда, чтобы расцветить нашу лекцию, один музыкальный фрагмент посмотрим. То есть я предлагаю сравнить. Вот я сейчас попытаюсь сыграть польку, то есть и польку, и кадриль. Это два танца на размер 2/4, да, то есть это мы с вами вот послушаем, да, 2/4, а потом посмотрим на известный фрагмент из фильма «Золушка», потому что здесь вот Золушка, она предложит всем потанцевать, да, под песню, и эта песня, она написана итальянским композитором Антонио Спальдовеккио, ну, он так, он вообще русский композитор, но у него итальянские корни, вот так написано, и эта песня, на самом деле, она написана как полька, то есть музыка, да, это полька. Ну и вот мы попытаемся все это сравнить.

Спасибо. А сейчас вот сравним. То есть вот две четверти, и здесь тоже две четверти. А, ну вот кому-то может показаться, что это все как бы детское, да, такое, но на самом деле, вот я выясняла вообще, для чего устраивали балы, то есть какая цель была, да, вот, ну, я понимаю, там, девочки ей интересно, это первый раз в жизни, а почему взрослые это делали? Ради веселья. То есть ответ один, на самом деле просто все хотели повеселиться, разрядиться и устроить себе веселое мероприятие. Поэтому вот такие танцы, как полька, это как бы нормально. То есть это такая веселая музыка именно для того, чтобы повеселиться, да, и отвлечься. И вот мы сейчас сразу же скажем о том, как прошел бал великой княжны Татьяны. То есть у девочек разница там 2 года, да, и вот действительно между балами, ну, тут проходит чуть больше 2 лет. Вот первый бал великой княжны Татьяны Николаевны состоялся 13 февраля 1914 года, то есть, ну, чуть больше, да, 2 лет между ними. Место проведения – это Анечков дворец, то есть все знают Санкт-Петербург, там знаменитый мост и вот дворец. Вот сейчас мы посмотрим на фасад этого дворца. Вот, ну, это советская открытка, конечно, но тем не менее. И вот интересно, что вот где главный вход, да, вот этого дворца. Кажется, что это вот Невский проспект, но на самом деле оказывается, что вход при строительстве был со стороны набережной Фонтанки, потому что туда прорыли канал, и гости, которые прибывали во дворец, они передвигались по этому каналу. А со стороны Невского проспекта, получается, это был, ну, такой не парадный вход, вот, это была боковая улица. А потом этот канал засыпали, но парадный вход, все-таки его ориентация сохранилась именно на Фонтанку. И вот в этом дворце, который принадлежал на тот момент вдовствующей императрице Марии Феодоровне, был устроен бал. Причем инициатором бала сама была именно вдовствующая императрица, и она пишет, что это был первый бал, который она организовала после кончины ее супруга, императора Александра III. То есть вот она в дневнике пишет, что она впервые за последние 20 лет устроила бал. И на этом балу все должно было в точности соответствовать тому балу, вот, который был именно 20 лет назад. То есть здесь подавали те же блюда, да, играла та же самая музыка, то есть, ну, вообще все должно было быть идентично. То есть вот такая была у них задумка. Ну и мы сейчас посмотрим на зал, да, вот, в парадная лестница в этом дворце, то есть вот такой шикарный дворец. Ну, кстати, вот сейчас, по-моему, в Анечков дворец туда нет допуска для туристов. Но вот здесь есть тоже интересные подробности. Вот здесь даже составили букеты, идентичные тем, которые были именно вот 20 лет назад при императоре Александре III. Бал длился до 3 часов ночи, после чего гости начали спешно разъезжаться. И во время котельона, то есть вот этого веселого танца бального, всем гостям раздавали банты с вензелем Марии Феодоровны и колокольчиком, которые прикалывали к нарядам за ужином. Ну и еще здесь описано, что вот великие княжны, они были великолепно одеты, княжны весело танцевали, захлестывая другие пары длинными белыми лентами с жемчужными нитями на концах, которые прикреплялись к их белым платьям. Вдовствующая императрица Мария Феодоровна приветливо обходила гостей и долго говорила с тетей. Мы и из зала доносили звуки «La valse brune», и великие княжны так весело танцевали и всем раздавали букеты. Ну, вот еще воспоминания современницы Анны Софьи Скавениус, видимо, придворной дамы.
она описывает весь бал. Ровно в 9 вошла вдовствующая императрица Мария Феодоровна, за ней две молодые великие княжны и другие члены императорской семьи, в том числе и их дядя. Великие княжны, великая княжна Ольга, которая стояла совсем рядом, императрица Дагмар, то есть императрица Мария Феодоровна, имела способность, независимо от того, насколько велика было собрание, дать каждому присутствующему ощущение того, что она видела и узнавала их, и все считали, что ее маленькая приветливая улыбка была обращена именно к ним. Больно вспоминать двух юных великих княжон, Ольгу и Татьяну, какие они были в этот вечер на своем первом балу, одетые в белые красивые платья, нежные и счастливые. Этикет был не очень строгим. Княжны танцевали с кем им заблагорассудится, пока вдовствующая императрица не завершила бал в 4 часа утра. То есть балы были такими очень длинными. Ну и здесь еще другие придворные, они пишут такую подробность, что когда великие князья и великие княгини танцевали, либо стояли, никто не должен был сидеть. И поэтому, когда бал закончился, и члены императорской семьи уехали, то другие присутствующие, они вот на этой парадной лестнице, видимо, ну вот еще раз напомним, в общем, они пишут, что они сели на эту парадную лестницу и сняли туфли и начали потирать ноги, потому что от такого многочасового стояния и танцев у них ноги распухли. Вот, и вот по поводу, опять же, музыки на этих, на балах, на мероприятиях, вот мы обратимся к одной дневниковой записи великой княжны Татьяны, потому что она почему-то вот, ну, не сохранилась, да, записи, где она описывает свой первый бал. Но я напомню, вы наверняка тоже знаете, что великие княжны, они во время вот этого сложного периода, да, когда они были пленниками, они уничтожили многие свои дневниковые записи. Может быть, эта запись вот именно тогда и пропала. Ну и вот великая княжна Татьяна, она, кстати, вот здесь пишет о другом бале, но она упоминает вот этот бал в Ванечковом дворце. Мы с папа поехали в Петербург к тете Михин Марии Павловне на бал. Масса была народу. Первую кадриль с Кириллом, вторую кадриль с НП, мазурку с Сергеем Степановичем Воеводским, с тем же, что и вторую кадриль Ванечкове. Ужас, какой он был, милый и красивый. Вальс, конечно, со многими танцевала. С Васей, Шведовым, Юзиком, Виктором Эрнстом, Скворцовым, Севщиковым, со многими кавалергарными моряками и так далее. Было страшно весело, ужас, как было хорошо. Оттуда поехали к четверо с к папа, к тете Ольге обедать. Были все эти казаки, барон Дина и три мальчика. Ну, то есть вот, и вот здесь она еще пишет, что после того, как они вернулись домой в 12 часов ночи, она об этом обо всем вспоминала, и она очень довольна этим днем, в особенности мазуркой с кавалером. Ну, и мы сейчас найдем фрагмент другого советского фильма, где экранизован бал. Это будет фильм по, опять же, произведению Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». И здесь музыку к фильму пишет композитор Родион Щедрин. И вот здесь мы прослушаем один вальс и одну мазурку. Но вот поскольку танцы на ритм, на метр, да, три четверти, они на самом деле не похожи. То есть вы даже поймете вот по танцевальной манере, насколько как бы они разнятся. Ну вот сейчас я найду фрагмент, и мы произведем это сравнение. Но я предлагаю так. Я сначала, опять же, попытаюсь сыграть мазурку, чтобы мы вот почувствовали именно три четверти, и потом мы посмотрим этот

0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции экскурсовода Музея Святой Царской Семьи Анны Эдуардовны Золотухиной. Первые балы великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Именно так звучал повод для встречи. И напомню, что мероприятие состоялось в рамках международного фестиваля «Царские дни 2026» и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
1: В Екатеринбурге 4 часа.

Блаженные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей святче Божие.

0: нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

рождения течет и до смерти в непрерывной своей.

К чему в этой жизни стремишься, на пути поспешай, не спеша, и с неверных дорог обратишься. Бурю чувств и смущений познав, и вкусив искушения траву, ты к Христу

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко в век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим. Видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы нашего Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и веровавша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожре Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в хариве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море черне, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся в Эльфигору, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиве, и преста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысь Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша языки, ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их,
1: и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжёши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияши кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжёши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих». И разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наш, и соберины от язык исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ве яко благ, яко век милость Его. Дерекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью, и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божие, и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоши и небе помогая, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и вереи железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их спаси я, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяный, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и наседалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водная в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осело, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби, зол и болезни, и злияся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят праве и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеет милости Господни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя, вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюсь и к Киму, и юдоль селенья размерю, мой есть Галаат, и мой есть Манаси, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо ежелюбите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, негда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди и труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За ниже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убога, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза в нюже облачится, и яко пояс им же выну опоясуется». Сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть маз, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради, и аз бы их поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим. Исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко представ десною у Бога, и же спасти отгонящих душу мою.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне и не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есмь, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есмь, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребите ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив Сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.